0: Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: И пусть

где бы ты ни был, Тобольск, Елутеров, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 6 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
0: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов. Будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. «Семерка».

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78, код города 3452.
1: Где бы ты ни был, Тобольск, Елуторовск, Ромашево, включи и слушай. Семерка.

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
1: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминают. Уважаемые водители, не допускайте управления транспортными средствами в утомленном состоянии. Помните, что сон за рулем наступает внезапно. При первых признаках усталости и сонливости необходимо остановиться и отдохнуть. Продолжать движение в такой ситуации опасно.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Уват и сердце. Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был. Уват и сердце. Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 7 часов утра. Семерка. Ты можешь все. Большая семерка. Говорит и слушает Тюмень.
1: С вами яркий, вдохновляющий, домашнее задание делать хорошо предпочитающий Сергей Осинцев. Сергей, вот поделись со мной, пожалуйста, таким откровением. Вам, актерам Большого драматического Тюменского театра, пардон, что не совсем корректно прочитал, ТБДТ, актерам вам, дают на дом домашнее задание какое-то, вот типа роль там почитать, или что, и следит ли кто-то за этим, да, хорошо ли ты сделал, ставит ли тебе оценку потом?
2: Конечно, у нас входит в контракт, в трудовой договор, что мы дома должны работать над ролью, учить текст, думать о образе и во всем остальном. Оценку нам ставит режиссер, когда мы приходим готовые или не готовые к репетиции.
1: Есть такое, что он потом с родителями просит прийти и как бы ставит неуд за поведение во время сечения роли?
2: К счастью, такого нет, но в следующий раз тебя просто могут не занять в спектакле, и ты останешься без работы, а значит, без дополнительной денежки, на которую ты бы мог купить какую-нибудь дополнительную вкусняшку.
1: Так, скорее теперь представь меня и жду встречный вопрос.
2: С вами крепкий и бодрящий, все языки идеально знающий Владимир Башкиров. Скажи, Владимир, а ты вообще всегда любил учиться?
1: Если честно, то со мной была следующая история. Вот. Дело в том, что у меня каким-то удивительным образом были пятерки, четверки по всем гуманитарным наукам и по точным. Вот. Математика, физика, химия. По точным сплошные какие-то тройки, двойки, где-то, где, может быть, соприкасалось и то, и другое, типа биология, это же не гуманитарная наука, да, у меня неожиданно могла произойти пятерка, вот. То есть все-таки как бы уже происходил какой-то микс компетенций, но тогда моей маме, вызвав ее в школу, сказали, что в нашей школе нет исключительно гуманитарного образования, поэтому следите как бы это за успеваемостью.
2: Отсюда можно сделать вывод, что даже троечники и двоечники могут стать великими людьми, это я про нас с Владимиром, но учиться все равно надо.
1: Ну и, конечно же, несмотря на то, что Большая Семерка сегодня встречает день без домашних заданий, мы все-таки рекомендуем вам, если и делать их, то делать хорошо. Ну а сегодня, раз так пошло, среда, 6 мая, домашних заданий мы не делаем, но у нас вопрос. Вот мы уже рассказали о своей успеваемости, да, актерской. Немного о моем детстве тоже узнали. Вот. Опрос у нас следующий. Вы, дорогие наши слушатели, которых все больше и больше, хорошие вести к нам приходят, что армия Большой Семерки растет. Мы потому что... Кто? Банда!
2: Да.
1: За что вы готовы получить двойку, бандиты наши?
2: Первое. За попытку научить кота говорить по телефону.
1: Второе. За выбор автомобиля не в Basis Motors. То есть имеется в виду, что как бы если вы выбрали автомобиль не в Basis Motors, вы понимаете, что совершили ошибку и готовы двойку получить.
2: Да. За утверждение. Это не грязь. Это следы приключений.
1: Очень интересно как-то, да?
2: Интересно, кто это придумал.
1: Вот за это тоже может двойку получить. За спор с зеркалом о том, кто сегодня выглядит лучше. Вот тут прям перекрут какой-то. В общем, нет смысла объяснять зеркалу, кто сегодня выглядит лучше, потому что там тоже вы находитесь. Особенно, если вы хорошо его протерли.
2: Да. Пятое. За составление карты сокровищ.
1: Ну, в общем, вы за это тоже готовы получить двойку или не готовы, потому что вот сейчас мы узнаем, да, тюменцы вообще, как они там с сокровищами-то, с картами сокровищ обращаются, да.
2: Шестое. За фразу «я просто проверял, сработает ли после поломки».
1: А, вот так вот, да? Понятно. Ну что ж, это такая, да, история, особенно в отношении бытовой техники. И, конечно же, готовы ли вы получить двойку за пропуск дел утром ради эфира с Большой Семеркой? Здесь какой-то подвох, на самом деле, чувствуется. Я все-таки рекомендую и нас слушать, и дела делать, правильно?
2: Да, это все возможно. Выражайте свое мнение в нашей группе ВКонтакте «Семерка». В финале вывесим итоги, не стесняйтесь, голосуйте и слушайте «Семерку» во всех умных и неумных, глупых и смешных, и веселых, и грустных колонках «Яндекс» и «ВК».
1: Да, мы начинаем с главных новостей. Главного. Любите любящего делать домашние задания, но сегодня по какой-то причине их не делающего, региона страны. Внимание, я повторюсь, это к ученикам не от Хапчи сейчас кто-то учится или нет, Сергей, в данный момент?
2: Я не знаю, я не слежу за этим процессом. У меня уже даже я и дети мои все отучились уже.
1: В общем так, если кому-то действительно дали домашнее задание, вы нас слушаете, но как бы на ус мотайте и задание все-таки сделайте. Пусть у нас день без домашних заданий, все-таки мы фантазийные темы даем, да? Мы не настоящие сварщики с Сергеем. Вот. И начинаем с главных новостей. Главного, все-таки любящего делать домашние задания региона страны, семерка 2. Ну что, поехали?
2: Поехали.
1: Поехали.
0: Регион 7-2.
1: Правда, приехали мы в Тюменскую область, наконец, где в рамках конкурса фонда кино расширится сеть киносалов. Кино, кино, кино, кино. Заявки на открытие новых площадок направили внимание. А сейчас жители этих мест порадуются так за то, что у них досуг расширится. Сорокинский, Викуловский и Казанский округа. В Упоровском районе модернизируют зал, который при поддержке фонда, внимание, спасибо фонду, респект фонду, работает уже большую семерку лет.
2: 40 ребят Армезонской и Орловской школы Армезонского округа освоили программы профессионального обучения и получили свидетельство по направлениям продавец продовольственных товаров и комплектовщик товаров. Обучение проходило с применением дистанционных технологий. Так что на 40 продавцов и комплектовщиков в будущем в Армезонском округе увеличится.
1: Но перенесемся в Тобольск, который на днях уже ко Дню Победы украсят живыми цветами. Основная работа по устройству цветников, установке подвесных кашпо будет проведена с 24 мая по 25 июня. Что-то я запутался уже. Так его ко Дню Победы?
2: Да, и ко Дню Победы тоже, но в первую очередь дальше вот написано, да.
1: Да, в первую очередь в городе высадят, внимание, бегонии, петунии, бархатцы, что такое за название, и множество других цветов. В первую очередь оформят мемориалы в центре города и отдаленных микрорайонах, везде, где запланировано проведение торжественных мероприятий. Об этом рассказал глава города Петр Вагин.
2: А еще в Тобольске запустили акцию «Поющий город». Песни Победы начнут звучать в разных точках города. Их можно будет услышать с 10 до 13 часов и с 15 до 20 часов на улице Ремезова от кольца Потыпа до Красной площади, в Аптекарском саду, на Базарной площади, по улице Мира. Можно будет услышать легендарную Катюшу, Смуглянку и многих других. Интересно, это живьем будут петь или динамики будут стоять?
1: Сергей, я тебе открою тайну. Вчера, когда ты любезно высадил меня на улице Первомайская стрит, вот, да. И мы проехали репетицию парада, еще порадовались. Порадуюсь, там могут быть парад. Пора, порадуемся параду. Вот, я вышел вот на этом самом углу и, переходя буквально угол Республики и Первомайской, вдруг услышал песню «Это праздник» со слезами на глазах. В этот момент я понял, что у меня в кармане нет ключей от дома, и они остались на радиостанции, и мне придется возвращаться. Я подумал, это что, это у меня сейчас в голове играет? Оказалось, нет, это динамик на всю улицу играет. Уже у нас тоже, получается, город поет.
2: А у нас есть динамики для специального оповещения. И вот
1: в данный момент всех оповещают, что...
2: Да, музыкой.
1: Да, музыкой оповещают. Но это прекрасно, я считаю. Можно будет услышать с легендарной Катюша, Смуглянка, прочие всякие такие вещи, да, в Тобольске получается. Вот. Ну, как бы в Тюмени, наверное, тоже.
2: А у нас вот недавно Катюши пели Катюшу. Собрали сколько-то много Катюш, которые как раз и исполняли песню Катюши.
1: В завершении выпуска хочу сказать, что город у нас ко Дню Победы не только поющий, но и говорящий. Голосами ваших любимых ведущих Сергея Осинцева и Владимира Башкирова. Как говорится, цени своих кумиров, Осинцев
2: и Башкиров.
1: Да, движемся дальше.
0: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: на три буквы.
1: В рамках этой увлекательной игры, напоминаю, мы только и делаем, что расшифровываем три веселых буквы, а то и четыре, а то, может быть, даже и пять. Вот, поскольку, натерев эти буквы, ты, как из волшебной лампы Аладдина, получается, участник нашего конкурса, получаешь какой-нибудь приз прекрасный. Например, ты можешь попрыгать в батутном центре, если лучшую аббревиатуру всех, вот эту, которая звучит сегодня как, внимание...
2: Слово «два».
1: «Два», два. Это оценка два. Такая, два. Да. Вот если ты аббревиатуру «два» расшифруешь, разложив ее на три интересных слова, а то и зарифмуешь, и победишь, понравишься нам, то прыгать тебе до бесконечности.
2: Да. Сертификат мы вам сразу вручим или вручим, а свои варианты расшифровки нашей аббревиатуры «два» присылайте к нам в группе ВКонтакте, в комментарии к посту игры. Мы, честно скажу, будем их зачитывать. Не часто, но будем. В общем, как только вы нам что-нибудь интересненькое напишите.
1: Да, ждем ваши идеи, ваши расшифровки.
0: Большая семерка. Ты можешь

0: Народный микрофон.
1: А «Большая семерка» продолжает встречать день без домашних заданий. Это актуально для всех, даже для тех, кто уже давно не учится ни в школе, ни в вузе. Вуз, так сказать, уже не дует. Вот. Да. Мы же обсуждали, какие домашние задания бывают у актеров, какие они бывают у юного Башкирова. Вот. Я думал, что ты меня спросишь, какие у дикторов домашние задания.
2: А у дикторов одно домашнее задание – рот разминать.
1: Вот так вот, да? Ну, хорошо, что...
2: На работу ты должен прийти уже с хорошо размятым ртом.
1: На самом деле нет. У дикторов самое главное домашнее задание – это хорошо себя чувствовать и быть в прекрасном настроении.
2: У нас вот в актерской профессии это вообще не работает.
1: А, понятно.
2: Как бы ты себя ни чувствовал, что бы с тобой внутри не происходило, тебе деньги платят за то, что ты выходишь на сцену. Вот и выходи с хорошим чувством, в здоровом состоянии, даже если оно тебе не здоровое.
1: Ну, таково ремесло. Да. Вот. Надо понимать, да, то есть, что на пути к любому ремеслу у тебя есть какое-то образование. Иногда самообразование, если ты, например, ручками вот учишься что-то делать, и у какого-то мастера его проходишь. Иногда это учебное заведение, иногда высшее, иногда среднее профессиональное. Но давайте подумаем, например, о том, зачем нужно высшее образование. Я, кстати, не сомневаюсь в том, что оно нужно. Мне лично оно очень даже пригодилось. Слава Тюмгу. Вот. Мне попались очень такие въедливые, придирчивые педагоги. И все сработало как надо. Вот. Но узнаем, что по этому поводу думают наши слушатели, которых все больше и больше, с чем их поздравляю. Семерка, благодаря вам, все больше и больше большая. И все-таки, как вы считаете, нужно ли высшее образование? Удивительный вопрос, которым вновь прошлась победным маршем по народу Саша Маршал.
0: Народный микрофон.
3: Всем привет, меня зовут Саша Маршал. Для кого-то сейчас остро стоит вопрос по поводу поступления в высшее учебное заведение. Мы же решили узнать у тюменцев, насколько сейчас актуально получать высшее образование. Погнали послушаем.
4: Высшее образование надо иметь, если есть такая возможность. Стоишь твердо на ногах и чувствуешь себя более уверенным.
5: Я считаю, что высшее образование, оно... безусловно, полезно, но не всегда обязательно. То есть можно достичь успехов и без формального образования, если есть какие-то практические навыки и опыт.
6: Это, наверное, не мое личное мнение, а все-таки общественное о том, что высшее образование получать нужно. Я, наверное, отчасти соглашусь с этим, потому что человеку с высшим образованием отношение немножечко другое.
7: Мне кажется, сейчас не важно, высшее или не высшее образование. Сейчас, в принципе, кадровая проблема, так что если есть возможность, наверное, надо получать, потому что лишним оно точно не будет. Но лучше всего, конечно, на бесплатное.
3: Владимир, Сергей, а что вы думаете по поводу вышки? Нужна она или не обязательно?
1: Я считаю, что вышка нужна для того, чтобы с нее грамотно прыгать навстречу своему карьерному росту. А для этого вышка должна быть не пляжной какой-то там или вышка в бассейне. Это должна быть очень хорошая школа с прекрасными педагогами. Вот такое мнение у меня.
2: А у меня мнение простое. Кесарю Кесарева, а слесарю Слесарева.
1: Ну да, ну хорошо, едем дальше. Спасибо, Сергей.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Реклама.
8: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0 плюс.
10: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
11: Устали? Живете в постоянном стрессе? Вам поможет сеанс флотинга. Эффективный способ восстановления и снятия усталости. Темнота, тишина, невесомость. И вы, наконец, наедине с собой. Подробности по телефону в Тюмени. 57-57-12. Флуат-центр на Кирова 25.
12: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
9: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ-24. Телефон 215-150.
13: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
9: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
14: Телефон рекламной службы 21 88 21.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Большая семерка. Большая семерка. Ты можешь все.
1: А можешь все, если у тебя есть автомобиль генерального партнера шоу «Большая семерка» «Базис Моторс» официального дилера «Черри и Теннет». Кроссоверы «Теннет» с поддержкой на 5 лет и в рассрочку от 0,01% на 8 лет. Приглашаем всех в дилерский центр «Базис Моторс» на Федюнинского, 83. «Теннет». Живи движением! Записывайся на тест-драйв по номеру 57-70-17, 57-70-17.
16: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
17: Твой брат.

0: По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+.
1: Большая семерка.
2: Ну, движемся дальше, обсуждая прекрасную тему дня. У нас сегодня день без домашних заданий. А еще у нас грядет, буквально вот грядет, да? Я думаю, что мы прямо сейчас туда перейдем, да? То есть рубрика «Диванные эксперты». А то у нас там такие интересные новости, а мы о них еще не рассказали, правильно?
3: Да, тем более, что чтобы больше знать, надо больше слушать. А чтобы больше слушать, нам надо больше говорить. А чтобы нам больше говорить, нам нужно прочитать ту новость, которую мы для вас приготовили в «Диванных экспертах». Вот такой у меня сложный вывод.
2: Вот, ну, давайте так. Все-таки мы напоминаем о том, что мы проводим опрос, за что бы вы готовы были получить 2, как оценку. И в то же время 2 — это та самая аббревиатура, которую мы сегодня расшифровываем целый день. Поэтому и поэтому, и по тому поводу мы ждем от вас прекрасных мнений ваших в рубрике, ну, то есть как бы в комментариях к посту ВК. Вот, пишите нам. Пока вот Сергей там смотрит сейчас своим хитрым глазом и ничего не видит, как я понимаю. Ничего нового пока не появилось.
3: Пока мало еще людей голосуют, но пойми, люди с утра проснулись. Пока кофе зарядили, пока дома быстренько прибрались, пока яичничку себе поджарили. Какие тут голосования? Сейчас поедят нормально и поедут на работу и будут в машине голосовать.
2: Ну что ж, в таком случае... Оставим время на то, чтобы нам прислать свои версии того, что такое 2. Во-первых, в случае, если ты его получаешь, за что ты его получаешь из большой семерки вариантов ответов. А во втором случае, что такое 2, как расшифровка. Тут может быть совершенно интересная и оригинальная куча идей, потому что все буквы рабочие. Например, мы вчера расшифровывали слово, заканчивающееся на краткую, и вчера, да, происходило это?
3: Позавчера.
2: Ну, позавчера, ну, неважно, время летит. Да, это было какой-то прошлой жизни. Вот, и узнали, как много, оказывается, интересных слов, а то и названия городов существует на краткую начинающихся. А сейчас узнаем, собственно, что же у нас происходит в нашей прекрасной стране. Вот, поскольку у нас диванная экспертиза обозревает именно этот географический сегмент.
1: Диванные эксперты.
2: Итак, с вами агент... агент Диван, которого зовут Сергей. Вот.
3: И агент Пружина, которого зовут Владимир.
2: Да, с вами агент Пружина. Но у меня как раз про Сергеев новость вам. В московском баре собрались, представляете, целых 300 Сергеев. Некий человек по имени Сергей не нашел себе компанию для того, чтобы, ну, немножко повеселиться, и устроил массовую сходку тезок. Все началось, Сергей, с того, что один Сергей запустил челлендж и создал тайный чат для парней с именем Сергей. Тебя туда не приглашали?
3: Нет, во-первых, это было в Питере.
2: В Москве.
3: Написано, в следующий раз будет в Питере.
2: Да, вот ждем, когда было, в Тюмени будет.
3: Нет, не приглашали, не слышал о таком.
2: Вот ждем Серега Пати, теперь уже в Тюмени. Сначала в Питере он пройдет. В итоге целых 300, понимаешь, не спартанцев, вот, а серегинцев весь вечер пели песни. Так людей объединило просто имя. Это очень интересно.
3: Это, кстати, очень удобно. Не надо запоминать, как кого зовут.
2: Мне Серега, Серега, Серега.
3: Да, у меня проблема с именами всегда.
2: Очень сложно коммуникации. Да, скажи Сереге, чтобы он передал Сереге, что ему Серега позвонил. Вот. Ну, так или иначе, в этот челлендж увлекательный Серега Пати вписался даже Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх». Вот, он всем передал привет. Кстати, у Сергея Жукова тоже есть свой увлекательный бар. И в Тюмени он тоже есть, «Руки вверх» называется. Вот. А в Петербурге он еще один открыл, очень смешной. И, возможно, там и произойдет очередная встреча Серег 16 мая. Ну, что ж, летом ждем в Тюмени.
3: Интересно, там паспорта проверяют?
2: Если ты не Сергей, то ты не выходишь.
3: Почему? А как? Если паспорт не проверили, я могу сказать, что я Сергей?
2: Ну вот я и говорю, то есть по паспорту сначала проверяют не возраст твой, не твою прописку, а имя, твое имя, и тогда ты проходишь. Я вообще предлагаю устроить какую-то такую вот именную историю с какими-то заведениями. Можно вообще пить такое сделать? Например, в нем в какой-то день, допустим, есть день Владимира. Mm-hmm. И в этом общепите для всех Владимиров какая-нибудь скидка. 440 рублей, например, скидка.
3: Ой, прекрасное решение. Тем более, что когда человек финансово зрелый, он всегда экономит деньги, он будет искать такие мероприятия, где будут хорошие скидки, допустим, в 440%.
2: Ну вот, потому что к 30 годам россияне что? К 30 годам россияне, оказывается, начинают финансово зреть. Они уже, согласно статистике, накапливают на вкладах в среднем около большой семерки сотен тысяч рублей. Вот. Но это, конечно же, больше, чем у 25-летних. Вот такие у нас исследования. Я вот, кстати, уже не помню, когда мне там после 30 было, и куда вот эти 700...
3: Куда я делал эти деньги?
2: Куда дели 700 тысяч рублей, тоже не помню.
3: Слушай, давайте спросим у 30-летних, у всех ли сейчас на вкладах лежит по 700 тысяч рублей?
2: Да, ужасно интересно.
3: Да, мне кажется, что все эти исследования исследуют как-то дома. Сидят такие, а давай напишем 700 тысяч, а давай.
2: А давай, да. Главное, чтобы семерка была. Магическое слово. Вот. Но смотрите так. Пик использования кредитов, оказывается, приходится как раз на 30-летних. Вот как оно, да? То есть мы, видимо, использовали кредиты тогда. Вот туда все делось. А после возраста 30 начинается... Вот я теперь для себя новый термин знаю, Сергей. Сберегательное поведение. Есть касса, а есть поведение сберегательное.
3: Ну что ж, будем надеяться, что всем повезло в этой жизни, и все к 30 годам имеют уже даже не 700 тысяч рублей, а гораздо больше, и не берут кредиты, которые загоняют нас в определенную кабалу. Давайте жить по средствам и увеличивать эти средства по средствам своей возможности работать.
2: С вами большая, мудрая и ценящая ваш бюджет «Семерка».
1: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Агентство странных новостей.
1: С вами по-прежнему агент 007 Сергей Осинцев.
2: И агент 72 Владимир Башкиров.
1: Да, у нас для вас прекрасные новости из-за границы, где в странных странах что-то странное творится. Например, в Соединенных Штатах Америки житель, собственно, этих штатов неожиданно решил помочь курьеру найти путь к своему дому. Как-то он сложно, видимо, находится. Я его понимаю, я тоже в Петербурге сталкивался с тем, что когда по карте смотришь, как едет к тебе курьер, думаешь, да господи ты, боже мой, что с тобой происходит, куда ты? И потом в итоге иногда бывает такое, что курьер не доезжает и теряется. Да, бывает, это реально такая смешная история, не знаю, в Тюмени бывают такие кейсы или нет, а вот в Питере, как я понимаю, постоянно. Иногда бывает такое, что курьер забирает еду домой и просто ее сам съедает. Потому что он отчаялся тебя найти и думает, ну еда же испортится. Не возвращать же ее. Вот. Не знаю, у тебя, Сергей, такое было или нет?
2: У нас в Тюмени курьеры всегда работают идеально.
1: Ну, потому что это регион Семерка 2, да.
2: Мой один друг курьер.
1: Это не вам в Петербурге, да?
2: Мой один друг курьер говорит, что вообще, если ты вовремя все делаешь, то твоя зарплата исключительно от этого зависит. Чем быстрее ты двигаешься, чем быстрее ты привозишь еду, тем больше ты зарабатываешь.
1: Ну, естественно. Вот. Ну, и для того, чтобы курьеры зарабатывали, житель штатов помогает им найти путь к своему дому с помощью, внимания, дронов. И я сейчас не про Андрея Дронова, который тот же шаман. Я сейчас про то, что он собирает кучу этих дронов. Благо, у него компания по созданию инсталляции для мероприятий. У него дронов, ну, просто как гуталину, как я понимаю. Целый гараж, видимо, дронов. Эти дроны что делают теперь? Внимание. Они не это самое, не пытаются атаковать курьеров сверху, объясняем, куда ехать. Они не пытаются какие-то аудиосообщения им передавать или что-то еще. Они просто в воздухе выстраиваются в надписи. Вот, то есть курьер, получается, должен в небо смотреть, что на ним надписи с дронов, где написано: «Не туда поворачивай, направо тебе, милой».
2: Слушай, пока они это все выстраивают, он чик уже дальше проедет. Это же целая история — выстроить из этих маленьких летающих птичек огромное количество слов. Там «Езжай дальше». Нет, это неправильно. Я считаю, просто должен дрончик тихонечко подталкивать человека в ту сторону, в которую нужно поворачивать.
1: Ну, легкий разряд тока ему посылать, да. Типа, дорогой, а вот направо.
2: А вот в Амстердаме послали легкий такой сигнал только тем, кто любит мясо, им это мясо хотят запретить
1: вообще от
2: в рекламе,
1: слова,
2: да. То есть запрещают рекламу мяса.
1: Ну да, с 1 мая, вот так у них 1 мая начался, в Амстердаме запретили, получается, рекламировать мясо практически.

0: мясной отрасли, а да, фермеры, представители мясной отрасли, такие, особенно представители ресторанов, где, собственно, мясные блюда, их тоже рекламируют обычно. А еще и туристического бизнеса. Амстердам же очень развит как столица туристического бизнеса, там ходят товарищи в таком определенном настроении, когда хочется пойти и съесть какой-нибудь бургер мясной. Обязательно прям, срочно что-нибудь из мяса съесть. А где это сделать? Ты не понимаешь, потому что нельзя больше мяса и мясные блюда рекламировать вообще.
1: Да ладно, все знают, где продают мясо. На рынке. Зачем об этом писать на улице? Мясо на рынке. Нет, так понятно, что на рынке мясо, в ресторане приготовленное мясо, в магазинах полуфабрикаты. Все понятно же, где покупать. Для этого не обязательно это рекламировать.
0: Я не знаю, к чему это приведет, но давайте посмотрим на этот странный кейс и как бы сделаем свои выводы. Вот. Ну, я отношусь хорошо к животным. Я их люблю, вот, но должна быть какая-то золотая середина, я считаю, без перегибов. Что скажешь, Сергей?
1: Да, одним хвосты, другим копытца.
0: Все, а вот так вот, да?
1: В общем, холодец.
0: А третьим рекламу.
2: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Энет. Берут тут. Федюнинского 12А. Мойки высокого давления. Покупай в Крепыже.

0: отпускной мечты SkyMax. Сочетание активного отдыха и праздничной программы. Забронируйте выпускной уже сегодня. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Мойки высокого давления покупай в «Крепыже».
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: где бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая семерка. На три буквы.
1: Напоминаю, что в рамках этого удивительного конкурса, вот, а у конкурса есть рамки, вот, а еще у конкурса есть ведущие Сергей Осинцев и
2: Владимир Башкиров.
1: Да, мы к вашим услугам, мы сейчас выбираем лучший вариант расшифровки аббревиатуры 2. Почему 2? Да потому что мы сегодня отмечаем день без домашних заданий. Ну, а если ты домашние задания не сделал, то, скорее всего, 2 ты и получишь. Вот, вот как вот, да, такая хитрость.
2: Видимо, люди не хотят получить двойку, поэтому работают очень активно. Такое количество сообщений редко у нас бывает в это время. Обычно...
1: Прям на раз-два все сделали.
2: На раз-два прям, да. А, Маруся Тюменцева, давайте весело аплодировать.
1: О, конечно.
2: Ольга Риховская. Я уже. Ольга Риховская, друзья выше авантюры.
1: Ух ты!
2: Галина вот Коновалова, Галина Коновалова, динамика внутренних активов.
1: Да,
2: будьте вот здоровы, спасибо.
1: Динамика внутренних активов на большой семерке, конечно, существует. Вот Сергей чихнул, не даст, это значит, не соврал.
2: Мистер Толик, девушки выглядят аппетитно.
1: Ух ты! Мистер Толик, поздравляем вас с началом весны. Ласковый май вам в руку.
2: А Татьяна Бетехтина, дед вообще алкаш.
1: Ух ты!
2: Анна Павлова, давайте, делайте вечера активными. Сейчас еще. Значит, Олег Макаров, дуст, вонючий антисептик. Подтверждаю. Светлана Ф., действуйте величественно, авантюристы. Анастасия Романова, демонстративное выкрикивание аргументов. И Евгения Мади, драматический, волнующий, актуальный.
1: Мне кажется, пора издавать книгу с лучшими вариантами расшифровок всяких разных наших аббревиатур. Друзья, мы рады тому, что растет рост интеллектуальных игроков, растет сообщество Большой Семерки. Давайте чаще встречаться. Нам приятно, когда, кстати, к нам вот приходят наши слушатели, руку просто пожать. Это тоже круто, такое бывает.
2: Пойдем, а если еще в руке есть что-то интересное
1: и вкусненькое,
2: то дважды пожать. А Владимир даже может поцеловать.
1: Нет, я беру, например, абонементами на фитнес. Вот и все.
2: А
1: вот.
2: Я борзыми щенками. Ну.
1: А зачем тебе щенки? У тебя же коты
2: да
1: дома.
2: Да нет, я шучу вообще. Ну, конечно, ну, я ничего не беру. Что ты?
1: Ну, я, скажем так, я бы взял автомобили генерального партнера шоу «Большая семерка» «Базис Моторс» официальным дилером «Черри» и «Теннет». Поэтому все, кто хочет подарить мне автомобиль, послушайте внимание, вам информация. Вы даже можете быть не из Тюмени, потому что иногородним клиентам компенсируют проживание в Тюмени при покупке кроссоверов «Черри» и «Теннет» в «Базис Моторс». Просто приезжайте на Федюнинского, 83. Теннет, живи движением. Записывайся на тест-драйв по номеру 57 70 17 57 70 17. Напоминаю всем, кто хочет подарить мне автомобиль, мой любимый цвет, конечно же, черный. Остаемся с вами на одной большой семерочной волне.
0: Большая семерка. Мы все на

0: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Бурение колодцев. Телефон 60 60 50. Код города 34 52. Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150. Новый полноразмерный кроссовер «Тена Т7» в «Базис Моторс». Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодный условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83. Телефон 57 70 17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Тена Т7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Базис Моторс.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: где бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая семерка.
1: Большая семерка отмечает день без домашних заданий. Вот так вот. Если у вас есть дом, мы с чем вас поздравляем, то берете ли вы туда задание, а если не взяли, то готовы ли получить двойку за что-либо. И у нас большая семерка вариантов ответа на то, за что вы готовы получить двойку. Напоминаем их. Это вот они очень такие непростые. Каждый из них, вот этот вариант ответа, тоже звучит как домашнее задание, поэтому мы их будем очень внимательно транслировать. Первое. За попытку научить кота говорить по телефону. Вы готовы за это двойку получить?
2: Второе. За выбор автомобиля не в Basis Motors.
1: Ну, за это вам точно двойка прилетит. Будьте готовы к этому. За утверждение. Это не грязь, это следы приключений. Видимо, я думаю, речь идет о так называемом пятничном рейде, когда мужчина в субботу утром, а то и в воскресенье утром, а то и в понедельник, приходит домой и жене объясняет. Это не грязь, это следы приключений.
2: Это надо у редактора спросить, что она имела в виду.
1: Да.
2: За спор с зеркалом о том, кто сегодня всех милее, всех румянее и белее.
1: Да, свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. А с платформы говорят, спи спокойно. Не ворчи, да.
2: Это город Ленинград.
1: Это город Ленинград, да. За составление карты сокровищ. Ну, тут непонятно, на самом деле, да. То есть, знает ли тюменцы, жители региона Семерка-2, где собака зарыта? Золотая какая-нибудь собака, да? Вот разрыл ее и обогатился. Да.
2: Шестое, это фраза «я просто проверял, сработает ли». Это обычно после поломки чего-то, чего не туда воткнули, и оно сломалось.
1: Да. Ну и, конечно же, за пропуск к делу утром ради эфира с большой семеркой. Ну, конечно же, за это всем двойка, потому что мы транслируем прекрасное, бодрое, рабочее настроение для вас. Мы по будням это делаем.
2: Давай посмотрим.
1: Давай что посмотрим.
2: Лидирует. Лидирует у нас за пропуск дел ради эфира большая семерка.
1: Ух ты!
2: Да, на втором месте за выбор автомобиля не в Basis Motors. И на третьем месте за спор с зеркальцем, кто сегодня всех милее, всех румяне и милее.
1: А мне нравится шутка, что у мужчин в субботу утром табло находится в состоянии настройки.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Большая семерка. На земле больших людей. В Тюменской области 8 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джип».

0: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором «Джили» в России. Реклама, не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17 57
1: Новости на «семерке».
2: В студии Надя Антипина. Доброе утро. Госдума хочет изучить работу российских зумеров. Депутаты заказали исследование о занятости молодежи от 14 до 25 лет, чтобы понять, как зарабатывают молодые люди. Дума также хочет проверить, соблюдаются ли трудовые права молодежи и какие меры поддержки они получают. На основе этих данных власти собираются подготовить новые законы для временной работы подростков и студентов. Об этом пишут ведомости. Эксперты говорят, что зумеры сейчас выбирают краткосрочную работу через интернет. Сервисы. Многие не хотят долго работать в одной компании и больше ценят баланс между работой и личной жизнью. Тюменцы ежегодно в День Победы участвуют в акции «Шествие Бессмертный полк». В этом году шествие пройдет по улицам Республики и Ленина и завершится в историческом центре. Старт акции в 10:00. Мы спросили горожан, а выйдут ли они с портретами в этом году.
3: Дома. Дедушка у меня был в Ленинграде во время, в 42-м году, блокада Ленинграда. А больше на войне у нас никто не был.
4: Если найдется время, то будем участвовать. Прадед был пехотинцем, по-моему. Две контузии было. Два ранения. В итоге он оглох на ухо одно и дошел до Чехии.
5: Не знаю, возможно.
6: Ну, на парад-то мы сходим, на Бессмертный полк мы не участвуем.
2: Добавлю также, в этом году движение «Бессмертный полк России» предлагает жителям помимо традиционного шествия и онлайн-формат. Категория 0+. В Тюмени самым большим по численности населения оказался самый маленький молодой округ города, это Восточный. В нем проживает более 263 тысяч жителей. При этом в крупнейшем по площади районе Ленинском живет меньше всего людей. Об этом УРАРУ рассказали в Тюменьстате. На втором месте по населенности Калининский, а бронза досталась Центральному. Кстати, в Ленинском округе проживает всего 186 тысяч человек. В Тюмени резко вырос спрос на необычную процедуру. Горожане все чаще просят мастеров нарисовать веснушки с помощью тату. Тренд, пришедший из соцсетей в этом сезоне, получил вторую волну популярности и уже вызывает споры среди специалистов. Как пишет нашгород.ру со ссылкой на тату-мастеров, в последние месяцы поток клиентов с таким запросом заметно увеличился. Особенно популярна процедура у девушек от 18 до 30 лет. Суть ее – это нанесение точечных пигментов на кожу лица и чаще всего в области носа и щек. Визуально это имитирует натуральные веснушки. Однако, как отмечают мастера, результат далеко не всегда оправдывает ожидания. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина. До встречи в начале следующего часа.
1: Большая семерка. Говорит и слушает Тюмень.
7: Спасибо большое Надежде Антипиной за эти прекрасные новости. Вот что называется, когда человек хорошо делает домашнее задание. Новости просто загляденье, заслушаться можно. Надежда, вся надежда только на тебя. Вот. Ну а мы же в Большой Семерке сегодня встречаем день без домашних заданий. И нам ужасно интересно, за что вы, жители региона Семерка 2, готовы получить двойку. У нас большая семерка вариантов ответов на этот вопрос, среди которых лидирует, конечно же, то, что вы готовы пропустить дела утром ради эфира с Большой Семеркой. Не пропускайте дела, делайте их и будете такими же крутыми, как угадай кто, Сергей.
8: Как Basis Motors.
7: Конечно, потому что это генеральный партнер шоу «Большая семерка». Официальный дилер «Cherry и Tenet». Выгода на Tenet по программе Trade-in. До 200 тысяч рублей в «Basis Motors». Зафиксируй выгоду. Приглашаем всех в дилерский центр «Basis Motors» на Федюнинского, 83. Tenet. Живи движением. Записывайся на тест-драйв по номеру 57-70-17. 57-70-17. Ведь ты, конечно же, можешь все.
1: «Большая семерка». «Большая семерка». Ты можешь все. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. О погоде.
9: Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов. Будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
1: Большая семерка. На земле больших людей.

0: Большая семерка. Большая. Прибольшая.
1: Большая семерка встречает день без домашних заданий. Вот, а насколько реально вообще выучиться такого успешного, процветающего гуманитария и не делать при этом домашние задания хотя бы один день в неделю? Конечно же, нам помогут ответить наши гости. Напоминаю, что Большая семерка, она гостеприимная. Все больше и больше гостей у нас, и сегодня их целых три. Это Наталья Ракитина, координатор тотального диктанта в Тюмени, доцент, заместитель директора Института социальных и гуманитарных наук ТЮМГУ. Наталья Кузнецова, член филологического совета «Тотальный диктант», кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и литературоведения ТЮМГУ. И Юлия Кузнецова, отличник. Юлия, видимо, всегда домашнее задание делает. «Тотального диктанта 2026», старший специалист по спорту, автономная некоммерческая организация «72Спорт». Вот так вот. Здравствуйте, Натальи, и здравствуйте, Юлия.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Кузнецова.
4: Здравствуйте, Кузнецова.
1: Да.
4: Вы не родственники?
2: Нет.
4: А вы уже столько каверзных вопросов заготовили.
1: А у нас сегодня была новость про то, что теперь по именам люди организовывают вечеринки. Например, в Москве прошел день, когда собрались 300 Сергеев в одном баре. Скоро в Петербурге грядет, а вот, видимо, на Тюменскую весу наш Сергей сходит. Так вот, пора и Натальи тоже собирать.
4: Да, и Кузнецову.
1: Да.
4: Сейчас я прочитаю на вас досье, которое вы сами заполняли, и дальше мы вас будем мучить вопросами. Наталья Ракитина, ее талант организовывать процесс. Всегда составляет на все планы, постоянно занимается саморазвитием, любит поэзию и фитнес, мечтает защитить диссертацию и экспортировать, видимо, диссертацию. Утро начинает с чтения новостей.
1: Наталья Кузнецова всегда интересно рассказывает о русском языке. Вот и сейчас послушаем. Привычка наблюдать за речью современников. Вот и узнаем, как вам наша речь. Хобби необычное. Анализ языковых единиц. Мечтает написать книгу о языке интернета.
4: И Юлия Кузнецова имеет талант вербально-лингвистический, может говорить или писать, не задумываясь о правилах. Я тоже так умею. Старается посещать новые локации или мероприятия в Тюмени, будь то события, лекции или даже новый, либо неизученный район города. Ну и, конечно, обещает себе ежегодно посещать тактальный диктант. Считает, что любое интересное, пусть непривычное занятие может быть увлекательным. Мечтает жить в гармонии с собой.
1: Я дочитал, чего мы вам дочитал. И желаем, да. Ну что ж, у нас сразу много вопросов, уже начиная с пунктов в досье.
4: Да, Наталья Ракитина, расскажите, пожалуйста, что значит экспортировать диссертацию? Вы ее продавать хотите?
2: Нет, у меня просто тема диссертации связана с экспортом продукции услуг из России, поэтому и есть желание не только в теории, но еще и в практике попробовать это дело.
4: То есть, по сути, это выкладывание диссертации в интернет?
2: Экспортировать не диссертацию, а экспортировать товары.
4: Господи,
2: и услуги.
4: Я считаю, защитить диссертацию и экспортировать. Я думал, выложить и зарабатывать дальше на диссертации.
1: Скажите, я правильно понимаю, Наталья, что в данном случае речь идет об аутсорсе? То, что аутсорсом называется, да? Или как вообще? То есть как вот экспортировать товары? Минуя закон об иноагентах, опять же.
2: Нет, экспортировать — это значит поставлять продукцию, услуги на внешние рынки. То есть когда мы произвели что-то...
1: Интеллектуальные?
2: Если услуги, то могут быть интеллектуальные.
1: То есть, например, домашние задания помогать делать? Или как вот?
2: Почему бы и нет, да?
1: Экспортировать именно из Тюмени, получается, да? Брать вот в Тюмени все, что тут есть ценного, товарно-услугового, и, например, куда-нибудь там в Бостон, да, отправлять.
2: Все верно. У нас уже на сегодняшний день очень многие компании экспортируют, и у нас есть региональный центр поддержки экспорта, который помогает предприятиям mm-hmm. это делать, поэтому нужно способствовать этому, развивать и...
1: А запрос есть вообще, да? Например, оттуда же, там, из Соединенных Штатов Америки, которые мы только сегодня что и делаем, что обсуждаем в новостях.
2: Конечно. У нас даже многие компании выходят на маркетплейсы и очень активно экспортируют. Бывают какие-то индивидуальные товары, такие как, допустим, какие-то уникальные объекты интерьера, платья свадебные. У нас, я знаю, что есть дизайнер, который экспортирует уникальные объекты, очень активно пользуется спросом за рубежом.
1: Скажите, а как вам помогает в этой деятельности, тотальный диктант?
2: Отличный вопрос. Да. Вообще, человеку быть грамотным всегда и везде нужно. И неважно, в какой сфере ты занимаешься, в спорте, в экономике, в политике. Но если ты грамотный человек, то это здорово, это помогает тебе.
1: То как минимум карточку товара ты оформишь так, чтобы было понятно, что ты имеешь в виду.
4: Так, у нас вопрос Натальи Кузнецовой. Из вашего хобби наблюдать за речью современников. Это вот вы просто наблюдаете или... слушаете, говорит, неправильно ты говоришь вот, слово.
2: Вот, насчет неправильно вообще практически никогда они ничего не, никому не высказываю, и, да и про себя тоже.
1: Ну, а резюме-то где-то публикуете или делитесь с кем-нибудь?
2: Да, мы, конечно...
1: Внутри коллег?
2: Нет, мы проводим научные с коллегами, научные всякие исследования русской речи, в том числе и самой-самой современной, в том числе и таких слов, которые часто, ну, незаслуженно называют словами-паразитами. Вот, например, несколько лет назад облетело практически весь мир. Мы вот просто экспортировали вот эту новость о том, что тюменские филологи нашли в русском языке новый союз. Это был союз в смысле. Вот, мы его просто описали как-то научным образом, опубликовались в научном журнале.
4: Никогда, кстати, не задумывался над этим, что да, в смысле это да, какой-то союз, который мы все время используем для связывания, конечно, самых разнообразных смыслов.
1: А я думал, нашли новый предлог «чё кого».
2: Примерно так, да.
1: Слушайте, но ведь это же такое занятие, получается, оно именно для души. Я, например, абсолютно тем же самым занимаюсь, по той причине, что я, ну, еще и в креативе, да, работаю, и нам в креативе важно понимать, кто на каком языке чаще мыслит из россиян, да, и, конечно, мы все такие штуки собираем. А иногда сами придумываем какие-нибудь фразы в рекламе ключевые, которые люди потом транслируют через каждое слово.
4: А я вот не могу, я все равно поправляю людей. У меня, видимо, профессия актерская, она заставляет меня все время поправлять. Люди говорят, торты, торты, вот у меня звонит, и я терплю долго, кстати. Вот человек едет со мной, например, в машине, говорит, и все время он там мне звонит, и терплю, потом говорю, звонят.
1: А ведь сейчас уже стало можно.
2: Нет, вот это звонит, пока только звонит.
1: Думаете, на святое посягает? Ведь уже публикация была, что теперь разрешили ударять как хочется.
2: Нет, это не разрешили. Это когда-то один доктор филологических наук сказал, что в своем каком-то интервью сказал, что, ну, может быть, лет через 100, в скором времени, лет через 100, вот понимаете, да, вот для филолога скорое время, это лет через 100, может быть, будет такое другое ударение у глагола «звонить», да, но это пока не норма уж совершенно точно.
4: Слушайте,
2: из контекста вырвали.
4: А с кофе все-таки он мужского рода или среднего?
1: Вот,
4: что
1: да,
4: делать-то? Я считаю, что мужского, я никак не принимаю средний род.
2: Ну, средний род все-таки у слова кофе существует в разговорной речи. Что уж тут говорить, да? Даже люди, которые считают, что кофе он мой, иногда скажут, мое кофе тут стояло, никто не видел.
1: Наталья, вот скажите честно, вас никогда, как много раз меня, не называли граммар нации?
2: Нет, я потому что не поправляю.
1: В отличие от Сергея, который любит поправлять.
4: Да, Юлия, говорить и писать не задумываясь. Ну, так же все делают. Я вот пишу, не задумываясь, а потом никто это прочитать не может.
3: Вы знаете, отнюдь не факт.
4: Да?
3: Да. Оказывается, бывают какие-то другие еще варианты, когда человек пишет и понимает, что он написал что-то, наверное, не то.
4: Нет, ну или вот, допустим, я пишу, не задумываясь над правилами русского языка, а потом мне говорят, а где у тебя запятые? А что это такое? А ты вообще почему наставил запятых не там, где надо? Я говорю, я как Пушкин. Ставлю везде вот по смыслу запятые. Мне говорят, а есть русский язык? Я говорю, Пушкин, кстати, тоже был русский поэт, но ставил запятые где хотел.
3: Я художник, я так вижу.
4: Да, я так вижу.
1: А Юлия, скажите, как часто вам приходится переписывать за искусственным интеллектом? Вообще пользуетесь им или нет?
3: Ну, естественно, конечно.
1: Вы понимаете, что он еще ребенок неграмотный, да?
3: Да. Поэтому я как родитель, я, конечно, что-то поправляю, что-то переделываю и адаптирую обязательно этот текст, потому что интеллект не всегда справляется со своей задачей.
1: Ну, давайте, коллеги, честно, мы ведь сразу все из вас легко определим, если это и написал. Ведь есть в голове есть, такой алгоритм, когда ты видишь, да, это и написано полностью, потому что вроде все хорошо, а логика отсутствует.
3: Да, причем это понятно буквально с первого же прочтения.
1: Ох, я вас понимаю.
4: А я скажу, вот не все это могут определить. Я вот недавно,
1: конечно, не
4: отправил
1: все
4: текст.
1: На то и нужно высшее образование.
4: Я отправил текст, у человека высшее образование, сгенерированный в ИИ, он мне говорит, а ты пользуешься ИИ? Я думаю, ну все, разоблачил меня. Я говорю, да, ну бывает, у меня три. Он говорит, нет, смотри, надо взять этот текст, загнать его в ИИ, чтобы он его хорошо переделал, переработал и убрал там все ненужное. Так ты круто написал, но ты, там у тебя много повторов.
1: Давайте все вместе хором, перед тем, как уйти на рекламу, разрушим эту иллюзию, да, то, что ИИ не может грамотно писать русский текст, он может просто тебе, как твой быстрый секретарь, помогать формулировать какие-то предложения, но потом ты все равно будешь переписывать на нормальный человеческий язык.
3: Ну, это правда, он просто застревает иногда на одной и той же мысли, несколько раз ее повторяя, думаешь, ну когда же дальше-то?
1: В общем, смотрите, что было дальше? Какую оценку мы поставим искусственному интеллекту на данном этапе в области владения русским языком и лексикой?
3: Пока не самую высшую, прямо скажем.
2: 4.
3: Ну да.
1: А я бы, знаете, поставил ту самую, которая у нас является ключевым словом. Мы сегодня расшифровываем аббревиатуру 2.
4: А еще этот... Нет, ну на вон выше двойки-то в любом.
1: А еще этот... А я вот ставлю ему 2. Потому что, как бы, я знаю, что такое владеть словом. Я учился этому, учился лучших мастеров креатива. И понимаю, что искусственному интеллекту до этого еще как до луны пешком.
4: Да, вот. Друзья, нам надо прерваться на рекламу. Да, на рекламу. А потом мы начнем раскрывать нашу тему тотального диктанта, ради которого мы, собственно говоря, сегодня здесь все и собрались.
1: Собрались, да. Движемся дальше. С вами большая, грамматически, лексически, филологически подкованная семерка.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов. Будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
0: Реклама.
2: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
3: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
1: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.

0: Дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
2: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmbrodnik.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Встречайте новинку «Soviz S06». Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06 за пределами привычного. Получи максимум опций за 2 миллиона 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
4: Мотоблоки и культиваторы покупай в Крепыже.
5: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
4: Мотоблоки и культиваторы покупай в Крепыже.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG. Надежность в движении.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
8: Телефон рекламной службы 21-88-21.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Мимасим на семерке.
1: А поскольку мы только и делаем, что обсуждаем день без домашнего задания, то самое время вам дать задание, которое нужно выполнить очень быстро и вне дома. Поскольку все вы сейчас, я думаю, что находитесь где-нибудь либо по пути на работу, либо на рабочих местах. Ну, даже если дома, то все равно не готовы делать это задание в режиме домашнего. Итак, задание к вам. Разгадать, что мы такое придумали. Нарисовали в виде картинки с искусственным интеллектом, положив в группу ВК. Смотрите, угадывайте, подсказка от Сергея Осинцева.
2: Да, подсказка. Если бы по этому фильму создали мультфильм, то обложка могла бы выглядеть именно так. А как она могла бы выглядеть, смотрите в группе ВКонтакте и угадывайте, что же там такое зашифровано.
1: Очередная подсказка, которая звучит как запутка.
2: Ну, а мы переходим обратно к нашим гостям. У нас очень много вопросов, запуток.
1: Да, у нас...
2: Надеюсь, наши гости нам ответят.
1: С нами высокообразованные и продвинутые Наталья Рахитина, Наталья Кузнецова и Юлия Кузнецова. Мы обсуждаем...
2: Такое,
1: да, мероприятие важное и тотальное, как диктант.
2: Девушки, расскажите нам, пожалуйста, в общих чертах.
1: Вот диктант прошел, да. Что было?
2: Какие впечатления от тотального диктанта в этом году? Вот он лучше, чем был в прошлом? Есть ли какие-то особенности?
1: Тотальнее ли он, чем тот?
2: И диктантнее, чем тот?
1: Диктантнее ли?
3: Давайте я начну.
2: Да, давайте.
3: Действительно, 18 апреля, уже в 16-й раз в городе Тюмени состоялся тотальный диктант. Он проходил не только в Тюмени, но и вообще в мире. В мире более порядка 3 миллионов человек приняли участие. 72 города, 72 страны, более 1000 городов в России принимали участие.
1: 72 страны в честь региона «Семерка-2»? Ух да, ты, да. Вот это да.
3: Возможно. Да, и немножко статистики, которая по нашему городу. 1735 человек приняло в этом году участие. Это на 500 человек больше. Для нас это, конечно, большой прогресс, потому что мы понимаем, люди участвуют, людям нравится. И в этом году впервые у нас состоялся формат «Тот язык», когда диктант можно было написать на татарском и сибирско-татарском языках. Это для нас тоже исторический момент. Ну и, конечно, каждый год присоединяются новые площадки. В этом году их было 35. Участвовали музеи, рестораны, открытые пространства торговых центров. Конечно же, вузы города тоже активно поддержали эту акцию. Тюменская областная дума, администрация города Тюмени. В качестве диктующих у нас были и телерадиоведущие, филологи, профессионалы своего дела, и очень много было участников, как среди взрослых, так и среди детей.
1: Слушайте, так. Ну прям круто вообще, странно, что вы нас с Сергеем Осинцевым не позвали,
2: да, потому что... В следующем году мы же договорились, сейчас уже...
1: Потому что, чтобы вы знали, мы лучшие голоса вообще ever в регионе «Семерка-2» на данный момент.
3: В следующем году обязательно ждем
1: вас
3: в роли диктующих.
2: Так, Наталья, вторая, Кузнецова, расскажите ваши впечатления.
4: Впечатления, как всегда, самые-самые хорошие. Потому что я давно в тотальном диктанте и наблюдаю. И для меня до сих пор удивительно, как люди вот, не потеряли интерес к этому действу. И действительно приходят и с большим интересом пишут каждый год текст. Ну, тексты, как всегда, очень разные. А каждый год, вернее, очень разные. И здорово, что всем интересно, участникам. Прекрасно, прекрасно просто.
2: Я так понимаю, их становится все больше и больше этих участников.
4: Да, да.
2: Юлия, а вы в этом году тоже на отлично сейчас написали диктант?
5: Да, в этом году я написала на отлично. В этом году я очно писала 5-й раз. Вот, я писала и онлайн, но когда ты пишешь онлайн, нет причастности как будто бы к этому мероприятию.
2: Или подглядывать можно.
5: Ну, да. Ну, мы так не делали.
2: Ну, конечно. Вот. Я понимаю, я верю вам.
5: Да, так. И, конечно, каждый год тексты разные. Какой-то бывает сложнее, какой-то чуть легче. В любом случае, каждый год есть какие-то свои нюансы, какие-то интересные моменты, но мы стараемся.
2: Ну, а вы какую-то себе вкусняшку за это потом подарили, что я молодец, я написала на 5.
5: Естественно, конечно.
2: Ну, и теперь уже сдавать позиции не собираетесь и будете дальше так же делать?
5: Я надеюсь.
2: Ну что ж, у нас еще один вопрос у меня такой последующий. То есть сказали, что сколько 1700 человек приняло?
3: 1735 человек.
2: А кого было больше, мужчин или женщин?
3: Вот интересный вопрос, когда мы тоже задумывались вообще о составе. Понятно, что если мы возьмем взрослых и детей, взрослых было больше, детей порядка 200 человек из этого количества. А вот мужчин или женщин, вот по опыту площадок, наверное, да, по фото, которые мы смотрели, все-таки женщин было больше на многих площадках. Но были уникальные площадки, такие как Тюменское кадетское училище. Там, допустим, было, конечно же, мужчин больше.
2: Там уже, как говорится, что есть, то есть.
1: Скажите, а участвовали ли в этом тотальном оральном диктанте иностранцы вообще? А, и интересно же, конечно, какой возраст чаще всего заинтересован в том, чтобы пописать тотальный диктант? Каких, как, кто самый молодой был и кто самый взрослый из участников?
4: Иностранцы участвовали. Для них специальный такой тест предлагается. Труд называется. Тотальный русский диктант. Это сокращение. И для них им предлагались задания тестового характера, но тоже связанные с текстом тотального диктанта этого года. Там, там был текст про Пушкина.
1: Так, про, и что про Пушкина?
4: Ну, там о, том, о, о его детстве там, и так далее, о предках. Наш, наш текст, который мы писали, это была вторая часть, как мы обычно пишем. Там у нас вообще текст состоит из четырех частей. Первую часть пишет Дальний Восток, Австралия там, и так далее. Вторую часть мы, Западная Сибирь и Урал, а также Центральная Азия, вот все, что по меридиану южнее. И третью часть пишет европейская часть России, Европа западная, там и восточная, и так далее. А, и последнюю, четвертую часть пишет американский континент. И у нас, наш текст был посвящен деду Александра Сергеевича Пушкина. Ну, вот всему, что там с ним связано, всякие авантюрные истории.
1: Скажите, пожалуйста, а как заявился или проявился ли как наши партнеры друг по великому шелковому пути Китай вообще? Были ли?
4: Были, да. И студенты из Китая писали тест-труд на площадках наших. Ну, и если говорить о Китае, то знаю, что и в Китае было много площадок труда в самом для тех. Еще раз скажу, что тест-труд — это для тех, кто изучает русский язык как иностранный. У нас в Тюмени это в основном студенты были.
1: Скажите, а Китай, Китай выполнил, конечно же, работу на отличненько?
4: По-разному.
2: Китайцы, кстати, хорошо знают нашу русскую культуру. Вот сейчас активно стали ездить в Китай разные театральные, концертные организации. Наш театр тоже вот поедет в Китай в октябре месяце. На 7 городов Китая мы повезем «Бег Булгакова», спектакль, который у нас сейчас вот номинирован на «Золотую маску». Удивительно, что сами китайцы захотели, чтобы мы привезли этот такой огромный и сложный спектакль.
1: Ну, возможно, этот интерес, а то и направление позволяет Китаю делать такие прекрасные автомобили, которые всегда жителям региона «Семерка-2» предложит генеральный партнер шоу «Большая семерка».
0: «Большая семерка». Мы все на одной волне.

0: А мы сейчас обсуждаем мое студенческое прошлое, поскольку я заканчивал ТЮМГУ. Сразу по спектру двух образований, филолог и журналист. Уникальное образование, которое, возможно, было только в Тюменском государственном университете. Я обсуждаю это с нашими гостями. У нас, напоминаю, Наталья Ракитина, координатор тотального диктанта в Тюмени, доцент, заместитель директора Института социально-гуманитарных наук ТЮМГУ. Наталья Кузнецова, член филологического совета «Тотальный диктант», кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и литературоведения ТЮМГУ. И Юлия Кузнецова, отличник «Тотального диктанта 2026», старший специалист по спорту автономной некоммерческой организации «72 Спорт». Давайте к «Тотальному диктанту» вернемся.
1: Да, кстати, вот мы говорили про иностранцев, и я за кадром спросил, а сейчас вот хочется уточнить более. Все-таки иностранцев было больше из бывших союзных республик или были вот у нас сейчас активно работают и учатся здесь африканские республики, самые разнообразные, Китай бывает. Кого было больше?
2: Вообще приняли участие представители более 30 стран именно у нас в Тюмени, причем очень обширная география, она тоже у нас увеличивается. Это и представители Конго, Уганды, Монголии, Лаос, Никарагуа, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Доминикана, Мексика, Китай, конечно, как мы сегодня уже говорили, и даже из Австралии тоже представитель написал у нас тест-труд. И вообще в этом году у нас город Тюмень является рекордсменом по количеству иностранных участников в «Тотальном диктанте».
1: Ой, слушайте, любим мы всякие рекорды устраивать. Все у нас самое большое, самое длинное, самое лучшее, и вот теперь еще и самое иностранное. Скажите, а как они вообще написали? Много среди них? Отличники были среди иностранцев?
2: Да, были отличники. Из почти 500 человек у нас выявлено 30 отличников. И то, что для нас, казалось бы, просто, для некоторых это действительно сложно. У них есть адаптированная часть диктанта, когда она чуть проще, может быть, и меньше пунктуационных каких-то, да, загадок или там орфографических, но многие справились, и мы этому очень рады.
1: А для иностранцев была какая-то поблажка, например, у нас, если, допустим, одну ошибку сделал, все, уже пятерки нет, например, а у них можно 5 ошибок сделать, тогда все равно будет пятерка.
3: У них просто другая система оценки.
1: Вот
3: у них грамматика еще оценивается, а у нас, например, в «Тотальном диктанте» русском грамматика не оценивается. Там можно было...
1: То есть можно безграмотно написать?
3: Ну, можно там какой-нибудь падеж не тот использовать, и ничего страшного.
0: Слушайте, ну, круто, я уже начал сообщать о том, что... Что жители Китая не только в «Тотальном диктанте» участвуют активно, но и активно участвуют в создании прекрасных автомобилей для жителей региона «Семерка-2». И эти автомобили всегда предложит генеральный партнер шоу «Большая семерка» «Базис Моторс», официальный дилер «Черри и Теннет». Весенние выгоды до 550 тысяч рублей на кроссовере «Черри и Теннет» в «Базис Моторс». Приезжайте на Федюнинского, 83. «Теннет», живи движением. Записывайся на тест-драйв по номеру 57 70 17 57 70 17.
4: Большая семерка. Мы все на одной волне.

0: подписки. А кто тебе это настроил? Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
1: И штрафы не грозят?
0: Никаких штрафов. Все по закону.
1: Срочно нужен их телефон.
0: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Африканского демона.
1: Господи, спасибо.
2: Как это надо было слушать?
1: Да. У меня такая история, кстати, была, я веду экскурсии в театре, и первая пьеса, которую поставили в Тюмени, кстати, рядом с Тюменским государственным университетом было здание такое беленькое, там состоялся первый театральный спектакль, оттуда театр наш начинает жизнь. И пьеса называлась «Русская пьеса с танцами». Так вот, журналисты у меня были, и каждый второй написал «Русская пьеса с танцами».
0: Вот.
1: Так, Юлия, вам слово.
0: Ну, я хочу поблагодарить организаторов за то, что из акции «На тотальный диктант» он вырос в настоящий масштабный проект. И каждый желающий может поучаствовать, присоединиться и себя проверить. Вот. Желаю всем ходить на «Тотальный диктант».
3: И не только филолог.
0: Не только филолог, да, очень важно подчеркнуть. Вот. Конечно, желаю всем писать «Тотальные диктанты», повышать уровень грамотности и желаю всем продуктивной, хорошей недели.
1: Слушайте, спасибо вам большое за то, что пришли на наш эфир. С вами было весело, интересно и познавательно. Приходите еще. В общем, получился такой живой, прекрасный диалог. Триалог даже, я бы так сказал. Или как?
2: Квадролог.
1: Пятилог. И у нас в гостях были Наталья Ракитина, координатор «Тотального диктанта» в Тюмени, доцент, заместитель директора Института социальных и гуманитарных наук ТюмГУ. Наталья Кузнецова, член филологического совета «Тотальный диктант», кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и литературоведения ТюмГУ.
2: Да, спасаю Сергея в очередной раз. И, конечно же,
1: Юлия Кузнецова. Отличник,
2: вот. Отличник, да, «Тотального диктанта», старший специалист по спорту автономной некоммерческой организации 72 спорт. Всем вам большое спасибо. Знаете, приходите к нам еще, с вами весело. И я для себя добавлю, да, не обязательно быть филологом для того, чтобы любить родную речь. А даже если ты иностранец, то родную речь россиян. Поскольку это очень важно, и важно для нас, важно для всех, и для шоу «Большая семерка», конечно же, в первую очередь.
4: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. В Тюменской области 9 часов утра. «Семерка». Ты можешь все. Новости на «Семерке».
5: Студия Надя Антипина. Доброе утро. Тюменцев предупреждают об ограничениях работы интернета до 9 мая. Включительно в эти дни могут возникнуть сложности с безналичной оплатой в магазинах и онлайн, а также с использованием банкоматов и работой мобильных приложений. Банки рекомендуют клиентам снять наличные, проверить балансы и по возможности совершить важные платежи заранее. Ситуация с ограничениями доступа к мобильной сети не нова. В частности, на празднование 9 мая прошлого года такие ограничения в Тюмени были введены впервые. Позже аналогичные ситуация происходила в День России 12 июня. Отмечалось, что операторы связи вынуждены ограничить работу интернета в целях обеспечения безопасности граждан. В Тюмени готовится к началу строительства нового автомобильного моста через Турон, соединит Зареку с доком. Как рассказали УРАРО в городской администрации, сейчас в разработке техническая часть проекта.

0: к возведению сооружения могут приступить в 2028 году. Путепровод пройдет через улицы Щербакова, вторую Луговую и до Коммунистической. В День Победы площадь 400-летия Тюмени станет эпицентром силы и выносливости. Здесь состоится массовое поднятие гирь. В честь праздника и предстоящего 440-летия Тюмени 440 любителей активного образа жизни и спорта от 8 лет вместе совершат одновременное поднятие гирь. Сбор участников запланирован с 15:00. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться и поднять любую гирю 10 раз. Кстати, гири для участия предоставляет организатор. Заявки принимают до 8 мая. Включительно категория 6+. А вот Воденцово продает кота за 200 миллионов рублей. Главная фишка питомца – феноменальная чистоплотность. Хозяйка уверяет, что кот давно освоил унитаз и даже сам смывает за собой. Так что будущему владельцу обещают жизнь без лотков, наполнителей и лишних хлопот. В остальном это просто идеальный домашний зверь. Тихий, ласковый, отлично ладит с детьми. Девушка называет кота инновационным и даже приписывает ему способности поправлять здоровье хозяев. Но купить его в один клик не выйдет, даже если у вас завалялись лишние 200 миллионов. Есть условия. Потенциальный покупатель обязан пройти собеседование и тест на адекватность. Кто именно будет проводить этот кастинг, феноменальный кот или предприимчивая хозяйка, в объявлении не уточняется. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина.
1: Большая семерка. Говорит и слушает Тюмень.
2: Спасибо большое, Надежда Антипина.
0: Захотелось такого феноменального.
2: Я не удивлюсь, если этот кот еще и грамотно говорит и пишет по-русски тотальный диктант.
0: Тогда еще 200 накидываем на него.
3: Да, также он стирает, гладит, готовит и вообще делает все по-другому. Вообще она мужа продает, я понял.
0: Зачем вообще такого кота продавать?
2: Я скажу по секрету, я знаю этого кота, его зовут Сергей Осинцев. Вот он осуществил.
3: 200 миллионов, друзья мои, я ваш. Слушай, мне вот что делать? Что делать? Опять кошельки покупать большие?
0: Конечно, вот все на наличку переходим.
3: Я уже все кошельки... Сейчас надо опять с мешками денег ходить.
0: Вот, у меня также, я тоже посмотрела, что у меня кошелька уже давно нет, я уже наличку давно.
2: Главное, чтобы не с мешками под глазами. Вот. Ну что, это были прекрасные новости от Надежды Антипиной. Такие же быстрые, мощные и грамотно сформулированные, как сообщение генерального партнера шоу «Большая семерка» «Базис Моторс» официального дилера «Черри» и «Теннет». Кроссоверы «Теннет» с поддержкой на 5 лет в рассрочку от 0,01% на 8 лет. Приглашаем всех в дилерский центр «Базис Моторс» на Федюнинского, 83. «Теннет», живи движением. Записывайся на тест-драйв по номеру 57-70-17, 57-70-17.
1: «Большая семерка» на земле больших людей. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Большая семерка. Мы все на одной волне.
1: А Большая Семерка встречает сегодня день без домашних заданий. С вами по-прежнему яркий, вдохновляющий. Домашнее задание всегда делать желающий Сергей Осинцев.
2: И крепкий, и бодрящий, исключительно на пятерке все выполняющий Владимир Башкиров.
1: А также наша гостья Клара Гилязева, руководитель центра репетиторства с нейроподходом. Дважды два. Дважды два – это ключевая, на самом деле, формулировка для сегодняшнего эфира, потому что цифра 2, мы сегодня ее и расшифровываем как аббревиатуру, а еще это та оценка, мы выясняем, за что многие готовы получить, участвуя в нашем специальном опросе. Там большая семерка ответов, смотрим в ВК и участвуем, собираем мнение. Итак, продолжу. Нейроподход дважды два и репетитор по математике еще, и нейропедагог. Ну, слушайте, очень много всего. Давайте потихонечку начнем все это раскрывать. Начнем с вашего досье.
2: Да, здравствуйте, Клара.
3: Здравствуйте.
2: Я впервые вижу человека с таким именем, на самом деле. Все время, я как артист, все время говорил всякие поговорки, типа «Карлу Клары украл кораллы».
1: Скажите, вам кларнет вернули?
3: Я тогда...
1: Точнее, нет, кораллы, точнее. Дали ли вы кларнет?
3: Да. Дети часто шутят, когда со мной знакомятся. Я вышла из этого положения. Я выучила просто скороговорку и стараюсь с ними соперничать.
2: Вот, я теперь тоже смотрю на вас и думаю, надо спросить про Карлу Клары. Украл кораллы. Но давайте по досье. Итак, Клара работает не только с нормотипичными детьми, но и с особенными. Это СДВГ, РАС, ЗПР и ЗРР. Любит кофе настолько, что пьет его ведрами коллега.
1: Да. Свободное время занимается плаванием и кардио, чтобы возместить сидячий образ жизни. Ну, мы тоже вместе с вами. Мечтает увидеть своих детей самодостаточными, самостоятельными и счастливыми людьми. Слушайте, у меня первый вопрос, на самом деле, а вот нормотипичный и нейротипичный, это одно и то же?
3: Нормотипичный и нейроотличные дети.
1: Просто я тут сейчас целая серия мемов идет, на самом деле, смотрите, в всяких разных там рилсах, да, или там каких-то видео таких, целая анимационная история, и там как раз СДВГшник противопоставляется нейротипичному, или это неправильный термин, нужно быть либо нормотипичным, да, либо
2: отличным.
3: Нейропсихологи и психиатры в этом плане очень критичны. Они говорят, что сейчас каждый взрослый...
1: нейротипичный, так нельзя говорить.
3: Нет.
1: Это правильно. Мы только и делаем сегодня, что учим всех культуре речи. Друзья, какие бы рилсы ни смотрели, да, помните, что правильный термин – это нормотипичный, а не нейро.
2: Я вообще не понимаю, о чем вы говорите.
1: Да нет, есть просто, грубо говоря, это целая драматургическая история. Я тоже вам, кстати, Клара, рекомендую посмотреть. Анимационная, прекрасная. Где за нормотипичного отвечает такая собаченька с умным взглядом, а за СДВГшницу такая сумасшедшая какая-то птица, то ли курица, то ли ворона. И там, где собачки, все по местам, все хорошо, все на месте лежит, показывается ситуация, как это делает СДВГшник, и там, конечно же, полная карусель.
2: Я вот хочу сейчас другое узнать. Я СДВГ, я еще примерно понимаю. Это синдром дефицита внимания.
3: Да, и гиперактивности.
2: Да, а вот что такое РАС, ЗПР и ЗРР? Я только знаю другое слово, не буду произносить его в эфире.
3: ЗПР – это детки с задержкой психического развития. Mm-hmm. Они у нас обучаются в общеобразовательных mm-hmm. школах. У них есть адаптированные программы, их учителя оценивают по-другому. РАС – это расстройство аутистического спектра. Mm-hmm. Это наши детки-аутята. Mm-hmm. Да. Я работаю именно с говорящими, высокоинтеллектуальными детками.
2: А ЗРР?
3: Это речевики.
2: То есть задержка речевого развития.
3: Понял. Да, это дизартрики наши.
2: Вообще сложно с такими детьми заниматься?
3: Да.
1: Особенно не выпив кофе.
2: С СДВГ понятно, это все время двигаются активные какие-то, либо потом...
1: Сергей, не надо на меня смотреть.
2: Я давно принял, что у тебя СДВГ. Вот. Активные, все раскладывающие по полочкам, сбивающие с одной задачи на другую. Правильно я понимаю?
3: Да.
2: А вот с ними как себя вести надо? Надо все время их успокаивать? Или просто жить в их ритме, например?
3: Ну, я как нейропедагог подбираю методы, среду подбираю конкретно под ребенка. Потому что это не обязательно такой гиперактивный ребенок. Он, наоборот, может быстро утомиться. То есть надо подбирать конкретно под каждого ребенка. То есть если его например, какой-то нейротренажер перевозбуждает, в котором он будет прыгать и потом бегать, мы его не применяем. Наоборот, его приземляем, чтобы он подуспокоился. А ребенок, который, наоборот, быстро утомляемый, чересчур спокойный, то... Мы
2: вот
3: применяем.
2: Как мне вести себя с Владимиром все время? Какой ему дать тренажер?
1: Вот ты посмотри этот анимационный сериал, там показано, как прекрасно уживаются нормотипичный и СДВГшный персонажи. Один без другого, мне кажется, это тандем.
3: Дополняют друг друга.
1: Да, именно.
2: А я нормотипичный? Или...
1: Да, ты нормотипичный.
3: Мы все нормотипичные, да. Мы уже взрослые, скорректированные люди.
1: А, вот я не взрослый, не скорректированный.
2: Не доделали тебя.
1: Да, еще из питерской школы, это вообще, да. Скажите, по поводу школы. Вот ужасно интересно, Клара, у вас какой стаж работы в педагогике? И как вы решились обучать не только вот, ну, нормотипичных, как мы говорим, или просто нормальных, как мы говорим, а особенных
2: нет
1: людей?
2: Нет понятия норма.
1: Я понимаю. Ну, нормотипичный есть такое понятие.
3: Я работаю с детьми со второго курса, еще будучи студенткой Тюменского государственного университета. Это уже порядка 17 лет. Из них 8 лет работы школьным учителем математики в двух тюменских школах и 5 лет. Я уже, как у меня свой центр репетитора с нейроподходом. К особенным деткам меня привел мой особенный ребенок. Тогда, когда он родился, не было такого понятия, как что-то там нейроотличное. Просто работала с ребенком по своему чувству. И далее я понимала на пути коррекции, что что дальше. Ребенок растет, он идет в школу, ему будет трудно. И я попробовала взять в работу на репетиторство деток особенных, очень много обучалась, были очень дорогие обучения для меня тогда в декрете. И на удивление моего и родителей были результаты. И далее, и получалось. И теперь я понимаю, что я не тот репетитор по математике, который готовит детей на 100 баллов, я тот репетитор, который обучает детей, который помогает им справляться с трудностями.
2: А что самое главное вот в вашей работе, так скажем, это терпение, любовь или, или систематическое повторение одних и тех же действий?
1: Давайте простыми словами, что такое нейропедагог? Что важно, первоочередно?
3: Нейропедагог – это педагог, который смотрит глубинную причину проблемы необучаемости ребенка. Это не тот учитель, который систематически хочет, чтобы ребенок заучил. Он смотрит, почему же он не может запомнить, почему он не может написать, почему же он не может читать. И если нужно, он корректно отправляет родителя с ребенком к неврологу.
2: Ну что ж, мы продолжим эту тему буквально через несколько минут. Давайте послушаем чуть-чуть музыки.
0: Большая семерка.

0: Инзим. Партнер игры сеть АЗС «Кондор». Щербакова 168. Московский тракт 134Б. Дамбовская 13. 30 лет Победы 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+.
1: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов. Будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Реклама.
1: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 53-88-33. 53-88-33.
2: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Деньги оказываются перевозчиками. Тут плюс.
0: На льду драматического театра. Хореографический ледовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая. На сцене ТБДТ. 0+.
3: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
4: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2 500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, срок, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
3: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
5: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминает водителям, что при управлении транспортным средством нужно обязательно обращать внимание на погодные условия и состояние дороги. В меняющихся погодных условиях необходимо двигаться с пониженной скоростью, обязательно соблюдать дистанцию и боковые интервалы.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: А большая семерка только и обсуждает, что особенности обучения, если часом раньше мы учили всех правильно писать, то сейчас учим всех правильно себя вести и на все реагировать. С нами по этому поводу поднаторевшая специалистка, наша гостья Клара Гелязева, руководитель центра репетиторства с нейроподходом 2x2, репетитор по математике и нейропедагог.
1: Вот. Клара, вы работаете с детьми с 4 по 11 класс. Это огромный разбег. Вот из своего опыта скажите, в каком возрасте сложнее всего обучать деток?
2: Я вам больше скажу, я работаю с детьми с 1 по 11 класс.
1: Вау, с первого даже.
2: Да, и у меня есть дети дошкольники, у меня есть курс нейроматематика для детей от 5. Угу. Да, это огромный разбег, и... Я не понимаю других коллег своих, которые работают только с ЕГЭ, только с ОГЭ, только с 5-6 классами. Для меня это деградация головного мозга, потому что я хочу работать с детьми на всех ступенях, чтобы понимать ребенка полностью, где могло что-то выпасть. И в каком возрасте тяжелее обучаться? Ну, наверное, с уверенностью могу сказать, тяжело обучаться тем, кто никогда не учился. Здесь про ценности образования в семье. Если в семье идет образование на первом месте, родители поддерживают ребенка, то здесь не будет проблем. Если же все же родители такого мнения, ну, я же как-то выучился, и ты выучишься, то, следовательно, здесь и работать не с чем.
1: Ну, вообще, вот эта приставка нейро, к слову, педагог. Чем все-таки нейропедагог отличается от обычного педагога? То есть, какие способы воздействия на ребенка вот в плане нейро? Это что значит вообще?
2: Я, как вам уже говорила, что школьный учитель, он просто учит. Он пытается, чтобы ребенок заучил какой-то алгоритм. А нейропедагог, он работает с детьми, у которых есть именно в чем-то трудность. Например, у меня был ребенок, который не воспринимает информацию слева. Он воспринимает информацию только справа. Есть такое, да. Есть ребенок, который не может считать с помощью счетных палочек, счетного материала, координатного луча, но хорошо чувствует ритм, и по ритму мы научились с ним считать.
1: Ага, то есть, ну вот я просто знаю, что такое нейролингвистическое программирование, то есть это когда забираются в прошлое человека, например, и выискивают там какие-то проблемные места, которые повлияли на сегодняшнее его поведение. Вот нейропедагог, он также пытается понять, в чем проблемность ребенка?
2: Да.
1: И насколько действительно вот это сложно понять? Как вот вы пришли к тому, что слева, допустим, ребенок не воспринимает информацию, а справа воспринимает? Это опыт какой-то?
0: Где вы набирали знания свои, да, в свою очередь, да? В чем подковывались?
2: У меня ребенок свой, особенный. И действительно, когда с ним 24/7, ты видишь какие-то моменты схожести своего ребенка с этими детьми. И понимаешь, что здесь тоже может быть. Ну, не глаза так уши, так скажем, не уши так рот. И методом пробу. То есть моментально с одного занятия понять это невозможно. Это, конечно, система.
0: А вам помогал опыт коллег? Ну, не коллег, а, скажем, тех, кто уже занимался,
2: конечно,
0: этой историей, да? То есть это был зарубежный опыт или российские какие-то, может быть, столпы, на которые вы опирались?
2: Нейропсихология вообще наша отечественная наука.
0: А, это нами изобретено.
2: Это нами.
0: То есть и поэтому изначально ориентировано на наших, собственно, отечественных детей.
2: Ну, конечно.
1: То есть, получается, нейропедагоги в основном работают с детьми с какими-то проблемами развития, получается?
2: Нет, все-таки с особенными детками работают дефектологи, специальные психологи, специальные педагоги, коррекционные педагоги. А нейропедагоги, они работают с нормотипичными детьми, у которых все же что-то, где-то что-то западает.
1: Эти ваши понятия все нейротипичные, нейронормальные, ненормальные. Я вообще не понимаю, что это значит.
0: Как я понял, вот начали...
1: Нейротипичный — это у кого мозг работает?
2: Нейротипичного нет.
0: Уже смотрите.
1: Нейронормальный?
0: Нейронормальный. Смотрите, есть...
2: Нормотипичные дети — это нормальные дети. И нейроотличные — это их мы сейчас красиво называем, чтобы не обижать. Нейроотличные — это СДВГшки, ЗПРки, речевики.
1: Ну, то есть это нервно, это, значит, люди, у которых проблемы с...
2: восприятием.
1: С восприятием, вот. Господи, как же это сложно.
0: Слушайте, но это новая реальность, к которой нам нужно привыкать, потому что, к сожалению, из-за информационного насыщенного пространства, из-за проблем определенных, видимо, с экологией, да, к детям, ко всем нужен уже уникальный подход, и чем раньше на каком-то этапе ты выявишь этот метод, при помощи которого ты можешь ребенка с любым, скажем так, особенным развитием грамотно обучить, да, школьной программе, как минимум, это важно.
1: Слушайте, мне кажется, что вся проблема сегодня вот детей, которые начинают примерять на себя СДВГ, потом всякие там...
0: И не только детей, взрослых и детей.
1: Взрослых, да. Это отсутствие любви, общения и взаимовнимания. Не, ну на самом деле, вот дети маленькие, не хватает им внимания родительского. Родители с ними не занимаются. Они сидят вот, как Саша Маршал, сейчас в телефоне, например, бесконечно, что там листают, и в конце концов у них происходит вот этот сдвиг сознания, они понимают, что в телефоне все круче гораздо.
0: Давайте покажем Саше Маршал нашу любовь. Саша, мы тебя любим, выходи из телефона, возвращайся в реальный мир.
1: Мы просто за эфиром говорили, что количество людей с СДВГ стало увеличиваться. С одной стороны, это люди, которые сами на себя натягивают это понятие, а с другой стороны, действительно, все сложнее и сложнее становится адаптировать подростков, даже не подростков, детей к социальному миру.
0: Ну и к тому, что дети уже изначально вырастают с особенностями развития из-за различных проблем, да, то есть отчасти из-за проблем, связанных с информационным бумом, отчасти из-за экологии, да, ну, это тренд времени, с этим
1: надо считаться. Давай спросим об этом Клару, а то мы с тобой много чего наговорили.
0: Да, вот Клара нам сейчас все и скажет.
2: Что именно? Мы так много говорили.
1: Ну, вообще, да, с нами согласны или
0: откуда,
1: не согласны?
0: Откуда, смотрите, вот вы, как мама ребенка с особенностями развития, все-таки откуда идет вот этот...
1: Проблема.
0: Я даже не проблема говорю, откуда идет вот этот вектор детей, да, особенных. Все-таки, да, то есть он был всегда, и сейчас его становится больше, и больше это обсуждается, поэтому стало их больше.
2: Особенные дети были всегда. Но их прятали. Прятали дома, прятали в школах-интернатах, прятали в коррекционных школах.
0: А сейчас их выправляют.
2: Их, да, возвращают. И врачи, и педагоги научили диагностировать. Родители стали грамотнее. Опять же, мы с вами говорили, что в информационном поле стало больше ресурсов. То есть родители видят: так, у меня ребенок какой-то не такой. Загуглю. Посмотрел.
1: И вешают штамп на ребенка сразу.
2: И если, это хорошо, если родитель поведет его к неврологу или психиатру и получит грамотную консультацию.
0: И хорошо, что родитель продолжит к нему относиться как к полноценному ребенку, а не будет срывать на нем свое раздражение.
2: Это уже вопрос принятия ребенка особенного. Это на самом деле очень тяжело.
1: Ну что ж, мы вернемся к этому вопросу и вообще к обсуждению особенных детей и возможности их развития буквально через несколько минут.
3: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Большая семерка обсуждает день без домашнего задания. Такая у нас сегодня тема. Но на деле, конечно же, мы сконцентрированы на том, чтобы все-таки все хорошо учились. И те, у кого особенности в развитии, тоже. Именно этим занимается гость этого часа Клара Гелязева, руководитель центра репетиторства с нейроподходом 2x2. Репетитор по математике и нейропедагог. Мы буквально только что разобрали по частям эту специализацию. Это когда ты работаешь с особенными детьми, обучая их базовым знаниям.
1: Но вообще, Клара, вот у меня вопрос, почему детям может не хватать школьной подготовки? Вы как репетитор можете ответить на этот вопрос?
2: Ну, школьный учитель работает с большим количеством детей. Сейчас в классах 30-40 человек. И вообще в Тюмени очень большая нехватка кадров. Учителей математики, они работают две смены от 40 до 50 часов в неделю. Я не знаю, насколько у них хватает сил вообще на все это. И больше школа ориентирует на оценку 3-4. То есть дети, у которых действительно талантливые, которые могут набрать ближе к 100 баллам, им не хватает от этих программ. Опять же, карантины, актировки, болезни учителей, болезни детей и нехватка часов.
1: Мне кажется, просто не хватает школ. Во-первых, чтобы дети не учились в классах по 40-50 человек. А не хватает учителей для того, чтобы вести классы человек по 20, чтобы они были. Не хватает зарплаты, чтобы туда шли люди и учились на педагогов, и потом дальше работали педагогами. Отношения к профессии педагога не хватает. И самое главное, чрезмерная нагрузка на одного педагога, поэтому просто физически человек не успевает объять необъятное. Вот я помню, я учился в школе, у нас было 20 человек, и у нас классный руководитель, водитель знал каждого ребенка, не просто в лицо, а каждую проблему каждого ребенка. И ходил по домам, разговаривал с родителями. А здесь, когда у тебя в классе 50 человек, да еще у тебя не один класс, ну куда ты походишь?
0: Ну и мне кажется, вот это и есть, получается, ты задаешь сейчас тему ответа для Клары. В чем, собственно, нехватка школьной подготовки? В том, что в таком режиме, да, в таком дедлайне, в тайминге горящем, педагог просто не может переключиться на специфику подхода к ребенку с особенностями развития.
2: Конечно.
0: И для этого нужен специальный нейропедагог.
2: Конечно.
1: Да, сейчас в школах тьюторы появились, нейропедагоги.
2: Ой, тьютор — это вообще отдельная любовь. Это действительно облегчает жизнь школьному учителю в коррекционных классах или в классах, где есть ребенок нейроотличный. Но тьюторами могут стать даже родители. Их обучают.
0: Но я все-таки... А много желающих идет? Вот
2: Там зарплата очень низкая, поэтому мало желающих. Чаще всего родители, либо кто-то из родственников ребенка обучается этому.
0: А вот и вопрос ключевой. Смотрите, если я захочу заработать денег, нужно ли мне идти в нейропедагоги? Или все-таки это призвание и опыт, как в вашем случае? Давайте часто.
1: Давай я, чтобы Клара...
0: Нет, я к тому, что...
1: Я тебе скажу, чтобы Клара не мучилась сейчас.
0: Я понимаю так, что эта профессия, это миссия, прежде всего.
1: Я тебе скажу так.
0: Как врач.
1: С одной стороны, это миссия, с другой стороны, это как бы специфическая профессия, а специфические специалисты всегда, в общем, могут зарабатывать хорошо. Вот так скажем.
0: Как мы с тобой, Сергей.
1: Да.
2: Когда я... близким людям своим сказала, что я все-таки хочу работать с такими детьми, мне сказали, ты с ума сошла. Потому что это на самом деле очень большой труд, это морально очень тяжело. Я столько в жизни отпусков не брала, как вот за последние 2 года, потому что действительно нужна перезагрузка.
1: Да, вот при всем при том, что деньги это нелегкие, потому что тебе приходится работать со сложными детьми, которых нужно мало того, чтобы не испортить, а еще наоборот, социализировать их в этой ситуации и дать им возможность в процессе будущего стать самостоятельными, насколько это возможно. Потому что этим детям будет потом сложно, когда рядом с ним не будет опеки родителей.
0: Например. Я пожелаю поэтому нашей гости Кларе Гелязевой успехов.
1: Мы
0: выражаю
1: еще не
0: вам свое уважение. Мы вернемся к этой теме сразу же после рекламы.
3: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается +26 градусов.

0: ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Есть в нашем городе место, где время течет неспешно, где пахнет солеными огурчиками, идут душевные беседы, а по пятницам звучит гармонь. И это Ермолаев сельсовет. Ждем вас в теплой атмосфере на Красных Зорь 31. Бронируйте столы по номеру 52 99 52.
4: Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди». Место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4, дробь 1.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Вака, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее Тюменское радио. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Итак, главная новость на сегодня — это то, что генеральный партнер шоу «Большая семерка» — это Базис Моторс, официальный дилер «Черри» и «Теннет». Выгода на «Теннет» по программе «Трейд-ин» до 2000 рублей. Ой, 200 тысяч рублей. А так было бы весело.
1: Да, но нет, вот, выгода... Все, сегодня бы все раскупили прям.
0: Да нет, если бы выгода как раз была бы маленькая. Поэтому сегодня все и раскупят. Потому что 200 тысяч рублей в «Базис Моторс». Зафиксируй выгоду. Я почему ошибся? Потому что мы двойку сегодня только и обсуждаем, как цифру, которой могут наградить за неправильно выполненное домашнее задание, а то и не сделанное. Тем не менее, мы встречаем день без домашних заданий. Я продолжу рассказывать о том, что в «Базис Моторс» ты можешь зафиксировать выгоду, и всем нужно появиться в дилерском центре «Базис Моторс» на Федюнинского, 83. Потому что «Теннет» — это значит жить движением. Просто запишитесь на тест-драйв по номеру 57 70 17 50.

0: 7017. А сейчас запишите важные мысли, которые мы транслируем вместе с гостьей этого часа Кларой Гелязевой, руководителем центра репетиторства с нейроподходом 2x2, репетитором по математике и нейропедагогом, потому что мысли ценные и очень актуальные.
1: Итак, Клара, скоро наступит самая тяжелая пора для старшеклассников ОГЭ, ЕГЭ. Что может посоветовать детям и их родителям в это время репетитор, нейропедагог, нейрорепетитор?
0: Вот, давайте-ка выслушаем, да, эти ценные советы, потому что пора-то такая.
2: Ну, в мае месяце мало что можно посоветовать родителям.
0: Молодцы. Уже поздно, да?
2: Молодцы те родители и дети, которые позаботились о подготовке к экзамену за полгода хотя бы, а лучше за год, за полтора. Но сейчас главное быть рядом со своим ребенком, даже если вы очень загружены.
0: Поддерживать его.
2: Поддерживать его, всегда спрашивать, чем я тебе могу сейчас помочь. Может быть, тебе нужно купить какую-то книжку, или, может, давай вместе сделаем домашнее задание, потому что действительно 9-11 класс, у них очень большая сильная нагрузка. Если у них еще дополнительные занятия, они реально ночью приходят. Я помню, когда моя мама в университете писала со мной шпаргалки, и ее благодарил весь курс. Поэтому это на самом деле вот сейчас это самая главная поддержка. Режим дня, если у ребенка он не налажен, то наладить. Это правильное питание и побольше свежего воздуха и вода, потому что вода – это бензин для мозга.
1: Я бы еще добавил, надо проявлять любовь к своему ребенку.
2: Обязательно.
1: Обнимать его почаще. И вечерами, если есть возможность поговорить, как можно больше разговаривать. На самые сложные, на самые близкие для ребенка темы, если есть такая возможность, общаться с ребенком, выяснять, что вообще с ним происходит, только по-человечески, по-родительски, да, без давления. Может быть, что-то надо подсказать, чтобы ребенок сам высказывался и высказывал все свои проблемные места, потому что дети очень часто боятся пообщаться с родителями.
2: Они боятся не оправдать надежд. Да, родители же потратили очень много денег для подготовки к экзаменам, да, если кто-то вкладывался. Не оправдать своих амбиций, не бояться ударить грязь лицом перед своими сверстниками. И это, на самом деле, очень большая психоэмоциональная нагрузка для подростка.
0: Насколько бы не был особенным ваш ребенок, это я обращаюсь ко всем нашим слушателям и слушательницам, важно, что у него равные права с его сверстниками. И он также имеет право получить хорошие оценки.
2: Да.
0: Ну и результат, разумеется.
1: В этом, стали ли в этом году сложнее программы экзаменов? К чему быть готовым надо?
2: Ну, очень таких больших изменений нет. Ну, сменились немножко формулировки в ОГЭ, в ЕГЭ. Ну, я конкретно говорю про математику. Uh-huh. Но на самом деле, вот в феврале, когда у нас были последние пробники, дети увидели в соцсетях ролики там, где ФИПИ, это сайт, на котором у нас uh-huh. публикуется примерное задание, да, стандартное, что выпустили новое задание. Но если готовить детей не просто штамповки задания, не нарежки, а именно давать знания, то эти задания их, в принципе, не пугают.
1: Ну что ж, прекрасно. Нам надо сейчас опять прерваться ненадолго. Мы напомним, что у нас в гостях сегодня прекрасный человек Клара Гелязева.
0: Выполняющая прекрасную миссию, уважаемую нами.
1: Репетитор по математике, нейропедагог, руководитель центра репетиторства с нейроподходом 2x2.
0: Мы движемся дальше и вернемся сразу же после рекламы.
3: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: где бы ты ни был, Тобольск, Елутеров, Ромашова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее Тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Большая семерка. Большая. Прибольшая.
2: Большая семерка только и делала, что встречала сегодня с вами день без домашних заданий. В то же время мы себе очень много сами заданий напридумывали. И, в частности, важное задание – это понять самим и дать понять всем нашим слушателям, что такое нейропедагогика и почему она так важна именно сейчас. И у нас по-прежнему в гостях нейропедагог Клара Гелязева. У вас золотая минута, микрофон в вашем распоряжении.
3: Клара, вы сейчас можете сказать все, что хотите, можете приветы передать, можете пригласить в свой центр репетиторства. Можете просто пожелать чего-то родителям, у которых либо, простите, сейчас буду скажу неправильно, но теми нормальные дети или дети с отклонениями, например.
2: Особенные,
3: простите,
2: дети.
3: Да, особенные. Ну,
2: Сергей,
3: я старой школы, к сожалению.
2: Вот старая школа должна уйти.
3: Все, не спорь со мной, давай Клара поговорим.
2: Давайте по-новому рассуждать.
3: Я уйду только после эфира.
4: Сначала хотела бы вас поблагодарить за то, что пригласили на эфир. У меня прям душенька там радуется, потому что мы с вами обсудили очень наболевшую тему для меня, как для педагога и для как мамы такого ребенка. И я хотела бы пригласить на диагностике ваших деток, если вы сомневаетесь, особенный ваш ребенок или нормотипичный, получить рекомендации нейропедагога, нейропсихолога или репетиторов по математике и русскому языку, то обращайтесь в наш центр репетиторства с нейроподходом 2x2. Мы находимся на Спиранского, 17, в городе Тюмени, и поселок Боровский, бизнес-центр «Хвоя». Номер телефона 8-904-498-23-43. И хотела бы обратиться к родителям. Верьте в своих детей, поддерживайте, любите, обнимайте и говорите...
2: Это что чаще. Не самые лучшие,
4: самые
2: да.
4: Лучшие,
2: самые
4: да.
2: лучшие.
3: Я вот хочу сказать от себя, что я бы памятник ставил тем родителям, которые не отдают своих детей в интернаты, а занимаются ими до конца своей жизни, стараются делать так, чтобы ребенок смог социализироваться в этом обществе, как раз проблемных детей, и дают ребенку максимальную любовь, потому что ребенок на самом деле не виноват, что с ним такое случилось, а родители обязаны и должны помогать и поддерживать, как, собственно говоря, и государство. Я хочу, чтобы государство все-таки не точно работала, а массово поддерживала всех тех родителей, у которых появляются детки с проблемным развитием.
2: Да. А я бы еще рядом поставил тоже еще один памятник, рядом с тем, который Сергей уже воздвиг. Тем родителям, которые заранее, еще перед рождением ребенка, уже стали подготавливать себя ко всем возможным сложностям, потому что подготовлен, вооружен. А если ты слушал наш эфир и слышал описание работы нейропедагога и ситуацию, в которой он необходим, то ты уже вооружен. Потому что ты слушаешь «Большую семерку».
3: Спасибо вам, Клара.
2: Приходите. Спасибо,
3: еще.
2: Клара, да.
4: Спасибо за приглашение.
3: Ну, что ж, нам надо подвести итоги нашей рубрики, друзья мои, на три буквы, потому что уже времени осталось мало. И я хочу поздравить победителя. У нас была расшифровка слова «два».
2: Да, мы расшифровывали цифру 2, вот, как возможную отметку, которую никому, кстати, не желаем, но желаем победителю нашей расшифровки, которая заберет свой приз в любой будний день до 16:00.
3: Это Евгения Мади, и она следующим образом расшифровала слово 2, 12 всадников апокалипсиса.
2: Ух.
3: Я решил добавить такой сегодня финальчик к нашей программе. И дай бог, чтобы эти 12 всадников...
2: Никогда до вас не доехали.
3: Да, не доехали и нас не коснулись. Отличного вам дня, хорошего настроения. Завтра вернемся обязательно и вновь начнем наше бодрое, большое семерочное утро.
2: Да. Поздравляю всех с тем, что в нашем голосовании, за что все готовы получить двойку, победили все, кто выбрал за то, что двойку готовы получить, только если пропустили, собственно, дела ради эфира с «Большой семеркой». А я бы все-таки сказал, что вы можете все дела с нами продолжать делать, и во всех делах вам «Большая семерка» помощник и друг. Завтра в 7:00 вас ждет новое. Все такая же грамотная, подкованная, любящая всех детей, вне зависимости от того, особенные они или нейронормальные, семерка. Движемся дальше.
3: Все равно неправильно сказал. Ну ладно.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Тюменской области. 10 часов утра. Семерка. Ты можешь все. Новости на семерке.
1: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, когда закроют центр города и какой поезд отправился в путешествие из Тюмени. Обо всем подробнее прямо сейчас. Уровень воды в Тюменской реке Туре перешел важную отметку. На 5 мая уровень, по данным гидропоста, составляет 653 сантиметра над нулем поста. То есть за прошедшие 24 часа уровень повысился на 5%. Об этом сообщает сервис All Rivers. Там также дается пояснение, что уровень выше 650 сантиметров является критическим. Сервис напоминает, что абсолютный максимум был 12 мая 2016 года 868 сантиметров. Напомню, сейчас первый ярус затопил, а доступ к нему ограничен. Выставлены специальные ограждения. Саму набережную строили с учетом того, как река может разлиться, поэтому вода граниту не страшна. Центр Тюмени закроют для движения на 9 мая. Перекрытия начнутся с полуночи и будут вводиться поэтапно. До 15.00 закроют ряд центральных кварталов в районах улиц Имской, Луначарского, Ленина и Республики, а также участки Профсоюзной, Орджоникидзе, Первомайской и Челюскинцев от Герцена и до Советской. Кроме того, часть улиц останется недоступной почти весь день до 23 часов 50 минут. В их числе те же направления, но с расширением зон перекрытия до улицы Хохрякова. С 6.00 ограничения ведут и у набережной. Движение закроют на Береговой, Поперечной и Красноармейской. Автомобилистам рекомендуют заранее убрать машины с указанных участков и продумать маршрут. В качестве объезда подойдут улицы Мельникайте, 50 лет Октября, Малыгина, Запольная и Чернышевского. В Тюмени назвали дату открытия купального сезона. Пляжный сезон может стартовать в 20-х числах мая и продлится он почти до конца августа. Такая информация содержится в документации, с которой ознакомилась редакция 72.ru. Однако открытие и закрытие пляжей в городе зависит от многих факторов. От температуры до положительного заключения Роспотребнадзора о состоянии воды в реках и озерах города. Кстати, в Тюмени должен снова открыться пляж на озере Круглом. Сейчас на него ищут тех, кто будет обеспечивать безопасность тюменцев. На это из бюджета города готовы потратить чуть более 2,5 миллионов рублей. Из Тюмени стартовал туристический поезд «Жемчужина Кавказа». Помимо Тюмени на пути следования предусмотрена посадка в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. В этом году в состав поезда входит 10 комфортабельных вагонов. Подробнее об этом рассказал начальник поезда Руслан Вильданов.
2: Это отель на колесах. Он ночью передвигается, а днем экскурсионные программы, когда люди могут увидеть города, достопримечательности в тех городах, в которых остановки производятся. Это целый день, грубо говоря, находится. Современный поезд оснащен всем, как я сказал, необходимым. То гаджет зарядить, комфортное купе, экологичные туалетные комплексы, вагон-душ у нас тоже есть, вагон-ресторан, питание будет обеспечено. По питанию это будет кавказская кухня, особенно, да, повар специальный, который нацелен на то, чтобы кормить именно такими блюдами из национальной кухни. Данный поезд, открою вам секрет, самый лучший поезд по отзывам пассажиров, туристов, именно из Тюмени, наш поезд.
1: Добавлю, за 10 дней туристы смогут увидеть побережье Каспийского моря, самую высокую вершину Европы, гору Эльбрус, а также мечеть «Гордость мусульман» и один из старейших городов России – Дербент. Категория 0+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
3: Всем привет, меня зовут Артем Исаичев, и я развиваю компанию Tumble Cookies. Это самые вкусные печеньки в городе. Обязательно приходите попробовать и слушайте «Семерку».
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
4: Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров.

0: Не абьюсь и не абьюзивым будешь. Люс Чеботина на семерке, мне кажется, единственный человек, кто может петь по абьюз, про абьюз с таким, знаете ли, веселеньким тончиком. Здесь 10.07 благополучно она открывает уже новый музыкальный час, который следует сразу же опосля большой семерки. Ребята взяли на себя самое сложное, конечно же, не они вас как следует взбодрили, пробудили, вроде как зарядили настроением и гармоницей, ну а я дальше буду, получается, вас уже тепленьких нести по сегодняшнему дню дальше. Среда уже, смотрите-ка, наступила, для кого-то слово, точнее, даже выражение «экватор недели» допускает какие-то приятные ощущения, поэтому мы его, разумеется, произносим и летим навстречу затяжным выходным, который снова будет аж три штуки, только уже с понедельником. Но об этом чуть позже. Пока не торопимся никуда, у нас тут хоп Хейла Лавей намечается. Как мы без него?
1: Семерка. Слушай и подпевай.

0: Вот это роскошнейший тречок, настоящая ностальгия, только в современной оберточке. Миссия Элиот на семерке в 10 часов и 20 минут дает нам хорошенький ритмик, заряжает на удачу, на успех, на рабочий тонус. Ну и, разумеется, еще добавлю от себя пару слов о погоде на грядущий день. На сегодня что надо, погодка, вы это сами ощущаете, лето на дворе. Ну а дальше у нас «Потеряли пацана», Валерий, Андрей Державин и не только.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 5377. 778. Код города 3452. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Новый ивент-клуб «Лес и Люди».

0: Клуб «Лес и люди». До 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск, 20 километр.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 3 2026 года.
2: Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Встречай звездных гостей. Дмитрий Губерниев, Джеффри Монсон, Михаил Кокляев, Иван Денисов, Хаял Джаниев и другие. Не пропусти грандиозное событие этого года. 16 и 17 мая. Выставочный зал на Севастопольской, 12. Подробности на сайте tumendefissilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ», ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не эффекта. Возрастное ограничение 6+.
3: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
2: Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 миллиона 620 60 50. Код города 3452.
4: Надоело платить полгруз. Ты приводишь? О, выгодно.
5: Подробно руки вместе порядке получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
6: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Бердюхье, Казанское, Абас, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Валерий Леонтьев – блестящий пример человека, у которого творчество с каждым годом становится все мелодичнее и сердцу как будто бы ближе. Мы же сделаем небольшой перерывчик, после чего у нас продолжение часа Феде, Эль Гренде, Бьянка, Винтаж и даже Бонни М. Скоро здесь на «Семерке».
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федининского 12А.
3: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». Два дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
1: «Маяк светит, выгода греет». Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто. Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билет 10 мая в 16:00.

0: Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от «Радио Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером «Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора Тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк за Тюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст за Тюменский». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ. ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marathon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.

0: Тюменской области 11 часов утра. Семерка, ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс», официальный дилер Джи.

0: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-defismotors.ru или по телефону 57 70 17 57 70 17.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, какие правила изменят и когда тюменцы могут провести ночь в музее. Обо всем подробнее прямо сейчас. Правительство изменило правила экзаменов на водительские права. Часть нововведений заработает со следующего марта. Об этом пишут РИА Новости. Теперь практический экзамен нужно будет сдать не позднее, чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Сейчас это можно было сделать в течение полугода. Если за 6 месяцев практику сдать не удалось, то придется в течение месяца заново сдавать теорию. По новым правилам экзамен на права могут прекратить, если кандидат пользуется телефоном, гаджетами или же подсказками. В таком случае пересдачу назначат только через год. Также разрешено сдавать экзамены по вождению без медицинской справки, если результаты медосмотра есть в единой госсистеме здравоохранения. На улице Широтной в Тюмени начались ремонтные работы методом фрезерования. Простыми словами, это срезание верхнего изношенного слоя асфальта специальной машиной с вращающимся барабаном. На нем закреплены резцы. За ходом работ дорожных служб следит глава города Максим Афанасьев. Об этом он рассказал в своем канале «Макс». Речь идет об участке от улицы Мельникайте до Боровской протяженностью около 4,5 километров. Работы в основном будут вестись в ночное время суток. В Тюмени штрафы за неоплаченную парковку принесли бюджету больше денег, чем сами платные стоянки. За первый квартал этого года сумма начисленных штрафов составила почти 49 миллионов рублей, тогда как доходы от парковочного пространства порядка 40 миллионов. Такие данные УРАРУ предоставили в Тюмень-Гортрансе. Всего же за три месяца 2026 года в городе выписали 15 тысяч штрафов. Год тому назад за тот же период было 8,5 тысяч постановлений на сумму около 26 миллионов рублей. Таким образом, количество нарушений почти удвоилось. В Тюмень-Гортрансе рост объясняют расширением платного парковочного пространства и усилением контроля. После заката 16 мая в Тюмени откроют тайны музея Славцова. Погрузиться в мир волшебства предлагает музейный комплекс в рамках акции «Ночь музеев». Вечер стартует в 18 часов торжественным открытием. Танцевальные коллективы подарят зрителям яркие номера, отражающие многообразие национальных традиций. Именно здесь начнется путешествие по тайнам культуры и наследия, которые музей бережно хранил годами. После открытия гости смогут бесплатно посетить сразу несколько выставок. В 19:00 в амфитеатре состоится уникальная презентация ковра в рамках проекта «Нити Сибири». В 21 час гостей пригласят на вечер «Тюменцы о Тюмени», где 6 искренних рассказов раскроют город как место силы, роста и вдохновения. Участники узнают малоизвестные истории, которые обычно остаются за кулисами городской летописи. Категория 0+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
3: Здравствуйте, с вами я, Ольга Гапеева, «Голос сердца», международный бизнес-тренер MBA по речи и лидерству.

0: что хочет. Слушайте «Семерку».
1: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. «Семерка».
2: Прикольно.

0: так звонкие с песней про те голоса, которые нас окружают в огромных количествах. Какие-то имеют большое значение, какие-то нет. Очень важно разделять мнение вот этих самых голосов. Ну и, конечно же, не забывай, что я, Денис Кораблев, тоже голос в вашем радиоприемнике, который вас точно не подведет. 11.07 в начале нового часа встретились. И, конечно же, из относительных новиночек переходим в проверенные стариночки. Уже по классике. Группа «Земляне». «Поверь в мечту», но в современной крутой обработочке.
1: Семерка.

По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13, 30 лет Победы 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+. «Семерка».

0: Сурбень, Раш, Шепнем, Мерси, Баку. Как вам такие мушкетеры здесь на семерке? Мне кажется, заряжает оптимизмом как следует на сегодняшнюю среду. Теперь еще заряжу оптимизмом в плане прогноза погоды. Там цифры просто отменные, чтобы вечерком запланировать прогулку на свежем воздухе. Ну а после небольшого перерыва пойдем в кино вместе с Наваи и Немига.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут, в Федюнинского 12А. Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+. Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52. Тюмень сильная. Крупнейшее событие этого года. Ставим мировой рекорд. 17 мая на площади 400-летия Тюмени 440 человек будут выполнять командные отжимания. Призовой фонд 200 тысяч рублей. Регистрация участников до 7 мая. Подробности на сайте tumendefisilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке радио «Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не эффекта. Возрастное ограничение 6+.
3: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Уралуправтодор» совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
1: Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
6: Телефон рекламной службы 21-88-21.
7: Где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.
8: Я не знаю, почему меня к тебе...

0: Судя по тому, как ловко Ваня Дмитриенко собрал два спортивных комплекса в Тюмени, он действительно является женским любимцем здесь, на «Семерке». Значит, песни его точно попадают куда-то в цель. В 11:40 «Шелк» мы прослушали. Дальше на очереди у нас небольшая пауза, после которой, о-хо, «Роллинг Стоунс» намечается. Ну и, разумеется, не только, поэтому далеко не уходите. Мы только-только начали сегодня.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 26 градусов, будет ясно, солнечно и без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69, код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое», объездная дорога на Омск, 20-й километр.
3: Ваш бизнес тратит

0: Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131. «Маяк светит, выгода греет». Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был, Арбизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. Полдень. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
0: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, о чем предупредили тюменцев и что увидят горожане 12 июня. Обо всем подробнее прямо сейчас. Тюменцев предупредили о возможных сбоях с банковскими операциями. Такие ограничения могут быть с 5 по 9 мая. В пресс-службе Сбербанка пояснили редакции 72.ru, что ограничения будут носить эпизодический характер. Там также уточнили, что у части клиентов вход в приложение может быть затруднен. А вот СМС с кодами подтверждения иногда будут приходить с задержкой. Как там пояснили, цитата, «это не сбой в банке, это особенности связи в моменте». Конец цитаты. Направленные СМС-коды сохранятся в истории уведомлений. Их можно найти при подключении к Wi-Fi или стабильному интернету в разделе «История операций». В Тюмени на 2 дня запретят продавать алкоголь. Администрация вводит полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в дни проведения 2 крупных городских мероприятий – последнего звонка и Дня города. Соответствующее постановление было опубликовано на официальных ресурсах администрации. Напомню, следующее ограничение ожидает горожан 9 мая. Запрет продажи действует только для магазинов. В кафе и ресторанах купить алкоголь можно будет в праздники, но только не на вынос. К 440-летию в Тюмени открыли праздничную выставку. В музейном комплексе имени Славцова экспозиция «Город», обращенный к полудню через тематику воды и ее потоков, рассказывает об истории города, от причин его возникновения и роли реки Туры до архитектурного развития. Своими впечатлениями от выставки поделилась заместитель главы города Тюмени Яна Зубова.
3: Меня удивил дизайнерский подход к организации выставки, к тому, как зонировано пространство. То, что зонирование пространства выполнено в виде реки, извилистой, с высокими берегами. Замечательно то, что в рамках выставки использованы не только экспонаты из фондов музея, но и тюменцы активно делились тем, что есть у них в домашних фондах. Поэтому, мне кажется, это особый синтез и, наверное, определенные эмоции для тех людей, которые, храня долго дома у себя какие-то очень дорогие вещи, могут этими эмоциями поделиться с большим количеством жителей нашего города.
2: Добавлю живописные картины, графику, скульптуры, архивные снимки и кинохронику с историями земляков можно посмотреть до конца августа. Категория 0+. Театральный поезд прибудет в Тюмень 12 июня. Культурный марафон продлится в течение 2 дней. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. Жителей и гостей областной столицы ждет насыщенная программа. Это и уникальная выставка, и творческие мастер-классы, и спектакли, которые представят как лучшие коллективы города, так и звезды гастролирующих театров. Театральные составы, состоящие из 18 тематически оформленных вагонов, едут по маршрутам Владивосток-Москва и Севастополь-Москва. 12 июня в 9:00 состоится торжественная встреча поезда на железнодорожном вокзале в Тюмени. Спустя 40 минут здесь же начнется большая концертная программа творческих коллективов Тюменской области. В зале ожидания вокзала откроется выставка, посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России. 12 июня она проработает с 10 до 22 часов, а 13 июня с 8 до 21 часа. Категория 0+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
4: Всем привет, на связи Сказка. Слушайте «Семерку» и свою маму.
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
5: Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом без осадков.

Это «Братец Луи» от Сергея Минаева. Не путать с нынешним Минаевым, историком и прочим писателем. Это был такой персонаж 90-х, телеведущий, который решил еще и попеть юмористическим образом и перевести некоторые песни, Modern Talking, например, в частности, на русский язык, чтобы люди понимали, о чем в них поется. Так что «Братец Луи» на семерке только что побывал. Теперь еще одна легенда 90-х, «Ace of Base», продолжение часа. Ну а дальше больше, там еще будет «Ираклий», будет новая песня «Зиверт». Разумеется, о погоде расскажу, да много чего впереди ожидается, поэтому ручку переключения не трогаем. Всех приветствую в начале уже нового музыкального часа. Я Денис Кораблев на семерке с вами.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Как-то так.
1: Спасибо большое, Надежда Антипина.
2: Захотелось такого феноменального.
1: Я не удивлюсь, если этот кот еще и грамотно говорит и пишет по-русски тотальный диктант.
2: Тогда еще 200 накидываем на него.
3: Да, также он стирает, гладит, готовит и вообще делает все по-новому. И вообще на мужа продает, я понял.
2: Зачем вообще такого кота продавать?
1: Я скажу по секрету, я знаю этого кота, его зовут Сергей Осинцев. Вот у нас уже
0: Большая семерка по будням с 7 до 10 утра на семерке. Не пропусти.

0: Полный газ от Юлии Зиверт на семерке в 12.20. Мы газуем посреди дальше. Прекрасный летний денек сегодня. Легкая демоверсия лета. Разумеется, планируйте вечер сегодня правильно, потому что такая погода пришла ненадолго. Все подробности прямо сейчас.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом без осадков. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
4: Скай!

0: Пешки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
2: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
3: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
2: А кто тебе это настроил?
3: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
2: И штрафы не грозят?
3: Никаких штрафов. Все по закону.
2: Срочно нужен их телефон.
3: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
4: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Новый полноразмерный кроссовер Tenna T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenna T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
7: Бенза, электро и аккумуляторные пилы покупай в Крепыже.
8: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2 500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, срок, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК, категория 18+.
7: Бенза, электро и аккумуляторные пилы покупай в Крепыже.
9: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Увак, Писец, Галышманова, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Еще одни легенды 90-х, поп-группа «Стрелки» здесь на «Семерке» с треком «Ты бросил меня». Наверное, никто особо и не вспомнит, как выглядели участницы этой группы. Вроде как до сих пор они выступают, кто-то из старого состава, кто-то обновился. Это не имеет значения. Главное, что удар в ностальгию работает всегда. 12:40, делаем паузу, после чего обязательно продолжим. Fly Project, Beer Wolf, Spice Girls и не только.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом без осадков. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Есть в нашем городе место, где время течет неспешно, где пахнет солеными огурчиками, идут душевные беседы, а по пятницам звучит гармонь. И это Ермолаев сельсовет. Ждем вас в теплой атмосфере на Красных Зорь 31. Бронируйте столы по номеру 52 99 52.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Лучшие.
1: Эти ваши понятия все нейротипичные, нейронормальные, ненормальные. Я вообще не понимаю, что это значит.
2: Как я понял, вот начали...
1: Нейротипичные – это у кого мозг работает.
3: Нейротипичного нет.
2: Уже смотрите.
1: Нейронормальный.
2: Нейронормальный. Смотрите, есть...
3: Нормотипичные дети – это нормальные дети. И нейроотличные – это их мы сейчас красиво называем, чтобы не обижать. Нейроотличные – это СДВГшки, ЗПРки, речевики.
0: Большая семерка по будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама.
4: Хоздвор, Хоздвор, за покупками Хоздвор.
5: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники, электротовары, товары для дачи.
4: Хозшуруп, а хоззабор.
0: Заходи скорее в Хоздвор. Республики 203. Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150. Телефон рекламной службы 21-88-21.

0: Тюменской области. Час дня. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, какие поручения дал губернатор и что прошло в Тюмени накануне. Обо всем подробнее прямо сейчас. Губернатор Тюменской области Александр Мор дал ряд поручений по итогам личного приема граждан. Одно из них касается благоустройства дворовой территории дома номер 16 в 6-м микрорайоне Тобольска. Губернатор сообщил, что вопрос будет решен. Материальная помощь будет выделена жителю деревни Бушмина Вагайского округа Василию Бельских. Он является многодетным отцом. Старший сын участвует в специальной военной операции, а двух младших детей школьников воспитывает сам. Семья живет в частном доме, которому требуется ремонт. Александр Мор поручил выделить необходимые средства и оказать семье защитника Родины всю необходимую помощь. Будет отремонтирована и дорога на улице Озерной в деревне Доброво Ярковского округа. С просьбой об этом обратился местный житель Владимир Уткин. Вопрос глава региона пообещал решить.
3: Добрый день, Владимир Николаевич. Добрый день, Евгений Михайлович. Я вас слушаю.
4: Дороги нет у нас, но никак.
3: Какая улица?
4: Деревня, одна улица, Озерная.
3: Озерная. Дорога будет сделана в щебеночном исполнении. Вот, будут сделаны съезды к домам, водоотводные канавы и водопропускные трубы.
5: Учитывая, что дорога используется для работы школьного автобуса, к 1 сентября, как думаете, успеете сделать?
4: Сделать успею.
5: Хорошо, я поручение, Владимир Николаевич, подписал. Все аккуратно сделайте, чтобы дорога как можно дольше поработала.
4: Принято, Александр Викторович. Все сделаем качественно. Все. Спасибо, Александр Викторович.
5: Владимир Николаевич, вам спасибо большое.
2: Добавлю, губернатор Александр Мор подчеркнул, что работу по всем обращениям он держит на личном контроле. Первая репетиция торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона ко Дню Победы состоялась накануне. По улице Республики прошли курсанты ТВИК, учащиеся президентского кадетского училища, сотрудники регионального управления МЧС России и другие. Более 700 военнослужащих примут участие в торжественном прохождении в День Победы. Об этом рассказал замначальника ТВИКу по военно-политической работе полковник Михаил Багров. Традиционно училище будет представлено курсантами всех годов обучения, также иностранными военнослужащими, которые учатся в ТВИКу. Следующая генеральная репетиция прохождения состоится завтра. Категория 0+. 34 тысячи жителей Тюменской области приняли участие во всероссийском голосовании, которое организовано в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Тюменцы выбирают дизайн проекта и 5 общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году. 2 из них – это площадь Солнца и сквер сибирских кошек, расположенный в Тюмени, 2 в Ишиме и 1 в Тобольске. Напомню, голосование продлится до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Кроме того, в мобильном приложении «Госуслуги решаем вместе», а также с помощью волонтеров в общественных местах. Голосовать можно с 14 лет. Руфат Рамазанов из Северного Вагая мог переехать в большой город, но решил развивать бизнес на малой родине и не пожалел. Почему его магазин знают от Кургана и до Казахстана и что мотивирует героя проекта «Никуда не уеду» развиваться в Вагае, читайте на сайте и в газете «Тюменская область» сегодня от 6 мая. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
6: Всем привет! Я Андрей Туюров, вокалист группы Back in Black. Слушайте «Семерку» и рок-н-ролл, и у вас все будет хорошо и по-настоящему.
1: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
7: Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом

0: Заряд патриотизма буквально из вашего радиоприемника получен. Татьяна Куртукова, «Матушка-Земля» в 13.06. В начале нового обеденного перерыва, нового музыкального часа здесь на «Семерке» в эту солнечную, уже по-настоящему летнюю среду. Денис Кораблев вместе с вами двигаемся дальше на том же темпе, том же ритме и уже плавно переходим во вторую половину рабочего дня, соответственно, в которую можно уже не просто работать, а спокойненько дорабатывать. У нас тут фэнси намечается, диско-мафия, но предварительно немножечко, так скажем, главного поп-бенда мальчикового 90-х. Это группа «На-на», «Где ты была?»
1: «Семерка». Слушай и подпевай.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Так получилось.
1: Юлия, говорить и писать не задумываясь. Ну, так же все делают. Я вот пишу, пишу, не задумываюсь, а потом никто это прочитать не может.
2: Вы знаете, отнюдь не факт.
1: Да?
2: Да. Оказывается, бывают какие-то другие еще варианты, когда человек пишет и понимает, что он написал что-то, наверное, не то.
1: Нет, ну или вот, допустим, я пишу, не задумываясь над правилами русского языка, а потом мне говорят, а где у тебя запятые, а что это такое, а ты вообще почему наставил запятых не там, где надо? Я говорю, я как Пушкин, ставлю везде вот по смыслу запятые. Мне говорят, а есть русский язык? Я говорю, Пушкин, кстати, тоже был русский поэт, но ставил запятые где хотел.
0: Большая семерка по будням с 7 до 10 утра на семерке. Не пропусти.

0: a jugar. ¡Vamos! One, two, three, four, uno, dos, tres.
1: Немного кубинского вайба здесь на семерке от Питбуля уже в 13 часов и 20 минут. Давайте поговорим о погоде. Поговорить о ней действительно приятно. И сразу же скажу наперед, так сказать, по моим некоторым данным, эта погода, эта дымоверсия лета пришла к нам ненадолго. Поэтому ловите ее за хвост и насладитесь ей сполна, разумеется, проведя время на свежем воздухе. Все подробности прямо сейчас.
2: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом без осадков. Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
4: Свадьба. Выпускной. Корпоратив. Семейный праздник. Выбирай. Адмирал. Счастье здесь, на берегу неба. В загородном клубе Адмирал. Белоснежные шатры. Банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51-84-28.
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
6: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
7: Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 миллиона 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
8: Все для субботника. Покупай в Крепыже.
9: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
6: Подробную информацию об организации акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
8: Все для субботника. Покупай в Крепыже.
10: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Моя Мишель на семерке, который накрыл своей курточкой ЛСП уже в 13.40. Сегодня курточки не нужны, погода сегодня шепчет, настоящая дымоверсия лета. Очень скоро, кстати, еще мы будем играть в бонус-код и еще один подарочек, еще одна возможность попытаться выиграть 15 литров бензина. Девчоночки, судя по всему, разыграли вчера уже один, поэтому сегодня будет, соответственно, новенький. Поэтому будьте готовы, в 14.20 играем. Прямо сейчас уже смело присылайте ваши телефонные номера в личное сообщение нашей группы во ВКонтакте.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом без осадков. Реклама.
2: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри, берут тут. Фигининского 12А. Новый полноразмерный кроссовер Тена Т7 в Базис Моторс. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень. Фигининского 83. Телефон 57 70 17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Тена Т7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Базис Моторс.
3: В эти майские деньги я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Не оказывается перевозчиками. Плюс.
4: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди». Место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4/1.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.

По будням на «семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Вот дают.
1: А я вот не могу, я все равно поправляю людей. У меня, видимо, профессия актерская, она заставляет меня все время поправлять. Люди говорят, торты, торты, звони, звони. Я терплю долго, кстати. Вот человек едет со мной, например, в машине, говорит, говорит, и все время он там, мне звонит, звонит, я терплю, терплю, потом говорю, звонят.
2: А ведь сейчас уже стало можно, можно?
3: Нет, нет, вот один доктор филологических наук сказал, что в своем каком-то интервью сказал, что в скором времени, лет через 100, вот понимаете, да, вот для филолога скорое время это лет через 100, может быть, будет такое другое ударение у глагола звонить.
0: Большая семерка по будням с 7 до 10 утра на Семерке. Не пропусти!

где бы ты ни был, Тобольск, Елутеров, Ромашево, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 2 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили».

0: 2026 года предоставлен дистрибьютором «Джили» в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-defismotors.ru или по телефону 57-70-17. 57-70-17.
1: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут в афише расскажу, где сегодня можно послушать хиты «Аб» и что придумали в театрах. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Малом зале ДК «Нефтяник» сегодня выступит фольклорный ансамбль «Ярамил». Он приготовил программу «И песни тоже воевали». Зрители услышат и знаменитые на весь мир песни, и те уникальные, которые хранит и передает народная память. Концерт пройдет в сопровождении тюменского молодежного ансамбля народных инструментов категория 6+. А вот в арт-кафе ТБДТ сегодня будут звучать хиты группы «Аббы». Шоу-группа «Мама Мия» подарит вечер полный драйва и света. Харизматичная Ксения Кушнер вместе с безупречной группой инструменталистов воссоздадут то самое магическое звучание категория 16+. А вот в фойе Большого зала Тюменского драмтеатра будут звучать культовые романсы советского кино. В программе те самые романсы, которые стали настоящими хитами фильмов «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Жестокий романс» и многих других. Зрители будут сидеть на кушетках в фойе театра. Категория 16+. В молодежном театре «Ангажемент» сегодня покажут спектакль по одноименной повести Александра Куприна «Яма». Это скверный водевиль с глубокой драмой об изломанных судьбах женщин, которые по разным причинам оказались в публичном доме. Кто-то продает тело, а кто-то душу. В постановке вживую исполняются песни начала 20 века. Категория 16+. Кроме того, в клубном ресторане «Максимилиан» сегодня квиз «Плиз». Это будет классическая игра. Организаторы приглашают как новичков, так и завсегдатаев квизов и предупреждают, что вопросы будут обо всем, поэтому пригодиться может любое знание. Кроме того, музыкальное сопровождение в этот вечер обеспечит Тамила Буторина. Она исполнит хиты от 80-х и до наших дней. Категория 18+. Также в кино сегодня показывают фильм «Семь верст до рассвета». Это не история о громких сражениях на линии фронта. Это жизнь, захваченная врагом сельской глубинки. Здесь война измеряется не километрами пройденных атак, а ежедневным выбором между тем, чтобы поступить по совести и выживанием. Одни, сломленные страхом, готовы на все, лишь бы уцелеть. Другие находят в себе невероятное мужество, чтобы бросить вызов оккупантам. Здесь стираются грани. Свои предают, а среди врагов неожиданно встречают человечные люди. Категория 16+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина. Отличного вам вечера.
3: Всем привет, это Василич. Слушайте меня на «Семерке», проект «Симсейшн».
4: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
5: Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом без осадков.

0: Это были Нилетто и Таня Буланова. Здесь на семерке с треком «Первыми». Благополучно выступили первыми в этом музыкальном часе. Через 15 минут будем играть в бонус-код. Свеженький код и свежий бензин на кону, поэтому присоединяйтесь. У вас буквально 15 минут. Делайте незамедлительно следующую вещь. Пишите свой номер телефона в личные сообщения нашей группы во ВКонтакте. И случайным образом очень скоро мы кому-то из вас обязательно позвоним.
1: Семерка. Танцуй.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Флэшбэк.
1: Мы же обсуждали, какие домашние задания бывают у актеров, какие они бывают у юного Башкирова. Вот. Я думал, что ты меня спросишь, какие у дикторов домашние задания.
2: А у дикторов одно домашнее задание – рот разминать.
1: Вот так вот, да? Ну, хорошо, что...
2: На работу ты должен прийти уже с хорошо размятым ртом.
1: На самом деле нет. У дикторов самое главное домашнее задание – это хорошо себя чувствовать и быть в прекрасном настроении.
2: У нас вот в актерской профессии это вообще не работает.
1: А, понятно.
2: То есть, как бы ты себя не чувствовал, что бы с тобой внутри не происходило, тебе деньги платят за то, что ты выходишь на сцену. Вот и выходи с хорошим чувством.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.
3: Я готов разлюбить тебя, а мне как-то сложно кормить.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом без осадков. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Эннет берут тут. Федюнинского 12А.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
5: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69-60-69. Код Тюмени 34-52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск – 20 километр.
6: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здородья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от радио «Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора Тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио «Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст Затюменский». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ. ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
9: Ваш

0: Дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
2: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашие в исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ 0+.
3: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Тобольск, Елутеровск, Ромашево, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио. На семерке раскрой бонус-код и получи бензин.
4: У нас уже среда, 6 мая и 14:24 на часах. Значит, врываюсь я, Саша Маршал, вместе со своим бонус-кодом. Сегодня снова, к сожалению, без Дениса Кораблева, но он всегда чувственно с нами. Я вот его чувствую, надеюсь, вы тоже. Да, сегодня у нас небольшой праздничек, как сказал бы Денис, новый код. И новый код у нас сегодня 934. Конечно, ставочки сегодня не такие уж и большие. Всего 15 литров. Ну, подождите, смотря с какой стороны посмотреть. Целых 15 литров бесплатно. Надеюсь, получится сегодня у нашего игрока, у нашего слушателя отгадать, где спрятаны карточки. Но перед этим давайте все-таки напомним всем, откуда мы берем бензин. Это наши друзья и партнеры АЗС «Кондор». Щербакова 168, Московский тракт 130. 34Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131. Мы за качество. Итак, ну а на связи у нас сегодня Лариса. Лариса, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Как у вас настроение сегодня?
5: Отлично.
4: На что повлияло? Может быть, погода или наш звоночек?
5: И погода, и ваш звонок.
4: Да, очень рады. Слушайте, мне кажется, что вообще можно сдавать все путевочки, да, если куда-то кто-то собирался. У нас 26 за окном, ну это прям радует, да ведь?
5: Да.
4: Так, скажите, пожалуйста, Лариса, вы готовы сегодня? Знаете правила?
5: Да, знаю, готова.
4: Когда-то у нас играли уже, наверное.
5: Было дело.
4: Давно?
5: Ну... некоторое время назад.
4: Так, ну, такое расплывчатое достаточно понятие. Ну, ладно, я думаю, что сегодня высока вероятность, в принципе, раз уже вы играли, все знаете. Давайте не будем тянуть никого ни за что. У нас уже готова камера, мы готовы снимать. Давайте проверим вашу удачу.
5: Так, давайте. 1, 2, 3.
4: 1, 2, 3. Ну, конечно, очень даже логично. Итак, 1, 2, 3. Карточки перевернули, сейчас я подгляну, что там. Ага, и на столе у нас 5-2-1. 5-2-1. Вот так вот. Немножечко не 9-3-4. Ну, это первый раунд, в принципе, ожидаемо. Лариса, ну, давайте, раз не получилось здесь, что-нибудь приятное скажем нашим слушателям всей Тюмени, всей области. Ну и следующему игроку что-нибудь передадим.
5: Да, ну, передам угадать.
4: Это наказ от Ларисы. Все, мы завтра ему обязательно передадим. А привет это будем передавать сегодня?
5: Да, давайте моим коллегам, которые на работе, а я вот на даче.
4: Вы на даче? Как мы вам все завидуем. Хорошего вам отдыха, Лариса. Обязательно играйте с нами, продолжайте. Позвоним вам и еще не раз. Обещаю.
5: Хорошо, спасибо.
4: Все, отличного отдыха, пока-пока. А, ну, что ж, в принципе, да, как и ожидалось, сегодня, к сожалению, не получилось забрать 15 литров, но это, опять же, да, с какой стороны посмотрим, друзья. Это значит только то, что сейчас мы карточки переворачиваем, их не трогаем до завтра. И вы уже знаете, какие циферки, в принципе, открывать не нужно. Если вдруг прослушали, не успели, то можно посмотреть видеозапись во ВКонтакте, у нас все выкладывается стабильненько в наш плейлист с видео, поэтому проверяйте и играйте с нами завтра и послезавтра, и послепослезавтра. Наши друзья и партнеры АЗС «Кондор» готовы дарить вам очень много бензина. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131. Мы за качество. Ну и также я напоминаю, что завтра уже будет бензина немножечко больше, целых 30 литров. Опять же, рандомайзером выберем одного из участников, поэтому обязательно пишите нам свои номера телефонов, желательно правильные, а то я тут дозваниваюсь до вас. Ну, в общем, это, в принципе, все. Надеюсь, завтра я буду не одна, меня здесь будет больше. Да, Дениска, привет, ждем тебя в эфире. Ну, а мы продолжаем слушать хорошую музыку. Увидимся завтра в этом же время, в этом же месте.
3: Семерка.

440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса. Тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+. We'll be right back.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом без осадков.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федининского 12А.
0: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
1: Все для субботника? Покупай в «Крепыже».
0: 5-й юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». 16 мая состоится Кубок главы города Тюмени по силовому экстриму. Подъем 130-килограммового бревна, становая тяга автомобиля на платформе, кантовка 320-килограммовой покрышки, перенос 380-килограммового коромысла. Участники, занявшие призовые места, получат право выступить в финальном турнире Pride Sport Fest 2026 в Москве. 5-й юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Приходи, участвуй, болей за настоящий тюменских богатырей. Севастопольская, 12. Начало в 12:00. Подробности и заявки на участие в группе ВК «Тюмень сильная». Информационная поддержка «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкин ВЮ» и НН 862-202-91-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
1: Все для субботника? Покупай в «Крепыже».
3: Есть в нашем городе место, где время течет неспешно, где пахнет солеными огурчиками, идут душевные беседы, а по пятницам звучит гармонь. И это Ермолаев сельсовет. Ждем вас в теплой атмосфере на Красных Зорь, 31. Бронируйте столы по номеру 52 99 52.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Что сегодня было?
1: Я считаю, что вышка нужна для того, чтобы с нее грамотно прыгать навстречу своему карьерному росту. А для этого вышка должна быть не пляжной какой-то там или вышка в бассейне. Это должна быть очень хорошая школа с прекрасными педагогами. Вот такое мнение у меня.
2: А у меня мнение простое. Кесарю Кесарева, а слесарю Слесарева.
1: Ну да, ну хорошо, едем дальше. Спасибо, Сергей.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

Где бы ты ни был, Уват, Бесерсер, Галышманова, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 3 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
0: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что советуют тюменцам банки и когда откроется пляжный сезон. Обо всем подробнее прямо сейчас. Банки дают тюменцам советы на случай перебоев с мобильным интернетом. Кредиторы массово рассылают клиентам инструкции, об этом пишут ведомости. В частности, представители банковской сферы советуют подключиться к Wi-Fi, заранее настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. Также рекомендуется заранее настроить вход в приложение по биометрии или же коду. Некоторые банки уверяют, что подготовили сервисы к работе при перебоях связи. В Тюмени назвали дату открытия купального сезона. Пляжный сезон может стартовать в 20-х числах мая и продлится он почти до конца августа. Такая информация содержится в документации, с которой ознакомилась редакция 72.ru. Однако открытие и закрытие пляжей в городе зависит от многих факторов. От температуры до положительного заключения Роспотребнадзора о состоянии воды в реках и озерах города. Кстати, в Тюмени должен снова открыться пляж на озере Круглом. Сейчас на него ищут тех, кто будет обеспечивать безопасность тюменцев. На это из бюджета города готовы потратить чуть более 2,5 миллионов рублей. В Тюмени самым большим по численности населения оказался самый маленький и молодой округ города – Восточный. В нем проживает более 263 тысяч жителей. При этом в крупнейшем по площади районе Ленинском живет меньше всего людей. Об этом ОРРО рассказали в Тюменьстате. Общая численность населения Тюмени по последним данным на 1 января 2025 года составляет 872 077 человек. На втором месте по населенности Калининский, а бронза досталась Центральному округу. В Ленинском же проживает меньше всего людей – 186 тысяч. Тюменцы ежегодно в День Победы участвуют в акции «Шествие «Бессмертный полк». В этом году шествие пройдет по улицам Республики и Ленина и завершится в историческом центре. Старт акции в 10.00. Мы спросили горожан, а выйдут ли они с портретами в этом году.
3: Дома. Дедушка у меня был в Ленинграде во время, в 42-м году, блокада Ленинграда. А больше на войне у нас никто не был.
4: Если найдется время, то будем участвовать. Прадед был пехотинцем, по-моему. Две контузии было. Два ранения. В итоге он оглох на ухо одно и дошел до Чехии.
5: Не знаю, возможно.
6: Ну, на парад-то мы сходим, на «Бессмертном полку» мы не участвуем.
2: Добавлю, также в этом году движение «Бессмертный полк России» предлагает жителям помимо традиционного шествия и онлайн-формат. Категория 0+. 9 мая – главный праздник для большинства тюменцев, это показал опрос «Суперджоп». День Победы 73% горожан воспринимают как личный праздник. Новый год занял второе место, а далее следует Международный женский день, Рождество и День защитника Отечества. Общественные акции, посвященные Великой Победе, по-прежнему находят горячий отклик. Георгиевскую ленточку одобряют 87% горожан, а «Бессмертный полк» – 88%. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, «Единая служба новостей».
7: Всем добрый день. Я Каменская Анастасия, врач-репродуктолог. Хочу пожелать вам верить в себя, верить в то, что вы самые лучшие, и цели, которые вы перед собой ставите, обязательно исполнятся. Слушайте «Семерку».
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
8: Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом без осадков.
0: «Семерка».

0: И да, друзья, танцпол везде, танцпол здесь, на семерке точно. Жень Кузьмина с вами, я шлю вам пламенный привет, такое вот протяжное здравствуйте. Я наконец-то пришла на свою рабочую смену, середина рабочей недели. Я надеюсь, что вы там не унываете, с улыбкой проходите все трудности, ну и пусть рабочие вопросики решаются очень быстро. Ну и, конечно, под хорошую музыку все вообще делается легче. А давайте скажу, что послушаем, у нас впереди группа «Зверя», будет здесь Зиверт, диджей Мендес, ну и многие другие в ближайшие 15 минут буквально разведут все тучи, если такие над вами по какой-то причине собрались. Слушаем и наслаждаемся.
1: Семерка. Танцуй и подпевай.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Как-то так.
1: Спасибо большое, Надежда Антипина.
2: Захотелось такого феноменального.
1: Да, я не удивлюсь, если этот кот еще и грамотно говорит и пишет по-русски тотальный диктант.
2: Тогда еще 200 накидываем на него.
3: Да, так же он стирает, гладит, готовит и вообще делает все по-новому. Вообще там мужа продает, я понял.
2: Зачем вообще такого кота продавать?
1: Я скажу по секрету, я знаю этого кота, его зовут Сергей Осинцев. Вот он на сухие стоит.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: 6 мая на календаре. Вы слушаете «Семерку». Жень Кузьмина на связи. И я надеюсь, друзья, вы не забываете просыпаться правильно. Ну, как просыпаться правильно? Во-первых, не резко. Желательно без будильника. Но я понимаю, что в рабочее время такое невозможно. Но самое главное, что когда вы откроете глаза, сразу просите свою умную колонку включить «Семерку». И вы сразу попадаете на наше утреннее шоу «Большая семерка». Сергей Осинцев, Владимир Башкиров. Самые актуальные новости вам расскажут. Ну и, конечно, вас подбодрят на рабочий день. А сегодня, кстати, тема дня у них была любопытная. День без домашних заданий. Ну и наше утреннее шоу, оно всегда доступно в записи в нашей группе ВКонтакте, в которую вы давно уже взяли бы, да и вступили. После перерыва мы слушаем Митю Фомина и его новый трек. Да, новый, потому что с молодежью вместе с Мавиком все будет хорошо. Прозвучит для вас после рекламы.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом без осадков. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
3: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Ого! Смотри, что он делает! Класс! Любишь лазить, прыгать и давно хочешь проверить свои способности? Присоединяйся к «Ниндзя Спорту». Развивай силу, ловкость и координацию на увлекательных тренировках в «Скаймаксе». Захватывающие полосы препятствий, новые друзья и супернавыки. Можешь заниматься сам или под руководством двойного финалиста проекта «Суперниндзя» Федора Трубина. Тренировки подходят для взрослых и детей. Батутный центр «Скаймакс», торговый центр «Остров».
7: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». 2 дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
8: Уралупроавтодор напоминает. Пожары на автомобильных дорогах представляют серьезную угрозу безопасности движения и окружающей среде. Распространение огня происходит быстро и может привести к повреждению транспортных средств, инфраструктуры, а также к возникновению угрозы жизни и здоровью людей. Проводите технический осмотр, контролируйте состояние автомобиля, соблюдайте правила перевозки и имейте исправный огнетушитель. Соблюдение мер безопасности – обязанность каждого водителя. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
9: Хоздвор! Хоздвор! За покупками Хоздвор!
10: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники. Электротовары. Товары для дачи.
11: Хозшуруп, а хоззабор!
12: Заходи скорее в Хоздвор! Республики 203.
13: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53 88 33. 53 88 33.

0: 2026 года предоставлен дистрибьютором «Джили» в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-defismotors.ru или по телефону 57 70 17 57 70 17.
1: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
2: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
0: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
3: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. «Семерка».

0: и нет, друзья, сегодня совсем не пятница. Если вы немножко подзабыли, то сегодня среда, 6 мая, прекрасный солнечный день. Жень Кузьмина с вами, и я надеюсь, вы сегодня найдете часочек-другой для прекрасной прогулки. Музыкальный час продолжит Дженнифер Лопес, а будет здесь Мария Зайцева, но все это после рекламы.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 24 градуса, ночью плюс 16, обещают синоптики, при этом без осадков. Реклама.
2: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Спортивный комплекс Академия Спорта представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе Академия Спорта. Информационная поддержка – Радио «Семерка». Возрастное ограничение 0+.
3: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
1: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
4: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
1: А кто тебе это настроил?
4: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
1: И штрафы не грозят?
4: Никаких штрафов. Все по закону.
1: Срочно нужен их телефон.
4: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
3: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
5: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди». Место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4/1.
1: «Маяк светит, выгода греет». Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири».

Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marafon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио «Семерка». Возрастное ограничение 0+. «Семерка».

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Лучшие.
1: Это ваши понятия все нейротипичные. Нейронормальные, ненормальные. Я вообще не понимаю, что это значит.
2: Как я понял, вот начали...
1: Нейротипичные — это у кого мозг работает?
3: Нейротипичного нет.
2: Уже смотрите.
1: Нейронормальные.
2: Нейронормальные. Смотрите, есть...
3: Нормотипичные дети — это нормальные дети. И нейроотличные — это их мы сейчас красиво называем, чтобы не обижать. Нейроотличные — это СДВГшки, ЗПРки, речевики.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

где бы ты ни был. Бердюки, Казанская, Абас. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 4 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что разрешили брать с собой на экзамен школьникам и что впервые пройдет в Тюмени. Обо всем подробнее прямо сейчас. Рособорнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ. В зависимости от экзамена тюменские школьники могут принести непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографические словарь, географические карты, таблицу Менделеева и химические справочники. В ведомстве отметили, что на ЕГЭ запрещено разговаривать, пользоваться телефоном, приносить шпаргалки и собственные справочники. Об этом пишет ТАСС. В свою очередь в Минпросвещение предупредили о недопустимости слова «айтишник» на ЕГЭ. Ведомство рекомендует его заменить на IT-специалист. В Тюменской области зарегистрировано 3 случая заболевания клещевыми инфекциями. В медорганизации обратились более 2500 жителей региона по поводу присасывания клещей. Из них 650 – это дети до 17 лет. Таковы оперативные данные регионального управления Роспотребнадзора. Зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым боррелиозом и 1 случай заболевания клещевым энцефалитом. В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени помогут в приемном отделении областной инфекционной клиники. Больницы на улице Комсомольской, жителям муниципалитетов в областных больницах на местах. Стало известно, как будут ходить автобусы в Тюмени 9 мая. Маршруты номер 2, 30, 17, 25, 39, 48 и 55 будут курсировать по графикам будних дней, остальные по графикам выходных. 10 и 11 мая работа общественного транспорта города Тюмени будет организована по графикам выходных. Ночной маркет «Солянка» состоится в мультицентре «Контора пароходства» в Тюмени 16 мая. Событие, приуроченное к масштабной акции «Ночь музеев», пройдет с 18 до часа ночи. Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия», организатор маркета Альберт Фатыхов, такую ночную ярмарку в «Ночь музеев» делают с «Конторы пароходства» впервые. Готовится большая культурная программа, маркет будет только частью события. Планируются музыкальные диджей-сеты на уличной площадке, виниловые посиделки внутри, поэтичные чтения и многое другое. Возрастное ограничение 0+. И последние девушки Катюши спели песню Победы. В преддверии 9 мая в самом сердце Тюмени на площади 400-летия напротив драматического театра прошла необычная и по-настоящему душевная акция. Более 150 девушек и женщин с именем Катя собрались вместе, чтобы хором исполнить знаменитую народную песню «Катюша». Несмотря на прохладную погоду, атмосфера была теплой и живой. Зрители подпевали, улыбались и не скрывали эмоций. Идея собрать в одном месте множество «Катюш» принадлежит ведущему и блогеру Константину Алексееву. Он специально приехал в Тюмень. Подобные флешмобы он проводит по всей стране, и в этот раз тюменки с радостью откликнулись на приглашение. Простая, но очень трогательная задумка превратилась в настоящий праздник с аплодисментами, объятиями и ощущением общего дела. Категория 0+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
3: Всем привет! Меня зовут Никита Похоруков, я артист оркестра и участник проекта «Дед Морозус». Желаю всем почаще улыбаться и танцевать под хорошую музыку на семерке.
0: Семерка! Настоящее тюменское радио! О погоде!
4: Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.

0: забудешь город.
1: Ну, если вы все еще не поняли, кто такой Сигма-бой, то сейчас я быстренько вас в тренды посвящу. Сигма-бой – это интернет-мем, сленговое выражение, обозначающее самодостаточного, уверенного в себе мужчину, одиночку, такого волка-одиночку, который не следует общественным правилам. Такой весь он брутальный, необычный. Ну, в общем, каждая девчонка о таком, естественно, мечтает приручить такого вот и накормить борщом. А Жень Кузьмина с вами, друзья. Всем привет, если вы только подключились. Пламенная вам здравствуйте. Ну и поблагодарю вас за отличный вкус, если вы с нами с самого утра. Ну а еще лучше, если приемник просто заело и никак эта радиостанция у вас не переключает. Впереди у нас классная музыка, группа «Винтаж». Мы послушаем «Holiday Boy», «Иман Бэк» и другие. На семерке самая крутая. Ну а прямо сейчас «Кармен», давайте танцевать.
2: Семерка. Слушай и подпевай.

По будням на «Семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+. «Семерка».

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Так получилось.
1: Юлия, говорить и писать не задумываясь. Ну, так же все делают. Я вот пишу, пишу, не задумываясь, а потом никто это прочитать не может.
2: Вы знаете, отнюдь не факт.
1: Да?
2: Да. Оказывается, бывают какие-то другие еще варианты, когда человек пишет и понимает, что он написал что-то, наверное, не то.
1: Нет, ну или вот, допустим, я пишу, не задумываясь над правилами русского языка, а потом мне говорят, а где у тебя запятые, а что это такое, а ты вообще почему наставил запятых не там, где надо? Я говорю, я как Пушкин, ставлю везде вот по смыслу запятые. Мне говорят, а есть русский язык? Я говорю, Пушкин, кстати, тоже был русский поэт, но ставил запятые где хотел.
0: Большая семерка по будням с 7 до 10 утра на семерке. Не пропусти.

0: Я считаю, вы должны срочно знать, что Имам Бек, вот этот трек «Roses» в ремиксе от казахстанского музыканта Иманбека Зайкенова, вообще-то получил Грэмми. Представляете, простой парень из Казахстана просто круто заремиксовал классную песню, и получилось очень здорово. Ну, Грэмми, это круто! Женя Кузьмина с вами, я думаю, что вы поняли это буквально с первых нот, и у нас хорошая музыка в эту среду продолжается. После небольшой, незначительной совершенно паузы будет здесь наш земляк Агор Артур и его иностранец Алсу и ее зимний сон. Как хорошо, что не зима. Ну и другие будут петь для вас. Но все это, друзья, после рекламы.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26 обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск – 20 километр. Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 3452. Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+. Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: «Уралуправтодор» информирует. Уважаемые водители, в период весеннего паводка из-за большого количества осадков и активного снеготаяния покрытие автомобильных дорог становится мокрым. Помните, на мокром асфальте легко потерять контроль над управлением автомобиля. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
1: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Может, друзья, у кого-то и мало половин, но мы здесь все абсолютно целостные. Женя Кузьмина с вами, вы слушаете «Семерку», и я не могу не напомнить, что сегодня среда, а это означает лишь одно, что программа «Личный бренд» Татьяна Максимова, все это совсем скоро в студии случится. Буквально вот через 20 минут в 17:00 начнем, и сегодня, как всегда, любопытный, необычный, интересный гость. Нужно послушать, чтобы узнать что-то новое. В продолжении музыкального «Сказочная тайга» Агата Кристи. Будет здесь «Флорайда», послушаем «Холли Флейма». Но все это после рекламы.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов. Завтра днем также плюс 26, обещают синоптики. И также осадков на завтра не обещают. Реклама.
2: Поехали!
1: В «Альянс Моторс» «Черри» берут тут. Федининского 12А.
3: Цель. Генштаб Ермолаев. Координаты. Тульская 7. Объект. Новое меню.
1: Новое меню в Генштабе. Мясо на мангале. Армейская классика. Закуски и фирменные напитки Ермолаев. Тульская 7. Бронирование столов 323-284.
4: Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Встречай звездных гостей. Дмитрий Губерниев, Джеффри Монсон, Михаил Кокляев, Иван Денисов, Хаял Джаниев и другие. Не пропусти грандиозное событие этого года. 16 и 17 мая. Выставочный зал на Севастопольской, 12. Подробности на сайте tumendefissilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компании «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ», ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
5: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди» – место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4/1.
4: Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от «Радио Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст» за Тюменский. Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ», ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Вака, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее Тюменское радио.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Водают.
1: А я вот не могу, я все равно поправляю людей. У меня, видимо, профессия актерская, она заставляет меня все время поправлять. Люди говорят, торты, торты,
2: звонит.
1: Я терплю долго, кстати. Вот человек едет со мной, например, в машине, говорит, и все время он там мне звонит, и терплю, потом говорю, звонят.
2: А ведь сейчас уже стало можно,
3: Нет, вот один доктор филологических наук сказал, что в своем каком-то интервью сказал, что в скором времени...

0: лет через 100, вот понимаете, да, вот для филолога скорое время это лет через 100, может быть, будет такое другое ударение у глагола звонить.
1: Большая семерка по будням с 7 до 10 утра на Семерке. Не пропусти!

где бы ты ни был. Тобольск, Тобольск, Елутеров, Аромашево. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 17:00. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джи».

0: Жили в России. Реклама, не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57-70-17. 57-70-17.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, какой фонд захотели создать в России и куда тюменцам запретили ходить. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Госдуме захотели создать алиментный фонд. Депутаты считают, что решение поможет семьям, которым задолжали алименты. Об этом пишут РИА Новости. Предполагается, что если родитель уклоняется от выплат, то деньги ребенку без задержек будет выплачивать государственный фонд. Затем власти сами будут искать должника и требовать от него компенсации с процентами. Депутаты убеждены, что благодаря такому механизму одиноким матерям не придется добиваться алиментов через суды. Стали известны последние новости о паводке в Тюменской области. Заметный подъем продолжается на Тоболе. Самый высокий уровень воды остается на Иртыше. В Увате 1006 сантиметров, а в Демьянском 811. Иртыш в Тобольске и Тура в Тюмени прибавили за сутки по 5 сантиметров. Как сообщает официальный МАКС, канал Тюменская область.рф, пока спада уровня рек нет. В целом показатели остаются ниже опасных отметок. Потоплены 5 низководных мостов. Криволукская, Рогозина, Щепкова, Клепикова и Балаганы. Ситуация остается на постоянном контроле властей Тюменской области. В Тюменской области сократят объем аварийного жилья в этом году более чем на 4800 квадратных метров. На эти цели предусмотрено свыше 560 миллионов рублей. В рамках программы новое жилье получит около 270 человек. Речь идет о расселении 13 домов и 96 квартир. До 2027 года в области намерены расселить в общей сложности более 7000 квадратных метров аварийного жилья. Это позволит улучшить условия проживания для 440 человек. Работа по расселению ведется уже не первый год. С 2019 года в регионе удалось освободить порядка 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Тюменцам официально запретили посещать Гилевскую рощу, Верхний Бор и другие популярные места отдыха. Из-за введения особого противопожарного режима городские леса оказались закрыты для обычных прогулок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. Также под строгим запретом использование любого открытого огня и разведение костров, в том числе и в мангалах. Также под запретом Плехановский Бор и ряд лесных массивов в районе ТЭЦ-2, озера Большой Тараскуль, Старого Юлторовского тракта и Воронинских горок. Контролировать соблюдение запрета будут в усиленном режиме. Сотрудники леспаркхоза уже вышли на ежедневное патрулирование. Ограничения будут действовать до тех пор, пока в регионе официально не отменят особый противопожарный режим. Напомню, он был введен в Тюменской области с 27 апреля. Продажи мангалов и грилей увеличились в 1,5 раза. Данные в сравнении с маем прошлого года публикуют РИА Новости. Рекордными стали и продажи товаров для приготовления шашлыка. Их покупают на 47% чаще, чем год тому назад. Также отмечается рост спроса на бассейны более чем в 10 раз, на товары для бани и сауны в 4 раза, а на дачную мебель втрое. Кстати, в 2 раза чаще тюменцы стали скупать растения и семена. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
3: Всем привет! Меня зовут Екатерина Сазыкина. Я солистка вокал-группы Sunrise. Семерка – мой рассвет.
1: Семерка – настоящее тюменское радио. О погоде.
4: Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов. Завтра днем также плюс 26, обещают синоптики. И также осадка.

0: авторская программа Татьяны Максимовой «Личный бренд».
1: Прекрасная солнечная среда, и хочется сказать, что самая теплая среда этого мая, ну и в студии семерки, а в цветах сливочного масла сегодня Татьяна Максимова. Здравствуйте, Татьяна, это личный бренд.
2: Добрый день, Тюмень, Тюменская область, ура, я в студии семерки своего любимого радио, и... Я опять не одна, и я знаю всегда, что гостей, которые я приглашаю, они очень вам заходят, потому что я приглашаю исключительно тех, кто нравится мне, кто мне интересен, и получается всегда, что эти люди интересны и полезны и вам. Сегодня точно не исключение, чуть позже объясню, почему, а сейчас напомню, во-первых, что вы нас можете не просто слушать, но и смотреть, потому что прямо сейчас у нас ВКонтакте официальная группа «Семерки» идет видеотрансляция. Подключайтесь, пожалуйста, если вы любите фоном что-то такое смотреть, легкое, приятное. Ну и представлю сегодня свою гостью. Это Наталья Булатова, директор филиала «Капитал медицинское страхование» в Тюменской области. Наталья, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
2: Ой, какой у вас приятный голос, как будто бы вы здесь радиоведущая, а не я. Очень приятно.
3: Мечту реализую.
2: Да, знаете, почему я считаю, что сегодня программа для всех вообще жителей Тюмени и Тюменской области? Потому что мы все граждане России имеем полисы обязательного медицинского страхования.
3: Совершенно верно.
2: Да, они нам, как бы, вот они у нас есть, но при этом иногда мы абсолютно не понимаем, что они нам дают, для чего они нам. Они лежат где-то там пылятся, мы ходим бесконечно по платным поликлиникам, если что. А порой просто не представляем, какие возможности мы упускаем. Поэтому сегодня предлагаю обсудить бесплатную медицину, ее возможности по полису ОМС. И вот сегодня у нас Наталья, как представитель «Капитал медицинского страхования», откроет нам глаза, я думаю, на многие вещи. Ну, давайте для начала буквально немного познакомимся. Наталья, как давно вы в страховании вообще и почему выбрали эту специальность?
3: В страховании уже я больше 19 лет.
2: О.
3: В 2003 году, когда закончила школу, предстояло выбор профессии. И моя тетя, да, как это ни странно, в то время работала в страховой компании. И она мне сказала: «Наталья, это направление развивается, это обязательно нужно попробовать, это очень интересно, ты будешь у истоков». И в 2003 году я поступила в колледж в Челябинской области, успешно его закончила с красным дипломом. И ни на минуту, ни на один день я не ушла из страхования. Все эти годы тружусь строго по своей специальности, которая написана в дипломе. Я специалист по страхованию. Какой-то период времени я работала в классическом страховании, и вот уже 12 лет я работаю в сфере обязательного медицинского страхования.
2: Классическое страхование, вы имеете в виду всем нам знакомые такие компании, где можно застраховать все, да?
3: Да, ОСАГО, машину,
2: то есть за любую услугу,
3: да,
2: страхования.
3: Да, да,
2: угу. И вот вы перешли в медицинское страхование обязательного. Компания «Капитал» тоже. Сколько ей лет? Как давно она на рынке? И чем принципиально, может быть, отличается от других? Хотя я не знаю вообще никого.
3: Да. «Капитал медицинское страхование» стояли у первых источников, когда создавалась вообще в целом система обязательного медицинского страхования. И наш первый филиал 30 лет назад, уже сейчас больше, чем 30 лет назад, был открыт в Липецке. Конкретно в Тюменской области филиалу более 20 лет на сегодняшний день. И, конечно, задачи, которые на нас возлагает государство, мы с ними успешно справляемся. Мы компания, которая входит в топ-5 компаний на территории Российской Федерации. Представители нашей компании входят во все рабочие группы, которые созданы при правительстве Тюменской области, при правительстве Российской Федерации, при Минздраве, при Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Также мы входим в рабочие группы Всероссийского союза страховщиков и постоянно работаем на благо, на улучшение как раз вот все, что связано с получением бесплатной медицинской помощи.
2: Угу. Правильно ли я понимаю, что вот как раз бесплатная медицинская помощь – это ваше основное направление? Или есть еще какое-то более узкое направление?
3: Вообще функция страховой медицинской компании в системе обязательного медицинского страхования в первую очередь – это обеспечение граждан полисами ОМС, обязательное информирование в постоянном режиме. Мы своим застрахованным сообщаем о необходимости прохождения диспансеризации, профилактических осмотров. Те, кто состоит на диспансерном наблюдении, мы их информируем. Плюс компания развивает дополнительные проекты, которые позволяют людям больше и больше узнавать возможности полисов ОМС. Вторая наша функция, третья, да, из уже таких, это контроль за оказанием бесплатной медицинской помощи. При наступлении страхового случая наш застрахованный обратился, да, за каким-либо видом помощи, после этого его случай может при отборе попасть на экспертные мероприятия, которые мы осуществляем в системе обязательного медицинского страхования. Мы страховые компании.
4: То есть давайте поясним. Условно, страховой случай – это просто человек заболел,
3: да,
4: и обратился в местную поликлинику.
3: Абсолютно верно.
4: И рандомно, абсолютно любой случай обращения в поликлинику может быть вами рассмотрен как... Ну, скажем, как оценка. То есть
3: да,
4: вы можете оценить,
3: да,
4: как его приняли.
3: Да, мы оцениваем как раз-таки качество оказанной бесплатной помощи нашему застрахованному. Плюс мы делаем эти экспертные мероприятия в случае обращений, когда человек по каким-то причинам может быть недоволен этой помощью, оказанной по полису ОМС. И, конечно, мы тут тоже проводим экспертные мероприятия. В общем, защита прав граждан, информационное сопровождение и контроль оказания бесплатной медицинской помощи на территории Российской Федерации.
4: Понятно, Наталья. Вот теперь все стало понятно, чем вы занимаетесь. Ну и предлагаю сейчас поговорить про нашу боль. Это бесплатную медицину, может быть, и не боль, но... Мы вернемся к этой теме буквально через пару минуток.
0: Личный бренд с Татьяной Максимовой.

0: Авторская программа Татьяны Максимовой «Личный бренд».
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Очень советую сегодня нас послушать, потому что мы говорим о бесплатной медицине, о возможностях бесплатной медицины. Вернее, мы еще не перешли к этой теме. У меня сегодня гости Наталья Булатова, директор филиала в Тюменской области компании «Капитал медицинское страхование». Напоминаю, что вы можете нас смотреть также ВКонтакте. Итак, вот мы выяснили, да, у каждого из нас есть полис ОМС какой-то из компаний, которых несколько, да. И в поликлинику некоторые ходят как на работу, а некоторые в бесплатную поликлинику не ходят вовсе, считая, что когда-то сходили и запомнили надолго и сказали, ноги моей там больше не будет, что там делать? Ну вот я сейчас серьезно говорю, да, кого-то, услышав, что там очереди, записаться невозможно, качество хромает, ну и так далее. Потом я вдруг от кого-то слышу, я недавно прошел диспансеризацию бесплатно, опять же, в поликлинике. Я там недавно еще там что-то прошел тоже бесплатно. А, сдать кровь можно, пожалуйста, развернутый анализ. Я думаю, так, где же это правда? Почему одни говорят, что ноги моей больше не будет в бесплатной поликлинике, а другие говорят, что вы что, просто не знаете, как нужно действовать? Поясните, пожалуйста, специалист.
2: Да, Татьяна, спасибо большое за этот вопрос. И радиослушателям я сегодня хочу сказать, что одна из задач, по которой я пришла к вам в передачу, ну, не только симпатия в целом к вашему радио,
1: спасибо,
2: но и распрощаться с мифами, которые преследуют, ну, я не знаю, больше половины, наверное, нашей страны. Начну с того, что полис обязательного медицинского страхования гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи. Это первое. Их может быть несколько видов. Это скорая неотложная помощь, это амбулаторный вид помощи, да, помните,
1: амбулаторный приемы
2: терапевта, узких специалистов, педиатра, если это ребенок, это дневной стационар и круглосуточный стационар, ну, с тем же банальным аппендицитом, к примеру, да, или вы поехали рожать и будете родителями маленького ангелочка. Это вот такие вот виды помощи, которые гарантированно можно получить по полису обязательного медицинского страхования. А что касается вот этого мифа, что помощь каким-то образом недоступна в обычной поликлинике, или там какие-то невероятные очереди, этот рубеж уже давно мы перешли. Мы это в целом система здравоохранения Российской Федерации. Очень много усилий, средств, невероятных проектов, которые были запущены в здравоохранении для того, чтобы как бы пациенты были довольны оказанием бесплатной медицинской помощи в поликлиниках. На сегодняшний день изменился их облик. Они по-другому стали выглядеть. По-другому абсолютно выглядит маршрутизация этих пациентов. Нет никаких затянутых очередей, если, например, мы имеем подозрение на злокачественное новообразование. Там очень строгие сроки, которые не исполнять нельзя. Если, конечно, это какой-то прием рядовой, там что-то где-то нужно подкорректировать лечение, но сроки ожидания к терапевту 1-2 дня.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Я думала, недели.
2: Нет.
1: Нет. Ну, значит, я тоже в плену некоторых мифов.
2: Вы нахожусь в плену некоторых мифов, и я настоятельно рекомендую, да, начать не с приема терапевта, а пойти и пройти необходимую ежегодно диспансеризацию или
1: же
2: профилактический
1: там
2: осмотр.
1: По годам, да, насколько я слышала? То есть рожденные в таком-то году, значит, имеют право пройти. А как это узнать?
2: А самый быстрый способ – это проверить свой номер телефона на предмет пришедшей СМС от страховой медицинской организации. Потому что всех своих застрахованных мы постоянно оповещаем о необходимости прохождения диспансеризации или профилактического осмотра.
1: Ну что ж, очень интересно. Друзья, мы продолжим наш разговор через некоторое время. Оставайтесь с нами.
0: Личный бренд с Татьяной Максимовой.
3: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов. Завтра днем также плюс 26, обещают синоптики. И также осадков на завтра не обещают. Реклама.
0: Поехали!
3: В Вальянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
4: Устали? Живете в постоянном стрессе? Вам поможет сеанс флотинга. Эффективный способ восстановления и снятия усталости. Темнота, тишина, невесомость. И вы, наконец, наедине с собой. Подробности по телефону в Тюмени. 57 57 12. Флуат-центр на Кирова 25.
3: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.

0: и смеха.
1: Выпускной мечты SkyMax. Сочетание активного отдыха и праздничной программы. Забронируйте выпускной уже сегодня. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51-84-28.
5: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmbrodnik.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Встречайте новинку «Sowiz S06». Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06 за пределами привычного. Получи максимум опций за 2 миллиона 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
8: Триммеры и газонокосилки покупай в Крепыже.
9: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
10: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
8: Триммеры и газонокосилки покупай в Крепыже.
11: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2,5 тысяч рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
13: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Бердюшье, Казанское, Абас, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Авторская программа Татьяны Максимовой «Личный бренд».
1: Ну что, доброго, приятного вечера вам, дорогие наши слушатели Тюмени, Тюменской области. В студии Татьяна Максимова. В гостях у меня Наталья Булатова, директор филиала в Тюменской области компании «Капитал медицинское страхование». И говорим мы сегодня о возможностях бесплатной медицины в России. И пока вы слушаете музыку, наш разговор в студии продолжается. И Наталья, как истинный патриот, она просто топит за бесплатную медицину. Она нам уже тут с Женей рассказала различные случаи, почему наша медицина лучше. И, кстати, вот, Наталья, мы тут все об этом говорим, что часто люди, которые приезжают из-за границы, вот они-то точно говорят: вы не представляете, как вам повезло. Ведь у нас там даже чихнуть платно. Не то, что поехать бесплатно, там ногу гипс наложить и в травму приехать, да?
2: Татьяна, совершенно верно. На сегодняшний день, если брать в целом, да, анализировать оказание помощи в той или иной стране, в нашей стране это самая доступная помощь. Ну, то есть медицинская помощь в нашей стране доступна. Точка. Это... Ну, как бы, это очень важно, это нужно услышать и понять.
1: Прямо сейчас гордость переполняет.
2: Да, потому что за границей, к примеру, ты не попадешь так просто к узкому врачу, такому, например, как ЛОР. У меня был случай у самой лично во Франции, в Париже не нашлось ЛОР-врача. А если мы сталкиваемся с проблемой всего нашего 21 века, например, невроз, тревога и вся симптоматика, которая связана, например, панические атаки, и когда человек переживает вот эту невероятную бурю, ему действительно плохо, в нашей стране он может бесплатно вызвать помощь скорую, ему измерят давление, его успокоят, что у него не инфаркт, не инсульт. За точно такое же обращение примерно там, в Турции, в Израиле, вы точно заплатите деньги, потому что это состояние будет расценено как нежизнеугрожающее. И я считаю, друзья, что это нужно ценить. Век тревожности.
1: Да, и прямо сейчас я вспомнила случай из своей жизни, когда, будучи в положении когда-то давно своей дочкой, я впервые в жизни испытала изжогу. И я не знала до этого, что это такое, и я решила ночью, что это у меня сердечный приступ.
2: Да.
1: И муж вызвал мне скорую помощь.
2: И вы не заплатили
1: я
2: за нее.
1: Я не заплатила, но мне объяснили, что это с сердцем все в порядке. Я потом поняла, что это изжога. И как с ней бороться, я тоже научилась. Вот тоже такое.
2: Но
1: вот
2: вам сделали ЭКГ?
1: Ну да, мне там что-то делали, конечно. Тем более я была в положении, это же ответственность. Поэтому мне провели весь ряд мероприятий, успокоили, сказали: не волнуйтесь, мамочка, с сердцем у вас точно все в порядке. В общем, вот такие вот. Ну и, конечно же, хотелось, Наталья, у вас еще спросить, попросить привести какие-то, может быть, реальные примеры страховых случаев, когда ваша компания помогала своим клиентам. Угу. Может быть, были какие-то недовольства или наоборот. В общем, какие-то просто нам расскажите истории.
2: Вы, Татьяна, вот выше спросили меня о полисе в целом, да, какую помощь можно получить, об очередях проговорили, о мифах, которые я попыталась развеять. Я хочу вам сказать, что если возникают какие-то вопросы на любом из этапов оказания бесплатной медицинской помощи, как раз наша компания «Капитал медицинское страхование» работает в ежедневном режиме для того, чтобы эти вопросы своих застрахованных решать. И, конечно, это могут быть обращения от банальных до очень сложных. К нам можно обратиться, если нужен полис обязательного медицинского страхования. К нам можно обратиться, если нужно разъяснить порядок оказания бесплатной медицинской помощи и права того или иного застрахованного гражданина. К нам можно обратиться, когда вы уехали в другой регион, и вам понадобилась бесплатная медицинская помощь. Мы объясним и расскажем, на что вы имеете право. К нам можно обратиться, если качество оказания бесплатной медицинской помощи вас не устроило. Мы в этих вопросах разбираемся.
1: То есть на каждое обращение будет ответ.
2: Обязательно. Мы для этого ходим на работу в ежедневном режиме. Страховые представители, которых у нас практически 2000.
1: Это по стране, да?
2: Да.
1: Здорово. Друзья, ну давайте теперь снова ненадолго прервемся, но мы еще в студии с Натальей.
0: Личный бренд с Татьяной Максимовой.

0: бренд. Я надеюсь, дорогие наши слушатели, вы довольны, как поется в этой песне. Вы довольны сейчас, что вы на нашей волне и слушаете программу «Личный бренд». У меня в гостях сегодня Наталья Булатова, директор филиала в Тюменской области компании «Капитал медицинское страхование». Мы говорим о бесплатной медицине. Вот почему я настаиваю, что эта программа будет интересна абсолютно всем без исключения, потому что мы все имеем с вами право на бесплатную медицину. Другое дело, что не все этим правом пользуются, как мы сейчас уже выяснили. Иногда сразу бежим куда-то за платными услугами, хотя, может быть, стоит попробовать обратиться сначала в бесплатную поликлинику, как нам сегодня об этом говорит Наталья. Ну и все-таки вот мы остановились еще на каких-то конкретных кейсах и историях, которые случались вот в вашей практике. Можете поделиться с нами?
1: Ну, это вот как раз, да, сразу же скажу, что обращения, которые связаны с оказанием бесплатной медицинской помощи, и какие-то обращения, которые связаны там с жалобами, что что-то не устраивает, это не система, это скорее исключение, но такое бывает. И не всегда в этом случае виноваты лечебные учреждения или какой-то конкретный врач. Будем откровенны, да, и справедливы в этом вопросе. Но вот что приходит сейчас в качестве примера, последний случай, такой, все равно сейчас онконастороженность, мы все это все понимаем, со всех каналов информационных говорим об этом. Диспансеризация, кстати, она и направлена на выявление в том числе злокачественных новообразований. Это очень важный скрининг. И прям забегая вперед, хочу сказать, что на сегодняшний день это стало трендом. И слава богу, люди стали вводить в свою рутину чекапы ежегодные. Это очень важно, и мы об этом в ежедневном режиме информируем и говорим. Так вот, случай. Наша застрахованная нащупала у себя шишку под грудью непонятного происхождения. Обращается в поликлинику, вся в тревоге, в панике, конечно, что понятно, да, да, как да. бы мы все ее понимаем. Что-то выскочило, что-то непонятно. Ну и на каком-то этапе мы понимаем, что ей нужна консультация онколога, но перед этой консультацией она должна пройти более глубокие обследования, в том числе там УЗИ молочных желез, маммографию и прочие вещи. Она понимает, что сроки затягиваются, она не выдерживает этого процесса, и, в принципе, в этом конкретном случае она имела право на конкретные быстрые действия, потому что у нее такая ситуация, да, подозрение на злокачественное новообразование. Все, что выпирает, как бы поддается такому исследованию и анализу. Ну и вот она обратилась к нам, потому что затягивались сроки, мы этот вопрос решили. Все ей было оказано своевременно, быстро, и она попала в срок к онкологу, и, слава богу, это новообразование не было злокачественным. Она успокоилась, и все счастливы и довольны, и, конечно, таких бы примеров и обращений побольше.
0: Да, действительно. Также знаю, Наталья, что ваша компания помогает участникам СВО. Вот расскажите, что за меры поддержки в данном случае действуют? Да. И только участникам СВО или, может быть, на их семьи это
1: их
0: тоже семьи, распространяется?
1: Да. Это большой, конечно, для нас очень важный, да, социально важный проект, в котором участвуют 20 филиалов нашей компании по всей стране. Конкретно в Тюменской области, благодаря, ну, с помощью территориального фонда обязательного медицинского страхования, мы информируем эту категорию граждан об их правах, о том, что они имеют право на диспансеризацию, на профилактический осмотр, на психологическую помощь, на реабилитацию после травм, прочие-прочие вот эти дополнительные вещи, потому что на сегодняшний день это особая категория граждан по понятным причинам. К ним относятся участники военных действий и ветераны. Большие-большие проекты, которые запущены в 20 регионах нашей страны, там представлены большие наши филиалы. Мы занимаемся и сбором гуманитарной помощи для фронта, Также мы информируем о реабилитационных мероприятиях, которые показаны этой категории граждан. Если это маломобильный пациент, да, по причине ранения, мы организовываем его перемещение и его семьи, потому что сейчас реабилитацию в основном проходят вместе с женами и детьми. И мы доставляем до места реабилитационного центра. Это санатории разные, там, в разных регионах они расположены. Если нет какого-то специалиста, который требуется конкретному участнику СВО в его регионе, то мы организовываем эту помощь, ну, принимаем участие для того, чтобы эту помощь получил он в другом регионе нашей страны. Вот очень плотно на сегодняшний день мы взаимодействуем с фондом «Защитники Отечества». Вообще по всем направлениям.
2: Ну, тюменские ребята наши обращаются за такой помощью? Уже есть случаи?
1: Да, конечно, они проходят реабилитацию, они направляются в разные лечебные учреждения, это после травм, после ранений. Да, и, конечно, в ежедневном режиме мы тоже с ними связываемся, информируем их для того, чтобы они знали о своих правах.
2: Спасибо, Наталья. Друзья, мы снова ненадолго прервемся, но мы еще в студии.
3: Личный бренд с Татьяной Максимовой. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают. Реклама. Поехали! Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то... А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки. А кто тебе это настроил? Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду. И штрафы не грозят? Никаких штрафов. Все по закону. Срочно нужен их телефон. 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86. Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150. «Маяк светит, выгода греет». Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто. Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Дорогие друзья, наша программа хоть и подходит к концу, но если вы только сейчас подключились, очень советую вам зайти потом в ВКонтакте, найти официальную группу «Семерки» и пересмотреть трансляцию, потому что мы сегодня с моей гостьей обсуждали бесплатную медицину, ее возможности и наши с вами права. Да. И сегодня у меня в гостях Наталья Булатова, директор филиала в Тюменской области компании «Капитал медицинское страхование». Вот здесь вот выяснилось у нас в студии, что я и Женя наша, мы вообще не знаем, какая у нас страховая компания, мы не знаем, куда обращаться, если что-то там пошло не так, мы не знаем, собственно, своих вот этих прав. Поэтому сейчас я к вам, как к руководителю как раз компании, обращаюсь, чтобы вы рассказали нам, простым смертным, может быть, жителям Тюмени, юга нашей области, как прямо сейчас мы можем узнать, во-первых, к какой страховой компании мы принадлежим, как узнать больше про вашу компанию, если вдруг кто-то из нас захочет перейти и стать застрахованным вами. То есть что нужно сделать, какие шаги?
1: Еще раз, Татьяна, спасибо за вопрос. Очень актуальный на сегодняшний день. Первое, да, узнать, где я застрахован.
0: Да.
1: Если вот вы, Евгения и Татьяна, не знаете, где вы застрахованы, я вас поздравляю, с одной стороны. Значит, вы здоровые люди, не обращаетесь, либо обращайтесь платно. Значит, первое, что нужно сделать, у каждого гражданина Российской Федерации есть полис. Угу. Такой синенький, половинка А4.
0: Рваненький какой-то, да, дома там лежит, да, в конверте.
1: Он чаще всего рваненький, да, в конверте где-то лежит. На обратной стороне полиса указана компания, в которой вы застрахованы, угу, и ее контактный номер телефона. Угу. Это первое, вы можете узнать. Второе, при обращении в поликлинику. У нас единые программы, общий федеральный регистр застрахованных лиц. И компания, регистратор или администратор в поликлинике по месту жительства, угу, также может вам сообщить наименование вашей компании. Угу. Плюсом эту информацию можно узнать на госуслугах, если вы когда-то подгружали туда свои данные. Угу. Вторая часть вашего вопроса. Как стать застрахованными замечательной компании, которая находится в топ-5, да, в Российской Федерации, «Капитал медицинское страхование». Действительно, у каждого человека, проживающего на территории Российской Федерации и имеющего полис обязательного медицинского страхования, есть право выбора. Он может выбрать компанию, та, которая работает на территории, та, которая больше нравится. Это можно сделать с помощью портала госуслуг. Угу. И мы сейчас к этому стремимся. И очень много информации наша компания выпустила на эту тему. Это можно сделать по заявке через наш официальный сайт capmed.ru. Угу. Это можно сделать, придя физически в наши пункты выдачи. Если вот такой вопрос встал, да, угу, вы можете обратиться. Мы представлены в городе Тюмени, на юге Тюменской области и в Тюменском районе. Это село, угу, Боровое, юг Тюменской области.
0: Там прямо ваши пункты есть.
1: Наш пункт, угу, да, на базе областной больницы номер 19, если мы говорим про Боровое. Угу. Если мы говорим про Казанское, то это тоже рядом с поликлиникой, с областной больницей 14. Мы находимся и в Казанском, мы находимся в Галышманово. У нас большая такая, угу, сеть, география. Армизон — это наша территория. Угу. В общем, поэтому...
0: Да, сейчас жители Армизона, Галышманова улыбаются, да, как будто бы вы передаете им привет.
1: Я передаю им большой и теплый привет. Очень люблю посещать эти населенные пункты. Мне очень нравится вайб, с которым, например, Галышманова — удивительная вообще местность. Бердюжья не менее удивительная. Невероятной красоты природа в Ишиме, в Казанском. И, конечно, да, частенько я там бываю по долгу своей службы. Это те представительства, которые есть у нашего филиала, и в которые вы можете обратиться, mm-hmm, за заменой, да,

0: страховой компании. Также, если у вас поменялась фамилия в связи с тем, что вы вышли замуж или развелись, также вы родили ребеночка, вы тоже должны оформить полис обязательного медицинского страхования. И в том числе у вас есть такая возможность, повторюсь, прийти физически. Мои, наши страховые представители Капитал медицинского страхования, да, филиалов Тюменской области, преимущественно размещены на территориях лечебного учреждения. Вот у Галышманова есть областная больница номер 11. Там есть страховой представитель Капитал медицинского страхования. В Заводоуковске областная больница номер 12. Там тоже есть представитель нашей компании.
1: Вездесущие представители. Ну, а те, кто любит все делать удаленно, зашли в госуслуги, и там все решили.
0: Совершенно, да.
1: Да, все очень современно. Ну что ж, мы сейчас снова ненадолго прервемся ради полезной информации.
2: Личный бренд с Татьяной Максимовой. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
3: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
2: Телефон рекламной службы 21-88-21.

0: где бы ты ни был. Бердюфье, Казанское, Абаз. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио. Авторская программа Татьяны Максимовой «Личный бренд».
1: Ну что, сейчас, дорогие, мы уже с вами точно будем прощаться. А мы, это я, ведущая программы «Личный бренд» Татьяна Максимова, и моя гостья Наталья Булатова, директор филиала в Тюменской области компании «Капитал медицинское страхование». И, конечно же, во-первых, я, Наталья, благодарю вас за то, что вы так совершенно искренне и компетентно рассказали о нашей бесплатной доступной медицине, что, вот, честное слово, даже захотелось проверить, как минимум пройти диспансеризацию и узнать, когда там она мне положена, и сделать вот такой вот чекап. Это во-первых. А во-вторых, по традиции своему гостю я всегда даю в конце время для какого-то приятного пожелания или, может быть, слова, которые вы захотите сказать нашим слушателям радио «Семерка». Пожалуйста, вам слово.
2: Татьяна, огромное спасибо за приглашение на замечательную передачу, за ваши вопросы, за то, что вы подготовились и изучили тему. Для меня это очень важно. Каждый раз правильно вы сказали, что я топлю за отечественную медицину, за каждого врача, который работает в сфере обязательного медицинского страхования и в целом в системе здравоохранения нашей страны, потому что это уникальные люди, это люди, которые спасают жизни в ежедневном режиме, делают жизни людей лучше, краше, потому что ничего нет важнее здоровья. Да. Когда нет здоровья, все остальные премодные штуки по типу мотивация, достигаторство идет просто... Да, конечно, это становится настолько неважным. Поэтому первое, что я хочу сказать нашим дорогим жителям Тюменской области и города Тюмени, это, конечно, внимательно относиться к своему здоровью. Это тот ресурс, который не дан нам на постоянной основе. За ним нужно всегда ухаживать, правильно поливать. Я даже скажу вот так вот, чтобы было более понятно. И в этом случае очень хорошо, да, профилактические осмотры и диспансеризация. В обязательном порядке каждый раз прошу вас проходить ежегодные чекапы. И, конечно, напоследок я всем желаю здоровья, хорошего настроения, берегите себя и своих близких.
1: Ой, спасибо большое. Друзья, прислушаемся. Чтобы всем хорошего вечера. Оставайтесь с нами на радио «Семерка».
0: Личный бренд с Татьяной Максимовой.

0: Тюменской области. 6 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ 72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
0: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут в афише расскажу, где сегодня можно послушать хиты «Аб» и что придумали в театрах. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Малом зале ДК «Нефтяник» сегодня выступит фольклорный ансамбль «Ярамил». Он приготовил программу «И песни тоже воевали». Зрители услышат и знаменитые на весь мир песни, и те уникальные, которые хранит и передает народная память. Концерт пройдет в сопровождении тюменского молодежного ансамбля народных инструментов категория 6+. А вот в арт-кафе ТБДТ сегодня будут звучать хиты группы «Аббы». Шоу-группа «Мама Мия» подарит вечер полный драйва и света. Харизматичная Ксения Кушнер вместе с безупречной группой инструменталистов воссоздадут то самое магическое звучание категория 16+. А вот в фойе Большого зала Тюменского драмтеатра будут звучать культовые романсы советского кино. В программе те самые романсы, которые стали настоящими хитами фильмов «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Жестокий романс» и многих других. Зрители будут сидеть на кушетках в фойе театра. Категория 16+. В молодежном театре «Ангажемент» сегодня покажут спектакль по одноименной повести Александра Куприна «Яма». Это скверный водевиль с глубокой драмой об изломанных судьбах женщин, которые по разным причинам оказались в публичном доме. Кто-то продает тело, а кто-то душу. В постановке вживую исполняются песни начала 20 века. Категория 16+. Кроме того, в клубном ресторане «Максимилиан» сегодня квиз «Плиз». Это будет классическая игра. Организаторы приглашают как новичков, так и завсегдатаев квизов и предупреждают, что вопросы будут обо всем, поэтому пригодиться может любое знание. Кроме того, музыкальное сопровождение в этот вечер обеспечит Тамила Буторина. Она исполнит хиты от 80-х и до наших дней. Категория 18+. Также в кино сегодня показывают фильм «Семь верст до рассвета». Это не история о громких сражениях на линии фронта. Это жизнь, захваченная врагом сельской глубинки. Здесь война измеряется не километрами пройденных атак, а ежедневным выбором между тем, чтобы поступить по совести и выживанием. Одни, сломленные страхом, готовы на все, лишь бы уцелеть. Другие находят в себе невероятное мужество, чтобы бросить вызов оккупантам. Здесь стираются грани. Свои предают, а среди врагов неожиданно встречают человечные люди. Категория 16+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина. Отличного вам вечера.
3: Всем привет, я Виктор Самсонов, эксперт по нейросетям. Используйте их с умом и слушайте «Семерку».
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.

0: Надеюсь, вы там немножечко соскучились. Еще раз здравствуйте, еще раз привет, если вы вдруг только-только включили семерку. Меня зовут Женя Кузьмина, и в ближайшие пару часов мы будем с вами вместе слушать хорошую музыку, обмениваться отличным настроением, ну и, возможно, какие-то новости, какие-то факты. Все может быть. Ну и у меня есть такая маленькая традиция. В 6 вечера я всех поздравляю с завершением рабочего дня. Желаю вам не встретить никаких пробок на дорогах, ну и просто классного настроения. Хотя, кстати, про пробки, я думаю, что сегодня многие нацелились съездить за город. Да, действительно. Я тут читала в интернете, в тюменских группах, что очень многие люди взяли отгулы на четверг и пятницу. Все из-за хорошей погоды. Но не знаю, чем вы там занимаетесь. Главное, чтобы везде был зеленый светофор, пробочек не было, настрой хороший и музыку я вам включу, в принципе, под любое ваше местонахождение и ощущение. Будет здесь проект Infinity, Капитан Джек, послушаем мы Сан-Пауля, ну и других. Все это в ближайшее время на семерке.
1: Семерка.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Как-то так.
1: Спасибо большое, Надежда Антипина.
2: Захотелось такого феноменального.
1: Я не удивлюсь, если этот кот еще и грамотно говорит и пишет по-русски тотальный диктант.
2: Тогда еще 200 накидываем на него.
3: Да, также он стирает, гладит, готовит и вообще делает все по-новому. И вообще на мужа продает, я понял.
2: Зачем вообще такого кота продавать?
1: Я скажу по секрету, я знаю этого кота, его зовут Сергей Осинцев. Вот у нас
3: уже стоит.
0: Большая семерка по будням с 7 до 10 утра на семерке. Не пропусти.

0: Классный танцевальный трек здесь на семерке. И да, очень-очень я сейчас зафантазировала, замечталась о прекрасных летних каких-то танцевальных движениях на открытых верандах. Ну и сейчас даже ночные клубы, ну, если можно их так назвать, переносятся на улицу. И сегодня я уже гуляла в центре города, и веранды, они уже есть, они уже действуют. Люди с удовольствием попивают там кофеек и, конечно, наслаждаются такой городской беззаботностью. Вам я тоже желаю этим позаниматься. Мне кажется, что сегодняшний вечер вполне себе располагает. Несмотря на то, что среда. Давайте ее просто проигнорируем и будем проводить время как будто бы выходное, потому что, ну, погодка шепчет. У нас впереди небольшая пауза, после чего лирик, послушаем M-Band. Все это продолжит музыкальный, но через несколько мгновений.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26 обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
4: Хоздвор! Хоздвор! За покупками Хоздвор!
5: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники, электротовары, товары для дачи.
6: Хозшуруп, а хоззабор!
7: Заходи скорее в Хоздвор! Республики 203.
8: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
9: Свадьба. Выпускной. Корпоратив. Семейный праздник. Выбирай. Адмирал. Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tennet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
11: Встречайте новинку Sowiz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 миллиона 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
12: Летние костюмы для охоты и рыбалки покупай в Крепыже.

0: 8-7-7-17-17. Летние костюмы для охоты и рыбалки покупай в Крепыже.
1: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
3: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Арбизон, Ишинь, Заводоуковск. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Слушайте, если вы не в курсе, кто такой Федерико Феллини, то это не только герой предыдущей композиции, но вообще-то именитый итальянский кинорежиссер. А что меня поразило, не то, что он очень влиятельный творец мирового кино, а то, что у него был уникальный киностиль. Между прочим, он сочетал сюрреализм, психологизм и цирковые мотивы. В принципе, все это как будто бы описывает немножечко мою жизнь. Жень Кузьмина с вами. Впереди у нас рекламная пауза. Дальше будет «Спайси Маргарита». Послушаем мы классный трек от Киллианы и Джакона «Плакал Надежда». Все это продолжит час, но после рекламы.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают. Реклама.
2: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Sky!

0: к нам приходи.
1: Прыжки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
3: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
2: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131. Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Лучшие.
1: Эти ваши понятия все нейротипичные, нейронормальные, ненормальные. Я вообще не понимаю, что это значит.
2: Как я понял, вот начали...
1: Нейротипичные – это у кого мозг работает.
3: Нейротипичного нет.
2: Уже смотрите.
1: Нейронормальные.
2: Нейронормальные. Смотрите, есть...
3: Нормотипичные дети – это нормальные дети. И нейроотличные – это их мы сейчас красиво называем, чтобы не обижать. Нейроотличные – это СДВГшки, ЗПРки, причинки.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама.
4: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 7 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, какие поручения дал губернатор и что прошло в Тюмени накануне. Обо всем подробнее прямо сейчас. Губернатор Тюменской области Александр Моор дал ряд поручений по итогам личного приема граждан. Одно из них касается благоустройства дворовой территории дома номер 16 в 6-м микрорайоне Тобольска. Губернатор сообщил, что вопрос будет решен. Материальная помощь будет выделена жителю деревни Бушмина Вагайского округа Василию Бельских. Он является многодетным отцом. Старший сын участвует в специальной военной операции, а двух младших детей и школьников воспитывает сам. Семья живет в частном доме, которому требуется ремонт. Александр Моор поручил выделить необходимые средства и оказать семье защитника Родины всю необходимую помощь. Будет отремонтирована и дорога на улице Озерной в деревне Доброво Ярковского округа. С просьбой об этом обратился местный житель Владимир Уткин. Вопрос глава региона пообещал решить.
3: Добрый день, Владимир Николаевич. Добрый день, Евгений Михайлович. Я вас слушаю.
4: Дороги нет у нас, но никак.
3: Какая улица?
4: Там в деревне одна улица, Озерная.
3: Озерная.
5: Дорога будет сделана в щебеночном исполнении. Вот, будут сделаны съезды к домам, водоотводные канавы и водопропускные трубы.
3: Учитывая, что дорога используется для работы школьного автобуса, к 1 сентября, как думаете, успеете сделать?
4: Сделать успеем.
3: Хорошо, я поручение Владимир Николаевич подписал. Все аккуратно сделайте, чтобы дорога как можно дольше поработала.
4: Принято, Александр Викторович. Все сделаем в качестве. Все.
6: Спасибо, Александр Викторович.
3: Владимир Николаевич, вам спасибо большое.
2: Добавлю, губернатор Александр Моор подчеркнул, что работу по всем обращениям он держит на личном контроле. Первая репетиция торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона ко Дню Победы состоялась накануне. По улице Республики прошли курсанты ТВИК, учащиеся президентского кадетского училища, сотрудники регионального управления МЧС России и другие. Более 700 военнослужащих примут участие в торжественном прохождении в День Победы. Об этом рассказал замначальника ТВИКу по военно-политической работе полковник Михаил Багров. Традиционно училище будет представлено курсантами всех годов обучения, также иностранными военнослужащими, которые учатся в ТВИКу. Следующая генеральная репетиция прохождения состоится завтра. Категория 0+. 34 тысячи жителей Тюменской области приняли участие во всероссийском голосовании, которое организовано в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Тюменцы выбирают дизайн проекта и 5 общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году. 2 из них – это площадь Солнца и сквер сибирских кошек, расположенный в Тюмени, 2 в Ишиме и 1 в Тобольске. Напомню, голосование продлится до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Кроме того, в мобильном приложении «Госуслуги решаем вместе», а также с помощью волонтеров в общественных местах. Голосовать можно с 14 лет. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
7: Меня зовут Татьяна Зарубина, медицинская группа «ГазОптика». Я люблю «Семерку».
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
8: Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.

0: Если вы хотите тоже жениться или выйти замуж, то помните, народная примета говорит, что в мае жениться как будто бы всю жизнь мается. Но я считаю, что если мается, то только от любви. Поэтому женитесь, когда вам там угодно. Жень Кузьмина с вами. Этот вечер встречаем вместе. Естественно, слушаем хорошую музыку, наслаждаемся невероятной погодой. Я надеюсь, что вы нашли минуточку сегодня, полчасика, часочек для прогулки. Может, сейчас как раз этим и занимаетесь. Делайте громче. Тань Буланов впереди. Будет здесь K2. Послушаем Татьяну Куртукову. Все это в ближайшее время на «Семерке».
1: «Семерка». Слушай и подпевай.

doctor. ¿Se lo ves?

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Так получилось.
2: Юлия, говорить и писать не задумываясь. Ну, так же все делают. Я вот пишу, не задумываясь, а потом никто это прочитать не может.
3: Вы знаете, отнюдь не факт.
2: Да?
3: Да. Оказывается, бывают какие-то другие еще варианты, когда человек пишет и понимает, что он написал что-то, наверное, не то.
2: Нет, ну или вот, допустим, я пишу, не задумываясь над правилами русского языка, а потом мне говорят, а где у тебя запятые, а что это такое, а ты вообще почему наставил запятых не там, где надо? Я говорю, я как Пушкин, ставлю везде вот по смыслу запятые. Мне говорят, а есть русский язык? Я говорю, Пушкин, кстати, тоже был русский поэт, но ставил запятые где хотел.
0: Большая семерка по будням с 7 до 10 утра на семерке. Не пропусти.

0: Ну что, друзья, вечер прекрасный, солнечный, теплый. Да, солнечный продолжается в Тюмени 6 мая на календаре. И я искренне надеюсь, что вы еще вполне себе энергичны. Ну, если вы просыпаетесь в компании с нашим утренним шоу, с большой семеркой, то я думаю, что энергия с легкостью останется вот до самого сна. А там опять утро, опять большая семерка и все по кругу. Сергей Осинцев, Владимир Башкиров, как всегда, рассказывают самые интересные, самые актуальные новости, всякие шуточки, прибауточки. И вот сегодня от них я узнала такую любопытную новость, что в Голландии, представляете себе, в Амстердаме запретили рекламу мяса. И я так порадовалась, что мы живем в лучшем городе Земли. Ну а вы, друзья, конечно, присоединяйтесь к нам с утра с 7 до 10. Большая семерка. И не только в радиоприемниках, но и в ваших умных колонках. После рекламы давайте слушать «Один в поле воин». Биовулф будет здесь. А также «Руки вверх», «Анжелика Бест» и многие другие для вас, но через пару мгновений.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26 обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
3: Алло. Привет, братец. Ну как ты? Привет. Что-то устал. Может, старость? Старость? Да нет, это вторник. А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты? А я, значит, в студию поехал.
4: Категория 18+.

0: Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
0: Бурение колодцев. Телефон 60 60 50. Код города 34 52.
2: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Базис Моторс. Цена от 2 250 000 рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83. Телефон 57 70 17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Базис Моторс.
3: Устали? Живете в постоянном стрессе? Вам поможет сеанс флотинг. Эффективный способ восстановления и снятия усталости. Темнота, тишина, невесомость. И вы, наконец, наедине с собой. Подробности по телефону в Тюмени. 57 57 12. Флуат-центр на Кирова 25.
4: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2 500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 21-88-21.
6: Где бы ты ни был, УВАК и сердце Галышманова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Не могу я не поделиться, что сегодня я днем имела возможность приятную, прекрасную прогуляться по центру нашего города. Я была на набережной. И да, действительно, девчонки уже на каблуках, да в сарафанчиках, в платьях, и даже вот радуется мне глаз. А где были все эти невероятные красавицы зимой? Ну, наверное, грелись в автомобилях или, может быть, редко гуляли. Ну и вообще пуховики не самая привлекательная одежда. А сейчас, конечно, ну красота. А поэтому, друзья, по набережной гулять нужно обязательно, несмотря на то, что погода такая классная, выпала на будние дни, найдите для этого время. Ну, как минимум, чтобы поглазеть на наших красивых горожанок. После небольшой паузы продолжаем музыкальный час. Риана и ее Umbrella. А будет здесь также течет ручей в исполнении Надежды Кадышевой, ее вечного спутника, ансамбля «Золотое кольцо». А будет здесь краса, ну и другие артисты споют для вас. Но все это после небольшой рекламной паузы.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Черри берут тут, Федюнинского 12А.
4: Есть в нашем городе место, где время течет неспешно, где пахнет солеными огурчиками, идут душевные беседы, а по пятницам звучит гармонь. И это Ермолаев сельсовет. Ждем вас в теплой атмосфере на Красных Зорь 31. Бронируйте столы по номеру 52 99 52.
5: Алло, привет, братец. Ну как ты?
6: Привет, что-то устал.
5: Может, старость?
6: Старость? Да нет, это вторник.
5: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
6: А я, значит, в студию поехал.
7: Категория 18+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, в Basis Motors. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. В Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG. Надежность в движении.
9: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
10: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди». Место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4. Дроп 1.
11: Телефон рекламной службы 21 88 21.

ты ни был. Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Очень радуется, что нам с вами в ближайшее время зонт совсем не понадобится, потому как два прекрасных сухих солнечных дня у нас еще впереди. Ну и вообще впереди все самое лучшее. Май он такой. С каждым днем все прекрасней и прекрасней. Жень Кузьмина с вами. Я пришла сюда, чтобы попрощаться, но я, естественно, не оставляю вас в одиночестве. Я оставляю вас в компании с классной, хорошей музыкой, поэтому никуда от нас не уходите. Будьте здесь, а с нами с семеркой. Дальше эфир продолжает. Чао, бомбина, группа «Блестящий». Пока-пока, мои дорогие.
1: Это «Семерка».

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Водают.
1: А я вот не могу, я все равно поправляю людей. У меня, видимо, профессия актерская, она заставляет меня все время поправлять. Люди говорят, торты, торты,
2: вот у меня
1: звонит. И я терплю долго, кстати. Вот человек едет со мной, например, в машине, говорит, и все время он там мне звонит, и терплю, потом говорю, звонят.
2: А ведь сейчас уже стало можно,
3: Нет, вот один доктор филологических наук сказал, что в своем каком-то интервью сказал, что в скором времени, лет через 100, вот понимаете, да, вот для филолога скорое время это лет через 100, может быть, будет такое другое ударение у глагола звонить.
0: Большая семерка по будням с 7 до 10 утра на семерке. Не пропусти!

бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 8 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили».

0: Тюмени «Базис Моторс».
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором «Джили» в России. Реклама, не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57-70-17. 57-70-17.
0: Новости на «семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, какой фонд захотели создать в России и куда тюменцам запретили ходить. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Госдуме захотели создать алиментный фонд. Депутаты считают, что решение поможет семьям, которым задолжали алименты. Об этом пишут РИА Новости. Предполагается, что если родитель уклоняется от выплат, то деньги ребенку без задержек будет выплачивать государственный фонд. Затем власти сами будут искать должника и требовать от него компенсации с процентами. Депутаты убеждены, что благодаря такому механизму одиноким матерям не придется добиваться алиментов через суды. Стали известны последние новости о паводке в Тюменской области. Заметный подъем продолжается на Тоболе. Самый высокий уровень воды остается на Иртыше. В Увате 1006 сантиметров, а в Демьянском 811. Иртыш в Тобольске и Тура в Тюмени прибавили за сутки по 5 сантиметров. Как сообщает официальный МАКС-канал тюменскаяобласть.рф, пока спада уровня рек нет. В целом показатели остаются ниже опасных отметок. Потоплены 5 низководных мостов – Криволукская, Рогозина, Ощепково, Клепиково и Балаганы. Ситуация остается на постоянном контроле властей Тюменской области. В Тюменской области сократят объем аварийного жилья в этом году более чем на 4800 квадратных метров. На эти цели предусмотрено свыше 560 миллионов рублей. В рамках программы новое жилье получит около 270 человек. Речь идет о расселении 13 домов и 96 квартир. До 2027 года в области намерены расселить в общей сложности более 7000 квадратных метров аварийного жилья. Это позволит улучшить условия проживания для 440 человек. Работа по расселению ведется уже не первый год. С 2019 года в регионе удалось освободить порядка 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Тюменцам официально запретили посещать Гилевскую рощу, Верхний Бор и другие популярные места отдыха. Из-за введения особого противопожарного режима городские леса оказались закрыты для обычных прогулок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. Также под строгим запретом использование любого открытого огня и разведение костров, в том числе и в мангалах. Также под запретом Плехановский Бор и ряд лесных массивов в районе ТЭЦ-2, озера Большой Тараскуль, Старого Юлторовского тракта и Воронинских горок. Контролировать соблюдение запрета будут в усиленном режиме. Сотрудники леспаркхоза уже вышли на ежедневное патрулирование. Ограничения будут действовать до тех пор, пока в регионе официально не отменят особый противопожарный режим. Напомню, он был введен в Тюменской области с 27 апреля. Продажи мангалов и грилей увеличились в 1,5 раза. Данные в сравнении с маем прошлого года публикуют РИА Новости. Рекордными стали и продажи товаров для приготовления шашлыка. Их покупают на 47% чаще, чем год тому назад. Также отмечается рост спроса на бассейны более чем в 10 раз, на товары для бани и сауна в 4 раза, а на дачную мебель втрое. Кстати, в 2 раза чаще тюменцы стали скупать растения и семена. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
0: О погоде.
3: Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.
4: Испытал ренессанс.

0: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса. Тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
1: Same station.
0: На Семерке.

0: пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Города 3452.
2: Сразу после рекламы.
0: На семерке.
3: Поехали!
4: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3 2026 года.
7: Новый ивент-клуб «Лес и люди» — это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все. Стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальный атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди». До 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск, 20 километр.
8: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
9: Тюмень сильная. Крупнейшее событие этого года. Ставим мировой рекорд. 17 мая на площади 400-летия Тюмени 440 человек будут выполнять командные отжимания. Призовой фонд 200 тысяч рублей. Регистрация участников до 7 мая. Подробности на сайте tumendefisilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-91-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама – не оферта. Возрастное ограничение 6+.
10: Алло. Привет, братец. Ну как ты?
11: Привет. Что-то устал.
10: Может, старость?
11: Старость? Да нет, это вторник.
10: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
11: А я, значит, в студию поехал.
12: Категория 18+.
9: Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от «Радио Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе 5 верст Затюменский. Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-91-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама – не оферта.
13: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.
3: прямо сейчас.

0: Station. Station. Пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.
2: Сразу после рекламы.
0: Сенсейшн
2: на семерке.
3: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
4: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». Два дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
5: Алло. Привет, братец. Ну как ты?
6: Привет. Что-то устал.
5: Может, старость?
6: Старость? Да нет, это вторник.
5: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф. Ты не представляешь. А ты?
6: А я, значит, в студию поехал.
7: Категория 18+.
8: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
11: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
12: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
2: Телефон рекламной службы 21-88-21.
0: Сенсейшн.
2: На семерке.

0: Тюменской области 9 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
0: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что советуют тюменцам банки и когда откроется пляжный сезон. Обо всем подробнее прямо сейчас. Банки дают тюменцам советы на случай перебоев с мобильным интернетом. Кредиторы массово рассылают клиентам инструкции, об этом пишут ведомости. В частности, представители банковской сферы советуют подключиться к Wi-Fi, заранее настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. Также рекомендуется заранее настроить вход в приложение по биометрии или же коду. Некоторые банки уверяют, что подготовили сервисы к работе при перебоях связи. В Тюмени назвали дату открытия купального сезона. Пляжный сезон может стартовать в 20-х числах мая и продлится он почти до конца августа. Такая информация содержится в документации, с которой ознакомилась редакция 72.ru. Однако открытие и закрытие пляжей в городе зависит от многих факторов. От температуры до положительного заключения Роспотребнадзора о состоянии воды в реках и озерах города. Кстати, в Тюмени должен снова открыться пляж на озере Круглом. Сейчас на него ищут тех, кто будет обеспечивать безопасность тюменцев. На это из бюджета города готовы потратить чуть более 2,5 миллионов рублей. В Тюмени самым большим по численности населения оказался самый маленький и молодой округ города – Восточный. В нем проживает более 263 тысяч жителей. При этом в крупнейшем по площади районе Ленинском живет меньше всего людей. Об этом УРАРУ рассказали в Тюменьстате. Общая численность населения Тюмени по последним данным на 1 января 2025 года составляет 872 077 человек. На втором месте по населенности Калининский, а бронза досталась Центральному округу. В Ленинском же проживает меньше всего людей – 186 тысяч. Тюменцы ежегодно в День Победы участвуют в акции «Шествие Бессмертный полк». В этом году шествие пройдет по улицам Республики и Ленина и завершится в историческом центре. Старт акции в 10.00. Мы спросили горожан, а выйдут ли они с портретами в этом году.
3: Дома.
4: Дедушка у меня был в Ленинграде во время, в 42-м году, блокада Ленинграда, а больше на войне у нас никто не был.
5: Если найдется время, то будем участвовать. Прадед был пехотинцем, по-моему. Две контузии было. Два ранения. В итоге он оглох на ухо одно и дошел до Чехии.
6: Не знаю, возможно.
7: Ну, на парад-то мы сходим, на Бессмертном полку мы не участвуем.
2: Добавлю, также в этом году движение «Бессмертный полк России» предлагает жителям помимо традиционного шествия и онлайн-формат. Категория 0+. 9 мая – главный праздник для большинства тюменцев, это показал опрос «Суперджоп». День Победы 73% горожан воспринимают как личный праздник. Новый год занял второе место, а далее следует Международный женский день, Рождество и День защитника Отечества. Общественные акции, посвященные Великой Победе, по-прежнему находят горячий отклик. Георгиевскую ленточку одобряют 87% горожан, а Бессмертный полк – 88%. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
0: О погоде.
8: Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26 обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.
9: Сегодня в клубе

0: пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57-70-17. 57-70-17.
2: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26 обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.
3: Сразу после рекламы.
0: На семерке.
4: Поехали!
5: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
2: Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
6: Алло, привет, братец. Ну как ты?
7: Привет, что-то устал.
6: Может, старость?
7: Старость? Да нет, это вторник.
6: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
7: А я, значит, в студию поехал.
8: Категория 18+.
9: Джили

0: Имени Базис Моторс. Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.
2: Same Station.
1: На семерке.

0: Station. Station. Пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26 обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.
2: Сразу после рекламы. На
3: семерке. Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри, беру тут, Федюнинского 12А.
4: Алло, привет, братец. Ну как ты?
5: Привет, что-то устал.
4: Может, старость?
5: Старость? Да нет, это вторник.
4: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
5: А я, значит, в студию поехал.
6: Категория 18+.
7: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
8: Телефон рекламной службы 21 88 21. Прямо сейчас.

0: Тюменской области 10 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что разрешили брать с собой на экзамен школьникам и что впервые пройдет в Тюмени. Обо всем подробнее прямо сейчас. Рособорнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ. В зависимости от экзамена тюменские школьники могут принести непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, географические карты, таблицу Менделеева и химические справочники. В ведомстве отметили, что на ЕГЭ запрещено разговаривать, пользоваться телефоном, приносить шпаргалки и собственные справочники. Об этом пишет ТАСС. В свою очередь, в Минпросвещение предупредили о недопустимости слова «айтишник» на ЕГЭ. Ведомство рекомендует его заменить на «IT-специалист». В Тюменской области зарегистрировано 3 случая заболевания клещевыми инфекциями. В медорганизации обратились более 2500 жителей региона по поводу присасывания клещей. Из них 650 – это дети до 17 лет. Таковы оперативные данные регионального управления Роспотребнадзора. Зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым боррелиозом и 1 случай заболевания клещевым энцефалитом. В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени помогут в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы на улице Комсомольской, жителям муниципалитетов в областных больницах на местах. Стало известно, как будут ходить автобусы в Тюмени 9 мая. Маршруты номер 2, 30, 17, 25, 39, 48 и 55 будут курсировать по графикам будних дней, остальные по графикам выходных. 10 и 11 мая работа общественного транспорта города Тюмени будет организована по графикам выходных. Ночной маркет «Солянка» состоится в мультицентре «Контора пароходства» в Тюмени 16 мая. Событие, приуроченное к масштабной акции «Ночь музеев», пройдет с 18 до часа ночи. Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия», организатор маркета Альберт Фатыхов, такую ночную ярмарку в «Ночь музеев» делают с «Конторы пароходства» впервые. Готовится большая культурная программа, маркет будет только частью события. Планируются музыкальные диджей-сеты на уличной площадке, виниловые посиделки внутри, поэтические чтения и многое другое. Возрастное ограничение 0+. И последние девушки Катюши спели песню Победы. В преддверии 9 мая в самом сердце Тюмени на площади 400-летия напротив драматического театра прошла необычная и по-настоящему душевная акция. Более 150 девушек и женщин с именем Катя собрались вместе, чтобы хором исполнить знаменитую народную песню «Катюша». Несмотря на прохладную погоду, атмосфера была теплой и живой. Зрители подпевали, улыбались и не скрывали эмоций. Идея собрать в одном месте множество «Катюш» принадлежит ведущему и блогеру Константину Александрову. Алексееву. Он специально приехал в Тюмень. Подобные флешмобы он проводит по всей стране, и в этот раз тюменки с радостью откликнулись на приглашение. Простая, но очень трогательная задумка превратилась в настоящий праздник с аплодисментами, объятиями и ощущением общего дела. Категория 0+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.

0: Штаны. Танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26 обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Сразу после рекламы.
0: Сенсейшн.
1: На семерке.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Алло, привет, братец. Ну как ты? Привет, что-то устал. Может, старость? Старость? Да нет, это вторник. А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
5: А я, значит, в студию поехал.
6: Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26 обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.
2: Сразу после рекламы.
0: На семерке.
3: Алло, привет, братец. Ну как ты?
4: Привет, что-то устал.
3: Может, старость?
4: Старость? Да нет, это вторник.
3: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
4: А я, значит, в студию поехал.
5: Категория 18+.
6: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.
0: Same Station.
2: На семерке.

0: Тюменской области 11 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в

0: Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
0: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, какие поручения дал губернатор и что прошло в Тюмени накануне. Обо всем подробнее прямо сейчас. Губернатор Тюменской области Александр Моор дал ряд поручений по итогам личного приема граждан. Одно из них касается благоустройства дворовой территории дома номер 16 в 6-м микрорайоне Тобольска. Губернатор сообщил, что вопрос будет решен. Материальная помощь будет выделена жителю деревни Бушмина Вагайского округа Василию Бельских. Он является многодетным отцом. Старший сын участвует в специальной военной операции, а двух младших детей и школьников воспитывает сам. Семья живет в частном доме, которому требуется ремонт. Александр Моор поручил выделить необходимые средства и оказать семье защитника Родины всю необходимую помощь. Будет отремонтирована и дорога на улице Озерной в деревне Доброво Ярковского округа. С просьбой об этом обратился местный житель Владимир Уткин. Вопрос глава региона пообещал решить.
3: Добрый день, Владимир Николаевич. Добрый день, Евгений Михайлович. Я вас слушаю.
4: Дороги нет у нас, ну никак.
3: Какая улица?
4: Там в деревне одна улица, Озерная.
3: Озерная.
5: Дорога будет сделана в щебеночном исполнении. Вот, будут сделаны съезды к домам, водоотводные канавы и водопропускные трубы.
3: Учитывая, что дорога используется для работы школьного автобуса, к 1 сентября, как думаете, успеете сделать?
4: Сделать успеем.
3: Хорошо, я поручение Владимир Николаевич подписал. Все аккуратно сделайте, чтобы дорога как можно дольше поработала.
4: Принято, Александр Викторович. Все сделаем качественно. Спасибо, Александр Викторович.
3: Владимир Николаевич, вам спасибо большое.
2: Добавлю, губернатор Александр Моор подчеркнул, что работу по всем обращениям он держит на личном контроле. Первая репетиция торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона ко Дню Победы состоялась накануне. По улице Республики прошли курсанты ТВИКа, учащиеся президентского кадетского училища, сотрудники регионального управления МЧС России и другие. Более 700 военнослужащих примут участие в торжественном прохождении в День Победы. Об этом рассказал замначальника ТВИКу по военно-политической работе полковник Михаил Багров. Традиционно училище будет представлено курсантами всех годов обучения, также иностранными военнослужащими, которые учатся в ТВИКу. Следующая генеральная репетиция прохождения состоится завтра. Категория 0+. 34 тысячи жителей Тюменской области приняли участие во всероссийском голосовании, которое организовано в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Тюменцы выбирают дизайн проекта и 5 общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году. 2 из них – это площадь Солнца и сквер сибирских кошек, расположенный в Тюмени, 2 в Ишиме и 1 в Тобольске. Напомню, голосование продлится до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Кроме того, в мобильном приложении «Госуслуги решаем вместе», а также с помощью волонтеров в общественных местах. Голосовать можно с 14 лет. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
0: О погоде.
6: Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.

0: перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26 обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.
3: Сразу после рекламы.
4: Алло, привет, братец. Ну как ты?
5: Привет, что-то устал.
4: Может, старость?
5: Старость? Да нет, это вторник.
4: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
5: А я, значит, в студию поехал.
6: Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21. Прямо сейчас.

0: Пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 16 градусов, завтра днем также плюс 26, обещают синоптики, и также осадков на завтра не обещают.
2: Сразу после рекламы.
0: Сенсейшн.
2: На семерке.
3: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Тюменской области. Полночь. Семерка. Ты можешь все.

0: Реклама.
1: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
0: Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Тюменской области. Час ночи. Семерка. Ты можешь все.

0: Реклама.
1: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией Тюменской области напоминают пешеходам о необходимости позаботиться о пассивных мерах своей безопасности. Разместить на одежде или аксессуарах световозвращающие элементы, с помощью которых вы будете заметным на дороге со значительно большего расстояния. Это даст водителю транспортного средства возможность своевременно заметить вас и принять меры по недопущению наезда. Помните, ваша безопасность находится в ваших руках.
0: Где бы ты ни был, Тобольск, Елутеровск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Где бы ты ни был, Тобольск, Ялуторовск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Тюменской области 2 часа ночи. Семерка. Ты можешь все.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Семерка.
1: Это прикольно.
2: В этом городе я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг.

0: Реклама.
1: «Уралуправтодор» совместно с госавтоинспекцией напоминают. Уважаемые водители, не допускайте управления транспортными средствами в утомленном состоянии. Помните, что сон за рулем наступает внезапно. При первых признаках усталости и сонливости необходимо остановиться и отдохнуть. Продолжать движение в такой ситуации опасно.
0: Где бы ты ни был, УВАТ и сердце Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио. Сочи темный.

где бы ты ни был. Уват и Сердцев. Галышманова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Реклама.
1: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминают водителям о необходимости совершать остановки на загородных трассах в предусмотренных для этого местах. В случае вынужденной остановки на трассе надеть световозвращающий жилет. Это обезопасит вас на дороге.
0: Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Тюменской области. 4 часа утра. Семерка. Ты можешь все.

ты ни был, Бердюфье, Казанское, Абац, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был. Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

Тюменской области. 5 часов утра. Семерка. Ты можешь все.